0: В отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
1: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Иридиум, Инмарсат, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
2: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов с России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
1: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
3: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
1: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
4: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного – это запрет терминалов, а из неочевидного – это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
1: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
0: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
5: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на Биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональные жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
6: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подает в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что, если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале, или если сразу с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
5: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
7: Руководство Биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент Биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы Венецианское Биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство Биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри Биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что Биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиль.
5: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
8: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
9: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
8: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать «Золотого льва» в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
9: А то, что зрители будут определять победителя.
8: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
9: То есть никаких последствий скандала не видите?
8: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
5: Российский павильон будет работать до начала биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Макс, не шпион, провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
10: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
0: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоп.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
11: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей в знакомых ситуациях, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому непрестижно, тяжело физически, и если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская, агломерация Краснодар, Сочи. Конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
0: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
12: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
13: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
12: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
14: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Наизусть.
14: Франсуа де ла Рошфуко.
12: Желание вызвать жалость или восхищение – только это нередко и составляет основу нашей откровенности. Наизусть на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле.
15: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Санкт-Петербург, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Трасса М-11 Нева станет первым в России электрокоридором. Это, как заявили в компании «Автодор Девелопмент», позволит решить многолетнюю проблему владельцев аккумуляторного транспорта. Дело в том, что из-за нехватки заправочных станций преодолеть несколько сотен километров от одной столицы до другой было довольно сложно. Максим Тихонов в продолжении темы.
17: Поиск розетки вскоре перестанет быть одной из обязательных составляющих поездки на электромобиле из Петербурга в Москву и обратно. Утвержденная ранее Минтрансом концепция предусматривает установку зарядных станций на ключевых участках трассы М-11. Все они будут быстрыми, что избавит владельцев каров от ожидания в очереди и желающих запитаться. Напомним, что пилотный проект анонсировали еще в прошлом году с прицелом дать старт уже в 2026-м. Выбор Невы, кстати, вполне очевиден. Проезд по ней, как и по другим платным трассам, для электромобилей электротранспорта остается безвозмездным. Мнение транспортного инженера Ивана Вергазова.
18: Конкретно эти мероприятия сложно назвать какими-то решающими в вопросе популярности улучшения доступности электромобилей, потому что перемещение между Петербургом и Москвой все равно не являются, скажем так, ощутимо массовыми. И именно этот вопрос не является проблемой электромобилей в России. Понятно, что это, скорее всего, часть какой-то масштабной программы, которой там регионы должны быть включены, причем не только Москва и Петербург, и другие, хотя бы города-миллионники и, соответственно, трассы между ними, да, та же М4 Дон должна быть, хотя бы платные трассы должны. То есть это достаточно такая большая программа, но на массовость потребления, на массовость использования электромобилей все же в первую очередь влияет их стоимость.
17: Еще в середине 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сеть зарядных станций в дальнейшем будет расширяться постоянно. В частности, в рамках профильного национального проекта власти направят около 5,5 миллиардов рублей на строительство 2000 новых станций и хабов. Большую ставку на развитие ЭЗС делают и в петербургской администрации. Не так давно губернатор Александр Беглов объявил, что сеть быстрых станций охватила все районы города. Сейчас их уже больше 400. По этому показателю северная столица уступает разве что Москве. Впрочем, доступность инфраструктуры не особо отразилась на катастрофических цифрах продаж электричек. Например, с января по август 2025 в мегаполисе зарегистрировали около 400 единиц, что на 51% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Более поздних цифр пока нет, но, как замечают эксперты, позитивных изменений ждать не стоит, комментирует автоэксперт Денис Гаврилов.
19: Электромобили импортных брендов переходят в нишу премиального сегмента. С другой стороны, есть проекты производства электромобилей в России по нескольким маркам, но пока они все еще не вышли на необходимые объемы, и в основном эти проекты, они нацелены больше на корпоративных клиентов, то есть на там, таксопарки, на парки каршеринга, на корпоративные парки. А вот именно продукт, который был бы доступен розничному клиенту, его пока еще не видно. Я бы тут еще добавил, что развивается сегмент гибридных автомобилей, и здесь как раз есть как гибридные автомобили, которые импортируются в страну, так и гибридные автомобили, которые производятся в стране, на которые действует госпрограмма, и вот по ним объемы продаж, они выше, чем чисто по электромобилям. И так как часть гибридных автомобилей, она подключаемая, то, соответственно, она будет тоже требовать зарядной инфраструктуры.
17: Ранее, к слову, в Национальном автомобильном союзе предложили ввести в стране специальные регистрационные знаки для электромобилей. Они по замыслу могут быть зеленого цвета. Авторы инициативы убеждены, что это позволит правоприменителям оперативно выявлять экотранспорт в общем потоке или на парковках, так как к нему применяются различные льготы. Максим Тихонов, Бизнес FM Петербург.
16: Рост объема долговой нагрузки у жителей северной столицы может быть связан не только с экономической ситуацией, но и с высокой оценкой своего благосостояния в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Ранее город вошел в тройку лидеров по кредитному рейтингу жителей, уступив только Москве. Петербуржцы оказались надежнее заемщиков из большинства российских регионов. Подробности в материале Анны Лейбук.
20: Петербург по итогам марта 2026 года занял второе место в стране по кредитному рейтингу жителей с показателем 775 баллов, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Выше оказалась только Москва, у нее 780 баллов, замыкает тройку Чувашия. Эксперты объясняют, что положение региона в топе связано в том числе с популярностью кредитных продуктов у населения. Чем больше у жителей опыта взаимодействия с банками, тем выше их рейтинг. Отметим, что даже несмотря на высокие процентные ставки, по некоторым подсчетам, в северной столице кредитная карта есть у каждого второго, пишет «Деловой Петербург». О том, что еще может влиять на кредитный рейтинг жителей, рассказывает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
21: В неуспешном и депрессивном районе, назовем его так, не могут быть люди с высокими заработками. Но мы имеем в виду не отдельно, всегда на каком-то фоне всегда может быть какой-то успешный бизнесмен, успешный руководитель. Но если говорить в целом о людях, которые живут в депрессивном районе, у них, по-моему, не надо объяснять, почему у них низкий кредитный рейтинг, потому что там просто в принципе, может быть, недостаточно просто рабочих мест. И те люди, если там и есть рабочие места, то в депрессивном каждом районе это низкооплачиваемые места, они тоже, соответственно, кредитного рейтинга тоже никакого, потому что кредитный рейтинг учитывает вашу возможность взять кредит и обеспечивать его своевременное обслуживание. Так что тут корреляция-то очень такая тесная.
20: Добавим, что высокий кредитный рейтинг петербуржцев соседствует с тревожной картиной объема долговой нагрузки. Например, в городе растет число тех, кто обращается к микрофинансовым организациям. Так, в 2025 году долг петербуржцев перед МФО вырос почти на 40% по сравнению с 2024 и достиг отметки в 16 миллиардов рублей, сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябаконь. По его словам, за год заемщиков стало больше на 350 тысяч человек. Нельзя отметить и растущую популярность сервисов рассрочки. Число россиян, кто пользуется их услугами, за два года выросло почти втрое, сообщили ведомости. Как подчеркивают эксперты, быстрее всего аудитория таких сервисов растет в онлайн-сегменте, где взять что-либо в рассрочку можно в один клик. Оформляются такие займы чаще всего для оплаты небольших покупок, например, одежды или обуви. О том, почему люди стали чаще брать кредиты, рассуждает социолог Владимир Сократилин.
2: Экономическая ситуация, конечно, действует, и действует некая, я бы сказал, политическая ситуация. То есть представление о том, как дальше будет меняться жизнь конкретных потребителей. Они, вероятно, думают, что их жизнь в ближайшее вот время будет стабильной. То есть главным фактором является экономическая и вторым по значимости политическая ситуация.
20: Ранее стало известно, что северная столица заняла 32-е место в топе регионов по самым дисциплинированным заемщикам в бизнесе. Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам в регионе на 1 марта 2026 года составила 2%. Ленинградская область, в свою очередь, вошла в десятку регионов. Доля просрочки составила всего 0,5%. Анна Лейбук, Бизнес ФМ Петербург.
16: Далее азбука роскоши с Аленой Андреевой, затем новости коротко.
14: Азбука роскоши на Бизнес ФМ Петербург.
3: Элегантный стиль, жоли мадам, архитектурная точность и отказ от аскетизма. Обязательные перчатки, шляпки, меховые оторочки и использование дорогих тканей, атласа, шелка и плотной шерсти. Все это Пьер Бальмен.
14: Кандидат экономических наук Алена Андреева.
3: Его отец владел оптовым бизнесом по продаже драпировочных тканей. Мать вместе со своими сестрами управляла модным бутиком, где юный Пьер проводил много времени. Наблюдая за работой с тканями, создавал бумажных кукол, для которых придумывал наряды. Мать Пьера настаивала, чтобы он стал архитектором, считая эту профессию серьезной. В 1933 году он поступил в престижную школу изящных искусств в Париже. Продержался в ней всего год, но этот год навсегда изменил его подход к одежде. «Шитье – это архитектура движения», – говорил Бальмен. Сначала он выстраивал фундамент и каркас изделия, внутренние слои, подкладку, жесткие вставки, чтобы ткань сидела идеально, даже если женщина активно двигается. Его знаменитые жакеты имели сложный крой из множества деталей. Он рассчитывал каждый шов так, чтобы визуально сузить талию и расширить плечи, создавая эффект идеальных пропорций.
14: Азбука роскоши на Бизнес ФМ Петербург.
3: Бальмен быстро понял, что хочет строить дома для тела, а не для людей. Он бросил учебу и в 1945 году открыл собственный модный дом. Чтобы собрать деньги на аренду и ткани, использовал семейные связи и сбережения, накопленные за годы работы наемным дизайнером. В мире, привыкшем к суровой экономии военного времени, его дебютный показ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Бальмен представил новый женский силуэт с узкой талией и подчеркнутой грудью, юбки из метров дорогого шелка и шерсти, вышивку, мех и изысканные детали. Гертруда Стайн, влиятельная американская писательница и близкая подруга Пьера, написала о нем восторженную статью в журнале Vogue, назвав его новым талантом Франции. Это мгновенно открыло Бальмену двери на прибыльный американский рынок.
14: Азбука роскоши с Аленой Андреевой на Бизнес ФМ Петербург.
3: Пьер понимал магию экрана. Его наряды для Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн
1: не просто украшали. Они создавали миф о недосягаемости кинозвезд. В 1960-х Бальмен стал личным кутюрье королевы Таиланда. Для мирового турне он создал ей гардероб, соединивший западный шик с восточными традициями тайского шелка и золотого шитья. Это закрепило за брендом статус королевского дома. Кристиан Диор однажды сказал о стиле Пьера: «Никто не понимает структуру платья лучше, чем Бальмен». Это было высшим признанием от главного конкурента.
4: Этот день в истории города. 2 мая 1729 года в городе Штеттин родилась Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. В 1744 году она приехала в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем. После принятия православия получила имя Екатерины Алексеевны. А 1 сентября 1745 года была обвенчана с Петром. К власти Екатерина пришла в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее мужа, Петра III. Екатерина II увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке со многими французскими просветителями. Историческое значение ее деятельности однозначно оценить сложно. Среди достижений – расширение границ империи, модернизация армии и государственных органов, рост на 14 миллионов человек населения страны, появление 216 новых городов и увеличение в два раза количества промышленных предприятий. При этом именно во времена Екатерины II впервые в российской истории появился государственный долг в размере 34 миллионов рублей. Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в России. Российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт Сахалин Blend и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер Voyager под флагом Омана прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром». Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки с сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьеры черные в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которого у нас нету таможенных границ. Передавали там эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием нехорошая организация. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру. Если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, на какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. И они не попали под распоряжение. Я хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото переплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. К другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
4: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, и многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
5: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
6: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
5: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
4: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
7: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
6: Есть ли ажиотаж на майские?
7: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
4: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Бирилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
8: Если на 1 мая, например, есть в Бирилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Бирилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
4: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Бирилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе Винк стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
9: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком – делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
10: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонаж в мир большого тенниса, который невероятно многообразен.

0: На тренировке по теннису перед съемками. После трех тренировок я посмотрел записи игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
1: Смотреть первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре первой ракетки есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России Шамилю Торпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
2: Я был на ряде съемок, смотрел, и проблема тенниса, наверное, одна. Очень хороший вид спорта, виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще в 1984 году в Советском Союзе один генерал получил выговор партбилет за продвижение буржуазного вида спорта, потому что он никак не ассоциировался с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
1: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр «Художественный» не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Как уже рассказывала Бизнес ФМ, с 1 июля россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с помощью биометрии. По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая схема снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Хотя, как считают эксперты, на быстрый массовый спрос нововведение может рассчитывать вряд ли. И пока останется нишевой технологией для продвинутых покупателей. А вот до расчетов в криптовалюте, которой по разным оценкам в России пользуются около 20 миллионов человек, рынку недвижимости далеко. Часть криптокапитала вполне могла бы перетечь в сегмент новостроек, но принять ее девелоперы не могут. Во-первых, нельзя по закону. Во-вторых, первичные сделки проходят через банковские контуры. И какая уж тут криптовалюта с ее волатильностью и сложностями контроля происхождения средств. В-третьих, девелопер работает с фиксированной экономикой проекта. И любые колебания стоимости актива на этапе расчетов создают прямые финансовые риски. В общем, пока крипто-сделки – это, как правило, конвертация в рубли и затем покупка по стандартной схеме. Хотя промежуточные варианты уже изучаются, особенно с учетом опыта Дубая, ряда европейских стран и даже соседней Белоруссии. Как рассказывает коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин, там криптооперации интегрированы в правовое поле через лицензированные площадки. К тому же, по наблюдениям коммерческого директора Capital Group Оксаны Дивеевой, формируется определенная доля клиентов, которые являются состоятельными криптоинвесторами. При этом владельцы криптовалют нередко стремятся избежать конвертации в фиатную валюту, сохраняя активы в цифровом формате. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
6: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят.

0: России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким, потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а иногда даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из европейской части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3 часа с половиной, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию и до Ламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Красавском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
1: Александр Макартычян, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
2: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
3: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
2: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
4: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированные критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
2: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
5: Бизнес говорит.
2: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
6: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, совершенно в других условиях. Воспитанные, это в первую очередь доставка, вторая очередь это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции никто кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
2: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
7: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, и надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили. Все довольны.
2: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно. Но это основное меню. Специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды, в каких-то кулинариях, всех.
5: Бизнес говорит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на «Бизнес FM». Держитесь курса.
5: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов. Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
9: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Иридиум, Инмарсат, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
10: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов с России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
9: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
11: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
9: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
12: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
9: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
13: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на Биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале, приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
14: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подает в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что, если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале или тысяча с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
13: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
15: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиль.
13: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
16: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
17: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
16: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
17: А то, что зрители будут определять победителя.
16: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
17: То есть никаких последствий скандала не видите?
16: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
13: Российский павильон будет работать до начала биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Макс не шпион, провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоб». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
18: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоб, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
1: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоб.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
19: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей, знакомых с ситуацией, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому непрестижно, тяжело физически. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская агломерация, Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
1: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
5: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
20: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
5: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого «полюдия». Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани.
21: Деньги к деньгам. На Business FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле.
22: Вы слушаете радиоканал Business FM Санкт-Петербург, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Ночная экономика в северной столице остается стабильной. Траты в темное время суток составляют треть всех расходов жителей. При этом число продуктовых магазинов, работающих 24 часа, сократилось на 7%. При этом, по словам экспертов, в городе становится все меньше круглосуточных заведений общепита. Подробности в материале Илхамы Фаталиевой.
24: Ночная активность в Петербурге сосредоточена не только в туристических местах, но и в жилых кварталах, где основные покупки приходятся на продукты, почитали аналитики Сбериндекса. Так, в топ-локации лидеров по объему офлайн-трат в темное время суток вошли Невский проспект, улицы Рубинштейна, Выборгское шоссе, а также Ленинский и Московский проспекты. При этом доступность круглосуточной продуктовой розницы снижается. По подсчетам аналитикам 2GIS, доля таких заведений за год уменьшилась на 7%. Всего в городе насчитывается 1300 круглосуточных магазинов. О сокращениях рассказывает и независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин.
0: Действительно, за последние годы у нас сокращается количество точек круглосуточно работающих. Это и среди магазинов, и среди общепита. Остаются по окраинам города гипермаркеты работающие. Я думаю, что здесь причина, во-первых, в том, что развивается онлайн-торговля очень активно. И, соответственно, если раньше там человеку нужно было за какой-то едой идти в магазин, то сейчас можно в любое время суток заказать. У всех крупных сетей сейчас доставка круглосуточная. Просто идет переток какой-то части потребителей именно в онлайн-сегмент. Поэтому я здесь никакой катастрофы не вижу. Опять же, это просто изменение рынка, трансформация рынка.
24: Примечательно, что в магазинах для дома и ремонта средний чек после полуночи увеличивается втрое – с 3000 рублей почти до 10 тысяч. Траты на путешествия возрастают вдвое, на бары и пабы – в 5 раз. А каждый 10-й рубль, потраченный на такси в северной столице, приходится на темное время суток. Одновременно в структуре расходов возрастает и доля маркетплейсов на 6%. Динамика коррелирует с импульсивным характером ночного потребительского поведения. Так, в исследовании ВЦИОМ говорится, что россияне все чаще совершают незапланированные траты. Этим опытом обладает 63% населения. О психологических аспектах такого поведения рассуждает клинический психолог Юлия Жихарева.
3: Сейчас тенденция зависимости от соцсетей постепенно переходит в тенденцию зависимости от маркетплейсов. Такое вот ощущение трансового состояния, ощущение легкого вознаграждения, дофамина, подъема радости от того, что положил какую-то покупку в корзину или приобрел что-то. В принципе, в ночное время повышается время, проведенное в соцсетях. Здесь может работать эффект сравнения себя с другими людьми, желание быть похожими на них, соответствовать статусу, какие-то идеи для покупок появляются, человек охотно себе что-то приобретает. Во-вторых, активность мозга, функции внимания снижаются, какая-то контролирующая наша часть уже не так активна, импульсивность повышается, и человек может с утра проснуться уже в расстройстве, что совершил столько импульсивных покупок.
24: Отметим, что по некоторым данным после пандемии в некоторых странах фиксируется сокращение ночной экономики, но на Россию эта тенденция не распространилась. В столицах доля таких трат, по данным Сбера, остается на прежних уровнях и составляет больше трети суточного потребления. Это значение больше, чем в европейских столицах. Для сравнения, в Лондоне этот показатель составляет 25%, а в Мадриде – 30%. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
23: Очередная попытка провести в северной столице референдум провалилась. Горизбирком отказал инициативной группе, которая хотела узнать мнение горожан по поводу закона о комплексном развитии территории. Не помогло даже то, что активисты собрали больше подписей, чем требуется для подачи заявки. Подробности в материале Максима Тихонова.
4: Референдум об отмене закона о КРТ в Петербурге – это третья похожая инициатива за последние пару лет. В списке несостоявшихся уже значится плебисцит о запрете кикшеринга и голосование против новых башен в Лахте. В обоих случаях ГИК нашел технические ошибки при оформлении документов и под этим предлогом вынес отрицательное решение. К подаче новой заявки активисты готовились с учетом предыдущих критических замечаний, но не помогло. Как пишет портал ЗАГС.ру, вопросы у комиссии возникли как к протоколу собрания инициативной группы, так и к поданному ходатайству. В частности, один из 470 участников не поставил подпись в заполненном листе, шестеро представили недостоверные паспортные данные, а еще у пятерых адрес проживания не совпал с фактическим. Впрочем, даже с учетом брака, оставшихся автографов все равно было больше необходимых 300. Также в горосбиркоме обратили внимание на то, что в подписных листах не был пропечатан вопрос, который ставился на обсуждение, что могло ввести некоторых граждан в заблуждение. Мнение одного из организаторов референдума АКРТ, координатора движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова.
2: Мне видится решение, к сожалению, политически ожидаемым, причем в некоторых случаях городская избирательная комиссия пошла по тем же тропкам, которые они уже прошли и проиграли в суде с точки зрения листов регистрации, с точки зрения, можно сказать, единогласного подписания безошибочного этих подписных листов. Самое основное требование, которое есть в законе, 470 человек, которые у нас были, это больше, чем 300 необходимо согласно законодательству о референдумах. Мы собрали это число. Все. На этом можно заканчивать все обсуждения. Больше ничего в законе нету. Мы предоставили эти подписи, избирательная комиссия должна следовать букве закона и духу законов. Ну, видимо, людям хочется посудиться, в очередной раз пройти все эти эпопеи. Придется этим заниматься. Но можно сказать четко, что голос граждан, который против закона картеля прозвучал, он будет звучать дальше, и власти так или иначе придется с этим голосом считаться.
4: В итоге против проведения референдума проголосовали 12 из 13 членов городской избирательной комиссии. В защиту инициаторов, по данным СМИ, высказался только яблочник Павел Шапчиц. Он обратил внимание на отсутствие в городском законодательстве единых требований к оформлению документации, а также поставил под сомнение ряд аргументов горосбиркома. Как бы то ни было, вынесенный вердикт можно назвать вполне ожидаемым, замечает политолог Александр Конфисахар.
6: Ясно, что будут проводиться только те референдумы, только на те темы, по тем вопросам, которые будут спущены сверху, и на которые наше политическое руководство просто получит ожидаемый сами для себя ответ, который они и хотят получить. А если это вне правил, вне рамок, вне того, что необходимо сейчас для руководства, то референдум не будет категорически проведен. И прекрасно все понимают, что найдется миллион причин, но абсолютно формальных, абсолютно таких удивительных, с помощью которых можно будет и отказать, и потом объяснить, что ребята сами не исполняете букву закона, сами нарушаете, поэтому шансов практически нет, потому что в любой судебной инстанции с точки зрения формальной укажет на эти ошибки, неточности, допущения, которые с точки зрения здравого смысла, вот такого обыденного сознания, никакой критической роли не играют, но для судебной системы это очень значимо.
4: Стоит также напомнить, что ранее организаторы референдума по отмене закона о КРТ записали обращение к Элле Памфиловой, попросив ее лично проконтролировать процесс рассмотрения поданных в горосбирком документов. Ответа от главы ЦИК, во всяком случае публичного, не последовало. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
23: Далее «Инкогнито» или «Кухня без прикрас» с господином Б. Затем новости коротко.
7: «Инкогнито» или «Кухня без прикрас» с господином Б.
8: Удивительно нескладный проект «Лампони», что открывался медленно, потом закрывался на перезапуск, но и с ним не прожил долго. Встречаем Остерию Брунелло и заехавший в готовый интерьер дуэт рестораторов. Франко Казады, сооснователь кафе «Италия» на Бакунина, и Андреа Бурицци из «Амаркорда» и «Рипаса».
7: «Инкогнито» из Петербурга.
8: Название категорически осуждаем. Не проверить, что есть известнейший ресторан Брунелло в Сочи. Вот как так можно? Антураж весь остался. Лишь убрали несуразную инсталляцию перед дверью. Вот большая часть изменений. В остальном благодатно и светло. Нет запахов кухонных и микроклимат хорош. Даже за самым близким ко входу столом. Позиционирование, как я его понимаю, такое. Рипаса демократичный по меркам группы «Концепт». А тут все, видимо, задумано выше уровнем и дороже. Если не смотреть на равиоли с яблоком за 1650, что сломали меня всего. В остальном это прекрасное меню. Есть чутье у итальянцев. Тем более вот сам Франко сидит за столом. Тут же вскакивает, встречает, раздевает и передает официанту гостей. И ведь зал более чем наполовину полон. Еще до включения любого рекламного промо. Великолепная вителла тоната, бархат в меру густого соуса, драгоценная телятина. Вместе со стеблем сельдерея, что делает все свежее, совсем распрекрасно. Не хуже салат с грушей и прошутто крудо, где впервые на моей памяти так органично вписано в большой ансамбль сочность страчателлы. Это первое яркое охлажденное впечатление. Суп качука с морепродуктами. Повод для отдельного визита. Самый большой, самый богатый по весу продуктов морей, что я ел в городе за много лет. Креветки двух размеров, баланс бульона, душа тамара. Томата с овощами и приправы. А вот за ризотто с белыми грибами четверка вам, итальянцы. Большое, рис и связи правильные, грибов много. Но слабо по соли, ее нет на столе. И вот от этого все невыразительное. Ну и не в температуре подали. Карбонара с гуанчале. Рекорд порции, что я видел с последней поездки в Италию. Обжаренные до сильнейшего, но приятного хруста палочки щековины. Не вареные, как бывает. Идеальный желтковый соус. Густой, несет на себе дорогой тертый пармезан. Хорошо, все в папарделе с рагу и из оленины. Ремни пасты. Мясо не кашей, а идеально ровными красивыми кусочками. С мелким кубиком морковки. Но она скорее для красоты, для акцентов, для оправдания слова «рагу». Тирамису с ромом. Брусок суперсочный, крем идеальный и без лишних украшательств. Впервые за полгода после хвостов и голов очерчу средний счет как набор двух, а не трех блюд. 2200. Ибо от трех обычный мужчина, не супермен, получит растяжение одной или двух частей желудка. Но сумма счета тут не главное, это же Крестовский. Сервис, которому не предъявить претензии за большой обед. Большие порции практически отменного класса еды. С минусами, но всем бы такие придирки. Думал, не поставить ли сразу две звезды, но остановился. Ведь эти две итальянские звезды и раньше не баловали стабильностью Бориса, который живет в интернете.
7: Инкогнито из Петербурга. Кухня без прикрас.
9: Этот день в истории города.
10: 2 мая 1729 года в городе Штеттин родилась Софья Фредерика Августа Ангальд-Цербстская. В 1744 году она приехала в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем. После принятия православия получила имя Екатерины Алексеевны. А 1 сентября 1745 года была обвенчана с Петром. К власти Екатерина пришла в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее мужа, Петра III. Екатерина II увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке со многими французскими просветителями. Историческое значение ее деятельности однозначно оценить сложно. Среди достижений – расширение границ империи, модернизация армии и государственных органов, рост на 14 миллионов.

0: ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт Сахалин Blend и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер Voyager под флагом Омана прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром». Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки. С сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов, курьеры черные в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которые у нас нету таможенных границ. Передавали там эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, писали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. Они не попали по под распоряжение. Хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото приплавляют в слитки. Пока это

0: представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете, это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последние месяцы из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно, Росстат детальную статистику не публикует. К другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
2: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
3: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
4: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
3: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос. Но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
2: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
5: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
4: Есть ли ажиотаж на майские?
5: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
2: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
6: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16 тысяч рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
2: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Бирюлево она обойдется вдвое дешевле – 8 400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе «Винг» стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
7: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком, делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
8: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонаж в мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис любительски, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка, и это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись ее игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит

0: Тарпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
1: Я был на ряде съемок, смотрел, и проблема тенниса, наверное, одна. Очень хороший вид спорта, по виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще в 1984 году в Советском Союзе один генерал получил выговор в партбилет за продвижение буржуазного вида спорта, потому что он никак не олицетворялся с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис – это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
0: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр «Художественный» не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет? Что уже готовится к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Подошел к концу регулярный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации и началось самое интересное – плей-офф. 16 команд в сериях сначала до 3, а потом до 4 побед оспаривают право на звание лучшей команды лиги. Или чемпионом мира, как это любят называть в Америке. Из этих 16 клубов у меня, как у любителя старой школы баскетбола, одна вызывает ностальгию – Detroit Pistons. Команда из города, который до сих пор не оправился от кризиса американской автоиндустрии. Команда с богатейшей историей, которая выигрывала последний титул в 2004-м. А 2 года назад завершила сезон с позорными 14 победами в 82 играх регулярки. В мае 24-го вице-президентом клуба стал бывший игрок московского ЦСКА Трейджен Лэнгдон. И началось преображение клуба. Траж возвращается к 80-м годам прошлого века и знаменитой команде, прозванной «Плохие парни». Именно тот бескомпромиссный, жесткий, а порой жестокий стиль игры демонстрирует сегодняшний Детройт, который в этом сезоне одержал 63 победы. У Пистонс самая плотная защита в НБА, и местами она действительно напоминает игру тех плохих парней конца 80-х. Билла Лэймбера, Денниса Родмана и Джо Думарса, которые не стеснялись прессовать соперника локтями, а иногда и кулаками. Вот только виртуозных передач и скользящего стиля игры великого Айзея Томаса не хватает. Хотя, есть же первый выбор драфта 21-го года Кейт Каннингем. Главная звезда Пистонс с контрактом на 46 миллионов долларов в этом сезоне раздавал по 7,5 голевых передач за игру и набирал по 33 очка. Нравится мне смотреть такой олдскульный баскетбол. И именно из-за этого хочется, чтобы Детройт снова добрался до финала НБА.
2: Спорт и деньги на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
5: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а иногда даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из европейских части России, в первую очередь из Москвы, потому что

0: что, например, тот же Стамбул, они летят 3 часа с половиной, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию и до Ламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Карсазском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
1: Александр Макартычян, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
2: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
3: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья, граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
2: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
4: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированы критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
2: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
5: «Бизнес говорит».
2: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
6: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится с посредоточением офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитаны. Это, в первую очередь, доставка. Вторая очередь – это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланчи ждет печальная судьба. По инерции им кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
2: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
7: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, и надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
2: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательным, но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинарных.
5: «Бизнес говорит». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта (ЦДИ), который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в два этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью «Бизнес-ФМ» начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто администрации административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на «Бизнес.ФМ». Держитесь курса.
5: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес.ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов? Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес.ФМ». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
11: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
12: В первую очередь этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
11: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
13: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
11: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
14: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного – это запрет терминалов, а из неочевидного – это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
11: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
15: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
16: для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подает в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, вот, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале или тысяча сравнить с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности, у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
15: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
17: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиль.
15: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
18: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
19: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
18: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотого льва в биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
19: А то, что зрители будут определять победителя.
18: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
19: То есть никаких последствий скандала не видите?
18: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
15: Российский павильон будет работать до начала биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Макс, не шпион, провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоб». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
20: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоб, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
1: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоб.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
0: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей в знакомых ситуациях, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому непрестижно, тяжело физически. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская агломерация, Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
1: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
5: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
21: Платформа «Роста» – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
5: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Продолжительность жизни.
22: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
5: Журналист Алена Копылова.
22: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
5: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Долгожданная весна возвращается в столичный регион. В Москве резко потеплеет до 20 градусов, но, как назло, уже к концу выходных. Только начиная с воскресенья, погода вернется к своей климатической норме, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
23: В субботу погода будет определять периферия антициклона. Это антициклон приходит к нам из Западной Европы, Польши, Германии. Пока что мы будем находиться на его восточной периферии, и поэтому температура воздуха будет повышаться, но медленно. В ночь на второе минимальная в Москве уже плюс 2, плюс 4. По области возможно понижение до нуля. Дневная температура в Москве 12-14, по региону 10-15 градусов. И ветер у нас уже сменится на северо-западный, то есть более теплый. 3 числа также периферия антициклона. При перемене переменной облачности осадков не ожидается. То есть осадков не будет ни второго, ни третьего. И здесь уже будет, как говорится, ночная температура в пределах плюс 5, плюс 7 градусов. И дневная температура 15-17 градусов. То есть температура воздуха 3 мая вернется к климатической норме. Такая, какая она должна быть вот в этих числах мая. Начало следующей недели сохранится сухая и солнечная погода. В ночные часы температура будет повышаться. Мы с 5 и 6 уже ждем минимальную температуру в пределах плюс 7, плюс 12. Дневная температура понедельник, вторник это где-то 17-23 градуса. 7 и 8 температура может приблизиться к отметке, во всяком случае в центре Москвы, плюс 25.
19: То есть вот такого уже не будет? Ветра, эти снег? Там...
23: Ну, ветра могут быть, они могут связаны с другими процессами. Я думаю, что, конечно, снегопадов нет, от ветра никто не застрахован, тем более, если погода будет определять все-таки антициклоны, а на их периферии у нас всегда наблюдается усиление ветра. Но таких шквалистых ветров, как вот мы пережили с вами, ну, пока что не прогнозируется.
1: Татьяна Позднякова, Метеоновости. Осадков в праздничные дни не предвидится, дожди пойдут лишь после 11 числа, так что шанс на удачные шашлыки у москвичей есть. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Ведомство требует обратить их имущество в доход государства. Среди ответчиков также две связанные с Машковичем компании, его жена, бывший топ-менеджер «Русагра» Сергей Трибунский, супруга. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как пишет «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. В середине апреля суд арестовал банковские счета и другие активы фигурантов дела о мошенничестве в «Русагра» на 6,7 миллиарда рублей. ТАСС писал, что 3 миллиарда из них приходится на недвижимость, принадлежащую Машковичу. Также сообщалось об аресте 50 миллиардов рублей на счетах близкой Машковичу компании, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Впечатление, что с помощью этих исков Генпрокуратуры у господина Машковича и его близких хотят отобрать не просто все, а все со звездочкой. Понятно, что уголовное дело, оно привязано к событию преступления. Антикоррупционные иски дают вообще безграничные возможности к взысканию. В данном уголовном деле и так есть действительно огромное количество вопросов по его объективности, потому что что это, как не экономическое дело? Какая речь может вестись про легализацию доходов, добытых преступным путем? Все вот это вместе выглядит, откровенно говоря, неубедительно. Со стороны гособвинения, но подавая максимальное количество требований к Машковичу, но создается впечатление, что он такое некое исчадие ада, с которого нужно отобрать все. Не просто выжечь его бизнес-империю напалмом, а после этого еще посыпать негашенной известью и после этого еще забетонировать все.
19: А что он так в немилость впал власти?
3: Крупные предприниматели, все не идеальные, не святые. Конечно, так есть. Но мне такое ощущение, что в данном случае одна папочка легла, то, что называется, сверх другой папочки и красиво преподнесли, ну, чуть ли не все современные проблемы из-за него. А дальше идет уже цепная реакция. Вряд ли к нему кто-то обратился бы с антикоррупционным иском. А на фоне таких уголовных дел, такого бэкграунда, конечно, антикоррупционный иск появится. Такое ощущение, что хотят его демонстративно добить, чтобы никто даже не думал обратить внимание, сказать слова в его защиту.
19: В иске фигурируют несколько физических лиц, в том числе супруга Машковича. Насколько обоснованно привлекать к ответственности членов семьи предпринимателя в рамках такого спора? И есть ли шансы исключить ее из числа ответчиков?
3: Юридически, конечно, они бесспорно есть. Но именно поэтому появляется 174-я статья Уголовного кодекса в виде легализации доходов преступным путем, появляется антикоррупционный иск, чтобы расширить максимально возможности для взыскания, получения данного имущества Машковича. Понятно, что если бы все было бы сведено только к уголовному делу, был бы ограничен объект взыскания. А вот данные возможности, что 174-я статья Уголовного кодекса, что антикоррупционный иск, но все это вместе позволяет добежать довсюду и все забрать.
19: Чем это дело может завершиться?
3: В нынешних реалиях прогноз неблагоприятный.
1: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина. Он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже к нему добавили еще незаконную легализацию средств и преднамеренное банкротство. Дело против Машковича и Басова возбудили из-за покупки в 2018 году холдинга «Солнечные продукты» у его бывшего владельца владельца Владислава Бурова, который назвал сделку рейдерским захватом. Расследование завершили в феврале. Сумма ущерба была оценена в 86 миллиардов рублей. В мае 25 года по этому делу также арестовали бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его обвиняют в получении взятки от Машковича. В конце марта Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня. Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый оборот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
2: Подробности.
4: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики, без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. И репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвестфирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявило никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
1: Теперь у самой Лорны Хайдини есть шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
6: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил миллион долларов. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах, его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь здесь президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
1: Александр Трещев, юрист. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокаты не отвечают.
7: «Все золото мира». Белое золото – это сплав чистого золота с одним или несколькими белыми металлами.
8: Долгое время самым популярным из подобных миксов был сплав золота с никелем. Красивый, твердый и прочный материал, который сегодня во многих странах уже не используется в ювелирном деле из-за высокой аллергенности никеля. Вместо него золото смешивают с палладием, серебром или платиной. Добавление к золоту всего 11% платины делает сплав совершенно белым.
7: Все золото мира на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании Russia Discovery, музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня, ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
12: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чердаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуаи, как правило, оттуда отправляется сюда, к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру второго дня я вышел на такой как бы панорамный лаунж, на судне он есть, еще не было никого, все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали, но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому, на самом деле, для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может, на самом деле, возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
9: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Армузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт «Сахалин Бленд» и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер «Вояджер» под флагом «Омана» прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром». Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки. С сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
11: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень круто крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьера черный в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которые у нас нету таможенных границ. Передавали эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, писали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты, и они не попали под распоряжение. Я хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото переплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 тысяч рублей до 1 270 тысяч. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. К другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. долларов. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
15: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
13: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год-год лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
14: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
13: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее. Так называемые желтые ценники, они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос. Но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
15: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
16: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
14: Есть ли ажиотаж на майские?
16: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
15: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
17: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей. Если по цене, она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
15: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе Винк стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
24: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком – делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
0: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис. Поместить персонажа в мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис любительски, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка, и это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись ее игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка. А мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
24: Смотреть первый эпизод интересно. Хотя, если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре первой ракетки есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России.

0: посмотрел, мне показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис – это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
1: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр «Художественный» не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовит к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело «спешл сет» или «спешл меню». И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана «Бьорн» – «Лагом сет». Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше трех ингредиентов, а блюд в сете – 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение «Бьорн» – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слова «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина.
6: Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
7: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким, потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и AtlasJet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из Европы части России, в первую очередь, из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3,5 часа, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбула и Анталию, и до Ламан и Бодрум.

0: Тому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят. Просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те, где рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Красавском крае. И плюс резкое укрепление рубля. И российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
1: Александр Макартычян, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
2: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
3: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
2: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два. Либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
4: Я думаю, что это очень странная трактовка. Как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно. Равно как и где официально зафиксированные критерии между мужской и женской одеждой. И что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
2: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
5: Бизнес говорит.
6: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
7: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд, и с
6: суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена, меняется структура потребления, приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитаны. Это, в первую очередь, доставка, вторая очередь – это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном Магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции им кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
2: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
7: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось, поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать. К ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну и, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
2: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. Специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
5: Бизнес говорит. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
9: Летом нас ждет чемпионат мира по футболу. Необычный и, как всегда, с вопросами и интригами еще до своего начала. Но перед ним нужно завершить все другие турниры. Вот и в Европе начинается самое интересное. Лига чемпионов УЕФА подошла к стадии полуфиналов. На этой и следующей неделях определятся участники решающего матча, который пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Мюнхенская «Бавария» сразится с «Пари Сен-Жермен», а мадридский «Атлетико» будет выяснять отношения с лучшей командой Англии – лондонским «Арсеналом». На стадии плей-офф выбыли мощные и интересные команды – «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Но чемпион может быть только один. Интересно, что в 1/8 финала пробились 6 команд английской премьер-лиги. Сейчас из них осталась только одна. Немного по противостояниям полуфиналов. Мюнхенская атакующая машина с Алисеей Кейном и стоимостью состава в 970 миллионов евро против ПСЖ, где звезды на каждой позиции. У французов игроки оцениваются в 1 210 000 000. Это, наверное, более интересный из двух пар соперников, и тут невозможно назвать фаворита. Вот если бы эти две команды могли сыграть в финале. Вторая пара. Арсенал по составу самый дорогой клуб из этой четверки. 1 230 000 000. Атлетико значительно дешевле. 590 миллионов. Мадридская команда даже не входит в топ-25 Европы по трансферной стоимости. А по игре не скажешь. На бумаге преимущество за англичанами, но матрасники очень цепкая команда, и с ними всегда непросто. За победы в плей-офф клубы уже заработали 39 миллионов евро призовых. Выход в финал добавит еще 18 миллионов. А нам остается насладиться прекрасным футболом.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов. Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
10: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
11: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
10: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет. Наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
12: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
10: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
13: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
10: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
14: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы Биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в Биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на Биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию, но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
15: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подает в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это вот, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале или ты сравниваешь сравнить с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у Биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
14: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
16: Руководство Биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент Биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы Венецианское Биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство Биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри Биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что Биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиля.
14: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
17: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
18: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
17: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
18: А то, что зрители будут определять победителя.
17: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
18: То есть никаких последствий скандала не видите?
17: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
14: Российский павильон будет работать до начала Биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Макс не шпион, провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоб». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
19: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоб, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
1: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоб.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
20: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей, знакомых с ситуацией, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому непрестижно, тяжело физически. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская агломерация, Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом, сопоставимые деньги.
1: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны. Вопреки прогнозам на Business FM.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Вот интересно, что более показательно для понимания положения дел на ипотечном рынке? То, что в марте 26 года все заметно лучше, чем было год назад, и даже месяц назад, в феврале? Или то, что в целом в первом квартале этого года все заметно хуже, чем было в четвертом квартале прошлого? В итоговых подсчетах Объединенного кредитного бюро есть и про то, и про другое, но про позитивный март думать как-то приятнее. Согласно данным ОКБ, за первый месяц весны банки выдали россиянам более 78,5 тысяч кредитов на покупку жилья. По сравнению с февралем, количество выдач выросло на 16%, а в годовом выражении – аж на 36%. Объем мартовских ипотек дошел до отметки почти 322,5 миллиарда рублей. Это тоже заметно больше показателей и февраля, и прошлогоднего марта. Игроки первичного рынка на позитиве. Доля нового жилья пусть чуть-чуть, но увеличилась до 28% от общего количества кредитов. Стало быть, доля вторичного жилья составила 72%. Хотя тут смотря с чем сравнивать. В марте 2025 года на новостройки приходилось 53% от всех выданных ипотек. Аналитики ЦИАН, со своей стороны фиксирующие переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, говорят, что в первом квартале года вторичный рынок показал большую устойчивость, чем первичный, который пострадал на фоне изменения условий программы семейной ипотеки. На вторичке за квартал продажи просели на 27%, а в сегменте новостроек сразу на 43%. К тому же ценовой разрыв между сегментами сегодня очень заметен. В среднем строящееся жилье дороже готового на 23%, и покупатели не могут на это не реагировать. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес FM».
0: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Долгожданная весна возвращается в столичный регион. В Москве резко потеплеет до 20 градусов, но, как назло, уже к концу выходных. Только начиная с воскресенья, погода вернется к своей климатической норме, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
22: Субботу
3: субботу погоду будет определять периферия антициклона. Это антициклон, он приходит к нам из Западной Европы, Польши, Германии. Пока что мы будем находиться на его восточной периферии, и поэтому температура воздуха будет повышаться, но медленно. В ночь на второе, минимальная в Москве уже плюс 2, плюс 4, по области возможно понижение до нуля. Дневная температура в Москве 12-14, по региону 10-15 градусов. И ветер у нас уже сменится на северо-западный, то есть более теплый. 3 числа также в периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, то есть осадков не будет ни второго, ни третьего. И здесь уже будет, как говорится, ночная температура в пределах плюс 5, плюс 7 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, то есть температура воздуха 3 мая вернется к климатической норме, такая, какая она должна быть вот в этих числах мая. Начало следующей недели сохранится сухая и солнечная погода, в ночные часы температура будет повышаться, мы 5 и 6 уже ждем минимальную температуру в пределах плюс 7, плюс 12, дневная температура, понедельник, вторник, это где-то 17-23 градуса, 7 и 8 температура может приблизиться к отметке, во всяком случае, в центре Москвы, плюс 25.
18: То есть вот такого уже не будет? Ветра, эти снег там...
3: Ну, ветра могут быть, они могут связаны с другими процессами. Я думаю, что, конечно, снегопадов нет, от ветра никто не застрахован, тем более, если погода будет определять все-таки антициклоны, а на их периферии у нас всегда наблюдается усиление ветра. Но таких шквалистых ветров, как вот мы пережили с вами, пока что не прогнозируется.
1: Татьяна Позднякова, Метеоновости. Осадков в праздничные дни не предвидится, дожди пойдут лишь после 11 числа, так что шанс на удачные шашлыки у москвичей есть. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Ведомство требует обратить их имущество в доход государства. Среди ответчиков также две связанные с Машковичем компании, его жена, бывший топ-менеджер «Русагра» Сергей Трибунский, супруга. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как пишет «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. В середине апреля суд арестовал банковские счета и другие активы фигурантов дела о мошенничестве в «Русагра» на 6,7 миллиарда рублей. ТАСС писал, что 3 миллиарда из них приходится на недвижимость, принадлежащую Машковичу. Также сообщалось об аресте 50 миллиардов рублей на счетах близкой Машковичу компании, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: Впечатление, что с помощью этих исков Генпрокуратуры у господина Машковича и его близких хотят отобрать не просто все, а все со звездочкой. Понятно, что уголовное дело, оно привязано к событию преступления. Антикоррупционные иски дают вообще безграничные возможности к взысканию. В данном уголовном деле и так есть действительно огромное количество вопросов по его объективности, потому что что это, как не экономическое дело? Какая речь может вестись про легализацию доходов, добытых преступным путем? Все вот это вместе выглядит, откровенно говоря, неубедительно. С стороны гособвинения, но подавая максимальное количество требований к Машковичу, создается впечатление, что он такое некое исчадие ада, с которого нужно отобрать все. Не просто выжечь его бизнес-империю напалмом, а после этого еще посыпать негашенной известью и после этого еще забетонировать все.
18: А что он так в немилость впал власти?
4: Крупные предприниматели, все не идеальные, не святые. Конечно, так есть. Но мне такое ощущение, что в данном случае одна папочка легла, то, что называется, сверх другой папочки и красиво преподнесли, чуть ли не все современные проблемы из-за него. А дальше идет уже цепная реакция. Вряд ли к нему кто-то обратился бы с антикоррупционным иском. А на фоне таких уголовных дел, такого бэкграунда, конечно, антикоррупционный иск появится. Такое ощущение, что хотят его демонстративно добить, чтобы никто даже не думал обратить внимание, сказать слова в его защиту.
18: В иске фигурируют несколько физических лиц, в том числе супруга Машковича. Насколько обоснованно привлекать к ответственности членов семьи предпринимателя в рамках такого спора? И есть ли шансы исключить ее из числа ответчиков?
4: Юридически, конечно, они бесспорно есть. Но именно поэтому появляется 174-я статья Уголовного кодекса в виде легализации доходов преступным путем, появляется антикоррупционный иск, чтобы расширить максимально возможности для взыскания, получения данного имущества Машковича. Понятно, что если бы все было бы сведено только к уголовному делу, был бы ограничен объект взыскания, а вот данные возможности, что 174-я статья Уголовного кодекса, что антикоррупционный иск, но все это вместе позволяет добежать довсюду и все забрать.
18: Чем это дело может завершиться?
4: В нынешних реалиях прогнозы неблагоприятны.
1: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина. Он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже к нему добавили еще незаконную легализацию средств и преднамеренное банкротство. Дело против Машковича и Басова возбудили из-за покупки в 2018 году холдинга «Солнечные продукты» у его бывшего владельца Владислава Бурова, который назвал сделку рейдерским захватом. Расследование завершили в феврале. Сумма ущерба была оценена в 86 миллиардов рублей. В мае 2025 года по этому делу также арестовали бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его обвиняют в получении взятки от Машковича. В конце марта Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня. Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый оборот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
5: Подробности.
2: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики, без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. И репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвест-фирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявило никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
1: Теперь у самой Лорны Хайдини есть шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
6: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах, его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражает опирается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь с действующим президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
1: Александр Трещев, юрист. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокаты не отвечают.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Фейк-ньюс. Самыми резонансными фейками чаще других оказывались те, что касались национальных достояний. Так, в 1980 году британская телекомпания BBC заявила, что механическую начинку лондонского Биг Бена заменит электроника. Решение властей объяснялось их желанием идти в ногу со временем. Англичан эта инновация откровенно разозлила. Они засыпали редакцию гневными звонками и письмами. Правда, некоторые состоятельные лондонцы не забыли поинтересоваться, можно ли будет купить ненужный теперь часовой механизм. 6 лет спустя французское издание «Le Parisien» рассказало о том, что власти планируют демонтировать Эйфелеву башню и перенести ее в строившийся тогда под Парижем Диснейленд. А на месте символа столицы построить стадион для предстоящих Олимпийских игр. Возмущение французов улеглось лишь тогда, когда власти официально признали новость фейком. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в России. Российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Армузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт «Сахалин Бленд» и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер «Вояджер» под флагом «Омана» прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с Краснодаром. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки с сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынес суд в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьеры черные в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которые у нас нету таможенных границ. Передавали там эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. Они не попали под распоряжение. Я хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото приплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. К другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
14: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
8: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
9: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
8: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
14: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
22: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
9: Есть ли ажиотаж на майские?
22: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
14: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
23: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, а надо 18 персон размещать. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
14: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе Винк стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
10: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком – делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
11: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонаж в мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис любительский, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка, и это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись ее игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
10: Смотреть первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре «Первой ракетки» есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России.

0: Тихий про теннис посмотрел, мне показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
1: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр «Художественный» не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2019 году французский суд признал виновным в крупном налоговом мошенничестве один из крупнейших швейцарских банков UBS. Обычно в подобных делах стороны стараются прийти к досудебному соглашению, если ответчик признает вину. Но представители банка настаивали на полной законности своих действий. Следствие настаивало, что за 8-летний период французские граждане с помощью UBS скрыли в Швейцарии от налогов порядка 10 миллиардов евро. Причем расследование началось после заявления нескольких сотрудников UBS о совершении незаконных операций. По решению суда некоторые бывшие руководители получили условные сроки, а сам банк обязали выплатить штраф в 4,5 миллиарда евро.
3: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
4: Расскажи мне про Чукотку, прошу я Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
5: Ты просто видишь там бесконечность, большие долины. Вот эти не очень высокие склоны, но, тем не менее, притягивающие твой взгляд, где горы, они вплотную подступают к этому морю. Это какое-то особенное чувство свободы, которое чувствуется в поведении, в движении тех животных, которых ты видишь. Китах, которые просто резвятся на просторе этих заливов. Олени, которые двигаются с такой живой рекой мимо тебя. Вот это все тебя как бы наполняет каким-то особым ощущением этого места. И вот, наверное, какую-то дополнительную ценность этому придает вот эти особые точки, которых на Чукотке достаточно много. Ну, например, самая восточная точка материковой части России – это мыс Дежнёва. Например, точка пересечения 180-го меридиана и полярного круга. Тоже достаточно известная точка. Там установлен даже специальный знак, знак Солнца, который как бы олицетворяет, что вот эти два таких важных географических элемента в этом месте пересекаются. Например, тот же самый 180-й меридиан, он делит остров Рангеля на две части, и восточная часть острова находится в западном полушарии, а западная часть острова находится в восточном полушарии. Для многих как-то магически интересно пребывать вот в таких точках. Не знаю, в некотором смысле это всего лишь некоторые условности, цифры и так далее, но, тем не менее, многие стремятся достигнуть, например, Северного полюса, хотя на сотни километров вокруг все выглядит абсолютно одинаково, и вот какого-то специфического, наверное, визуального какой-то особенности в этом месте точно нет.
4: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарточан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
8: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и

0: Например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
1: Александр Макартычян, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
2: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
3: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья, граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
2: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
4: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированы критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
2: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес ФМ спросил у рестораторов.
5: Бизнес говорит.
6: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
7: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд, и их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится с посредоточением офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена, меняется структура потребления, приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитываются, воспитаны. Это, в первую очередь, доставка. Вторая очередь – это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном Магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу. Все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены.

0: подходящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланчи ждет печальная судьба. По инерции им кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
1: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
2: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, и надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили. Все довольны.
1: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
3: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я согласуюсь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательным, но это основное меню. Специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
4: Бизнес говорит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Британские ученые доказали.
5: Новую причину ожирения выявили британские ученые. По их мнению, все дело в нестабильности. Многолетние наблюдения показали, набор веса происходит не постепенно, а скачками. И спровоцировать каждый такой скачок может все что угодно. Сбои в режиме питания или физических нагрузок, неурядицы на работе или в личной жизни, болезни или прием лекарств. Даже изменение климата. И чем больше таких ситуаций накапливается, тем больше растет вес. Ученые предупреждают, если люди не приучатся минимизировать риски, не станут следить за здоровьем и стремиться к стабильности в эмоциях и в соблюдении режимов, к 2050 году уже половина населения планеты будет страдать ожирением.
4: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
4: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов. Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
7: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Иридиум, Инмарсат, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
8: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов и, в первую очередь, против него направлено новое постановление.
7: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
9: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
7: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть и обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
10: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение «словесное».
7: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
6: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
11: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по миру. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
12: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подают в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять для обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале, или если сравнивать с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
11: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
13: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы Венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиля, США, и прежде всего Израиль.
11: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
14: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
15: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
14: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
15: А то, что зрители будут определять победителя?
14: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
15: То есть никаких последствий скандала не видите?
14: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
11: Российский павильон будет работать до начала Биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
6: Макс не шпион. Провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом. Но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
16: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
6: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоп.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
17: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей в знакомых ситуациях, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому непрестижно, тяжело физически, и если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская, агломерация Краснодар, Сочи. Конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом, сопоставимые деньги.
6: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский Ювентус был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским «Интером». Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали Интеру. Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. Интер сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает Наполи. Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, Интер проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, Интеру может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже, что влечет значительные финансовые потери. А вот замешанным персоналиям грозят тюремные сроки. По итальянскому законодательству они могут быть немалые. Грустно, что такой скандал отвлекает внимание от прекрасного сезона Интера. Но если он и правда был добыт нечестным, то печальнее вдвойне.
4: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Долгожданная весна возвращается в столичный регион. В Москве резко потеплеет до 20 градусов, но, как назло, уже к концу выходных. Только начиная с воскресенья, погода вернется к своей климатической норме, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
19: В субботу погода будет определять периферия антициклона. Это антициклон приходит к нам из Западной Европы, Польши, Германии. Пока что мы будем находиться на его восточной периферии, и поэтому температура воздуха будет повышаться, но медленно. В ночь на второе минимальная в Москве уже плюс 2, плюс 4. По области возможно понижение до нуля. Дневная температура в Москве 12-14, по региону 10-15 градусов. И ветер у нас уже сменится на северо-западный, то есть более теплый. 3 числа также периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, то есть осадков не будет ни второго, ни третьего. И здесь уже будет, как говорится, ночная температура в пределах плюс 5, плюс 7 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, то есть температура воздуха 3 мая вернется к климатической норме, такая, какая она должна быть вот в этих числах мая. Начало следующей недели сохранится сухая и солнечная погода, в ночные часы температура будет повышаться, мы с 5 и 6 уже ждем минимальную температуру в пределах плюс 7, плюс 12. Дневная температура, понедельник, вторник, это где-то 17-23 градуса. 7 и 8 температура может приблизиться к отметке, во всяком случае, в центре Москвы, плюс 25.
20: То есть вот такого уже не будет? Ветра, эти снег там?
19: Ветра могут быть, они могут связаны с другими процессами. Я думаю, что, конечно, снегопадов нет, от ветра никто не застрахован. Тем более, если погода будет определять все-таки антициклоны, а на их периферии у нас всегда наблюдается усиление ветра. Но таких шквалистых ветров, как вот мы пережили с вами, но пока что не прогнозируется.
6: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». Осадков в праздничные дни не предвидится, дожди пойдут лишь после 11 числа, так что шанс на удачные шашлыки у москвичей есть. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Ведомство требует обратить их имущество в доход государства. Среди ответчиков также две связанные с Машковичем компании, его жена, бывший топ-менеджер «Русагра» Сергей Трибунский, супруга. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как пишет «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. В середине апреля суд арестовал банковские счета и другие активы фигурантов дела о мошенничестве в «Русагра» на 6,7 миллиарда рублей. ТАСС писал, что 3 миллиарда из них приходится на недвижимость, принадлежащую Машковичу. Также сообщалось об аресте 50 миллиардов рублей на счетах близкой Машковичу компании, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: Впечатление, что с помощью этих исков Генпрокуратуры у господина Машковича и его близких хотят отобрать не просто все, а все со звездочкой. Понятно, что уголовное дело, оно привязано к событию преступления. Антикоррупционные иски дают вообще безграничные возможности к взысканию. В данном уголовном деле и так есть действительно огромное количество вопросов по его объективности, потому что это как не экономическое дело? Какая речь может вестись про легализацию доходов, добытых преступным путем? Все вот это вместе выглядит, откровенно говоря, неубедительно. Со стороны гособвинения, но по подаваем максимальное количество требований к Машковичу, но создается впечатление, что он такой некое исчадие ада, с которого нужно отобрать все. Не просто выжечь его бизнес-империю напалмом, а после этого еще посыпать негашенной известью и после этого еще забетонировать все.
20: А что он так, знаете, в немилость впал власти?
21: Крупные предприниматели все не идеальные, не святые. Конечно, так есть. Но мне такое ощущение, что в данном случае одна папочка легла, то, что называется, сверх другой папочки, и красиво преподнесли, ну, чуть ли не все современные проблемы из-за него. А дальше идет уже цепная реакция. Вряд ли к нему кто-то обратился бы с антикоррупционным иском. А на фоне таких уголовных дел, такого бэкграунда, конечно, антикоррупционный иск появится. Такое ощущение, что хотят его демонстративно добить, чтобы никто даже не думал обратить внимание, сказать слова в его защиту.
20: В иске фигурируют несколько физических лиц, в том числе супруга Машковича. Насколько обоснованно привлекать к ответственности членов семьи предпринимателя в рамках такого спора? И есть ли шансы исключить ее из числа ответчиков?
21: Юридически, конечно, они бесспорно есть. Но именно поэтому появляется 174-я статья Уголовного кодекса в виде легализации доходов преступным путем, появляется антикоррупционный иск, чтобы расширить максимально возможности для взыскания получения данного имущества Машковича. Понятно, что если бы все было бы сведено только к уголовному делу, был бы ограничен объект взыскания. А вот данные возможности, что 174-я статья Уголовного кодекса, что антикоррупционный иск, но все это вместе позволяет добежать довсюду и все забрать.
20: Чем это дело может завершиться?
21: В нынешних реалиях прогнозы неблагоприятны.
6: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина. Он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже к нему добавили еще незаконную легализацию средств и преднамеренное банкротство. Дело против Машковича и Басова возбудили из-за покупки в 2018 году холдинга «Солнечные продукты» у его бывшего владельца Владислава Бурова, который назвал сделку рейдерским захватом. Расследование завершили в феврале. Сумма ущерба была оценена в 86 миллиардов рублей. В мае 2025 года по этому делу также арестовали бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его обвиняют в получении взятки от Машковича. В конце марта Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня. Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый оборот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
4: Подробности.
0: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики, без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. Репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвестфирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявило никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
6: Теперь у самой Лорны Хайдини есть шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
1: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах, его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь с действием президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
6: Александр Трещев, юрист. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокаты не отвечают.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Ленинградский телефонно-телеграфный завод имени Кулакова. Предприятие, основанное во второй половине 19 века, в советское время было названо в честь Алексея Кулакова, заводчанина, который участвовал в штурме Зимнего дворца и погиб в гражданскую войну. Перед блокадой многие сотрудники ушли на фронт. Часть выехали в Свердловск, но эвакуировать оборудование не успели. Оставшиеся в Ленинграде работники наладили производство пистолетов-пулеметов Дегтярева и Судаева, а также занимались изготовлением радиостанций. Жители блокадного города могли слушать радиопередачи именно благодаря выпущенным здесь репродукторам «Рекорд». Кроме того, специалисты завода были привлечены к разработке шифровальной аппаратуры, участвовали в ремонте систем связи и управления на боевых кораблях и фортах, регулярно отправлялись в командировки на фронт. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург. Бизнес ФМ – это быстрые и точные новости о главных мировых событиях. Каждые 15 минут. Главное в мире и стране. Политика, экономика, общество и движение на мировых торговых площадках. Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
2: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
5: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в России российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Армузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт «Сахалин Бленд» и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер «Вояджер» под флагом «Омана» прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с Краснодаром. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки. С сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьеры черные в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которые у нас нету таможенных границ. Передавали эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые пускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. Они не попали в под распоряжение. Я хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото приплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
6: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. К другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
11: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
8: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
9: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
8: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее. Так называемые желтые ценники, они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
11: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
22: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
9: Есть ли ажиотаж на майские?
22: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
11: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города. И массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок беседок в Берилевском дендропарке и Вольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа между Щелковским и Балашихинским шоссе.
7: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей. Если по цене, она 18000 будет. Это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей. С 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
11: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе «Винк» стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
10: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком, делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
12: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонаж в мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис любительски, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка, и это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
10: Смотреть первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре первой ракетки есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России Шамилю Торпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
23: Я был на ряде съемок, смотрел, и проблема тенниса, наверное, одна. Очень хороший вид спорта. Он по виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще в 1984 году в Советском Союзе один генерал получил выговор партбилет за продвижение буржуазного вида спорта. Потому что он никак не олицетворялся с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию. Потому что теннис — это сплошная психология. книги. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
10: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр художественный не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. 100 евро штрафа придется заплатить на территории фламандского региона в Бельгии тем, кто решил снежным днем поиграть в снежки. Развлекаться таким образом запрещено и взрослым, и детям. Если на улице будет замечен играющий в снежки малыш, то штраф придется заплатить его родителям. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Офисы класса «Б». Родной, конечно, но какой-то малолюбимый ребенок офисного рынка Москвы, на которого давно никто не ставил. А с недавних пор все громче звучит призыв, который коммерческий директор по коммерческой недвижимости МР Кермен Мастеев формулирует так. Современные, но более простые и доступные по цене офисы класса «Б» надо начинать активно строить в окраинных районах, особенно при реализации проектов КРТ, когда компании, занимавшие бывшие административные корпуса и здания завода управлений, вынуждены покидать насиженные места. Спрос будет большой и стабильный, уверен эксперт. Точных оценок нет, но подсчеты, на которые ориентируется рынок, гласят, что в зонах, попадающих под КРТ, есть от 15 до 25 миллионов квадратных метров офисных площадей класса С, Д, Е и что там дальше. Даже если четверть компаний, которые их занимают, захотят не уехать в Подмосковье, а остаться в Москве, это в горизонте 10-15 лет обеспечит офисный спрос в несколько миллионов квадратов, причем не А-класса. При этом, по статистике NF Group, на конец первого квартала этого года общее предложение столичных офисов составляет 1,3 миллиона квадратных метров, из которых лишь 11% приходится на класс «Б». А ведь спрос на него по сравнению с первым кварталом 2025 года уже вырос почти в 5 раз вместе с совокупным спросом. Идею поднять с колен строительство «Б-класса» офисные девелоперы называют «не лишенной оснований». Спрос и правда в зоне роста, а конкуренция пока низкая, ниша практически свободна. И девелоперский цикл упрощен, в том числе за счет возможности применять типовые решения. Но есть и опасения, среди которых, например, длинные сроки окупаемости и особая чувствительность B-класса к качеству эксплуатации. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
10: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
16: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний Украине выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а иногда даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из европейской части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3 часа с половиной, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию и до Ламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Карсазском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
6: Александр Макартычян, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
0: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», — написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что

0: нарушении по ОКУАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу, и это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
1: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
2: Я думаю, что это очень странная трактовка. Как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно. Равно как и где официально зафиксированные критерии между мужской и женской одеждой. И что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
1: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
4: Бизнес говорит.
5: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
6: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях. Воспитанные, это в первую очередь доставка, вторая очередь это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции никто кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
5: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
7: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать. К ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну и, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
5: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами,

0: либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
1: Бизнес говорит. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Наизусть. О Генри. Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех блюд, съеденных им в течение жизни. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов? Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
4: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
5: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов с России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
4: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
6: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
4: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
4: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
3: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
8: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на Биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
9: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подает в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это вот, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале или тысяча с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
8: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
10: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиль и США, и прежде всего Израиль.
8: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
11: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
12: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
11: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
12: А то, что зрители будут определять победителя.
11: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
12: То есть никаких последствий скандала не видите?
11: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
8: Российский павильон будет работать до начала биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Макс не шпион. Провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было.
2: Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
13: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
2: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоп.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
14: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей в знакомых ситуациях, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому непрестижно, тяжело физически, и если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская, агломерация Краснодар, Сочи. Конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
2: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
1: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
15: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
1: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
16: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья в специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Состояние промышленности северной столицы вызывает серьезные опасения у участников рынка. С одной стороны, если судить по официальным цифрам, индекс промпроизводства за первый квартал прибавил свыше 3,5%, а по итогам первых двух месяцев года рост и вовсе доходил до 7%. Однако отдельные сегменты, особенно не связанные с гособоронзаказом, не могут похвастаться высокими показателями. Максим Тихонов в продолжении темы.
18: Драйверами роста, по данным Петростата, стабильно остаются радиоэлектроника, а также приборы и машиностроение. С начала года профильные компании смогли отгрузить продукции на 4 триллиона рублей. При этом параллельно демонстрируют спад производители металла, табачных изделий, текстиля, кожи и некоторые другие. В этой части, по словам аналитиков, город на Неве все больше напоминает соседнюю Ленобласть, где просадка в ряде сегментов наблюдалась в течение всего прошлого года, что ранее подтвердил губернатор Александр Дрозденко. В частности, по его словам, сильнее всего пострадали производство бумаги, целлюлозы, автотранспортных средств, энергетического оборудования и деревообработка. Ситуация разнится от компании к компании, но в целом она достаточно тревожная, продолжает первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаил Лобин.
19: Все предприятия разные. У одних запас прочности достаточно большой, у малого и среднего бизнеса не очень. И будем так говорить, что налоговая реформа, которая пришлась на этот период времени, она, безусловно, делает свое нехорошее дело. У предприятий не хватает оборотных средств, и многие начинают себя чувствовать в предбанкротном состоянии. То, что касается крупных предприятий, действительно, там ситуация, она тоже непростая. Не будем закрывать глаза на неплатежи, которые сегодня имеют место быть.
18: Эксперты отмечают, что промышленность петербургской агломерации выглядит относительно устойчивой на фоне многих субъектов. Если же говорить о рисках, то в числе основных – затяжное падение жилищного строительства. Стоит напомнить, что по итогам 2025 года в городе и области было суммарно введено примерно 3,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Это минимальный показатель за 7 лет. Также аналитики обращают внимание на нарастающий дефицит региональных бюджетов и потенциальный рост долгов по зарплате, комментирует член комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Заксобрания Петербурга Дмитрий Дмитриев.
20: Это те вызовы, которые требуют от нас достаточно серьезных решений, и даже не на региональном уровне. Об этом надо честно говорить, и я думаю, что экономическая дискуссия, которая широко сейчас идет в обществе, в экспертной среде, очень уместна, и, конечно, все ждут хотя бы ослабления этой ситуации. Что касается регионального уровня, то у нас действует целый ряд системных форм поддержки. Прежде всего, это фонд поддержки предпринимательства, который расширил свою линейку. Это и льготное кредитование, это и целевые закупки оборудования инновационных производств. То есть, несмотря на сложности, городу удается в этой непростой ситуации пополнять бюджет.
18: К слову, ранее вице-губернатор Валерий Москаленко заявил, что в Смольном решили несколько поменять инвестиционную модель. Речь идет об уходе от финансовых вливаний в строительство в пользу промышленности. Акцент, в частности, будет сделан на энергетическом и транспортном машиностроении, радиоэлектронике, фармацевтике, а также развитии беспилотных авиационных систем. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
17: Жители северной столицы стали реже пренебрегать правилами парковки во дворах, сообщили в ГАТИ. Даже в непростых для автомобилистов условиях петербургской зимы инспекторы зафиксировали на 20% меньше таких нарушений, чем годом ранее. Эксперты связывают эту тенденцию с регулярными выездами комплексов автоматической фото-видеофиксации. Подробности у Илхамы Фаталиевой.
21: Число случаев парковки на эксплуатационной маркировке сократилось почти в 6 раз – с 138 до 24. Подобные нарушения ранее затрудняли проезд и мешали работе спецтехники. Также снизилось число случаев парковки у контейнерных площадок. Они составляют лишь 3-4% от общего объема нарушений. Помимо этого, водители практически перестали оставлять автомобили на детских площадках. За 3 года число таких эпизодов сократилось с 7 до 1. В целом, этой зимой водители стали на 20% меньше нарушать правила парковки во дворах. Тенденцию комментирует автоюрист Лев Воропаев.
22: Когда у нас в Российской Федерации ввели камеры автоматической фото-видеофиксации, которые в автоматическом режиме выносили постановление о штрафе, серьезно была замечена тоже тенденция по снижению нарушения правил дорожного движения. Поэтому и здесь очевидно, что в связи с тем, что регулярно начали выезжать комплексы автоматической фото-видеофиксации и людям начали приходить серьезные штрафы, они, естественно, легко обучаемы. Когда ты платишь из своего кармана за нарушение правил дорожного движения, ты стараешься больше не нарушать, чтобы снова не платить. Поэтому это общепризнанный показатель. Я думаю, исходя из этого, можно сделать вывод. Чем больше камер автоматической фото-видеофиксации, тем меньше люди будут нарушать правила остановки и стоянки, соответственно, либо другие правила дорожного движения, тем более на одних и тех же местах.
21: Помимо административных штрафов, на выбор парковочного места ожидаемо влияет и ценовой фактор. После резонансного повышения тарифов на парковку в центре горожане обсуждают перспективу появления платных стоянок во дворах. В Смольном такую возможность отвергают. Сейчас дворы центральных районов заполнены так называемыми гостевыми машинами, что, очевидно, доставляет неудобства жителям многоквартирных домов. Напомним, что в конце года Комитет имущественных отношений Смольного опубликовал проект изменений в административный регламент, позволяющий петербуржцам ставить шлагбаумы на въездах в свои дворы в упрощенном порядке. Автоюрист Максим Юзефович убежден, что найти компромисс в данной ситуации очень сложно.
0: С одной стороны, речь идет об интересах жителей многоквартирных домов, которые хотели бы беспрепятственно пользоваться принадлежащим им земельным участком возле дома и парковать свой транспорт. С другой стороны, в связи с резким и кратным повышением тарифов на парковку в городе, интересы горожан точно так же затрагиваются. Получится ли найти тот баланс между интересами жильцов многоквартирного дома и горожанами, которые пусть и на короткое время, но приезжают в центр города и хотят каким-то образом сократить свои траты на парковку личного транспорта. Достаточно сложно сказать. В любом случае одна из сторон будет недовольна.
21: К слову, недавно в Комитете по транспорту отчитались, что за первый квартал 2026 года самой востребованной автостоянкой в городе стала парковка возле Московского вокзала с оборачиваемостью 480%. В топ-3 также вошли Казанская площадь и площадь Островского у Александринского театра. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
17: Далее путешествие с умом с Анной Трубицыной, затем новости коротко.
16: Путешествие с умом на Бизнес FM Петербург.
5: Мир велик, и он любит тех, кто не боится выйти навстречу приключениям. Сегодня о турах в Южную Корею, о способе отстраниться от суеты на частном острове Крабы в Камбодже и уникальном проекте на Дальнем Востоке.
16: Эксперт по премиальному туризму Анна Трубицына.
5: Новость о возможном открытии прямых рейсов между Россией и Южной Кореей вызвала у россиян большой интерес. Тем более, что количество поездок в эту страну, активно развивающую туризм, ежегодно растет. Как пример, в конце апреля в Инчхоне планируется открытие смотровой площадки, встроенной в вершину главной башни моста Чхонна на высоте более 184 метров над уровнем моря. На одном из уровней будет расположена прогулочная зона прямо по краю помоста. Кстати, площадка занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая общедоступная смотровая площадка на море.
16: О люксовых отелях.
5: Камбоджа – одно из тех редких мест на Земле, где величие древней цивилизации обретает почти мистическую огранку. Ангкор – ее бессмертное сердце, лабиринт храмов, затерянных в джунглях. Хотя бы раз в жизни стоит увидеть их собственными глазами, чтобы понять, насколько грандиозным может быть наследие ушедших эпох. После этого паломничества страна открывается иной гранью – камерной и безупречно тихой. На частном острове Крабы в объятиях тропического леса и лазурных вод Сиамского залива расположился курорт Six Senses Krabi Island. Здесь роскошь не выставляют на показ, ее проживают как личную историю. Всего 40 вилл в окружении тропической зелени, у каждой собственный бассейн. Но главное достояние этого места – выверенные до ноты ритм восстановления. От медитации на рассвете и спа ритуалов на лоне природы до каякинга и гастрономических открытий. Вечер можно провести в ресторане «Три», где авторская кхмерская кухня радует дарами моря, рыбой и морепродуктами. А перед закатом подняться в двухуровневый «Сансет-бар» с коктейлем и видом на воды залива. Вот такое продумывание продуманное отстранение от суеты, сотканное из тишины и деликатного сервиса. И именно ради этой тишины стоит однажды добраться до острова Крабы, чтобы вернуться к себе настоящему.
16: Путешествие с умом на Business FM Петербург. Любителям неизведанного.
5: Уникальный проект для искателей приключений запущен на Дальнем Востоке. Весь июль и август здесь будут организовываться регулярные групповые туры на Шантарские острова и Охотоморское побережье. Путешественников ждут труднодоступные бухты, трекинг, морские прогулки и встреча с краснокнижными гренландскими китами. А еще лекции морских биологов, наблюдения за касатками, тюленями и белоплечьими орла. Отправляйтесь навстречу приключениям и обязательно берите с собой в путешествие тех, кого любите.
16: Этот день в истории города. 2 мая 1729 года в городе Штеттин родилась Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. В 1744 году она приехала в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем. После принятия православия получила имя Екатерины Алексеевны, а 1 сентября 1745 года была обвенчана с Петром. К власти Екатерина пришла в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее мужа, Петра III. Екатерина II увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке со многими французскими просветителями. Историческое значение ее деятельности однозначно оценить сложно. Среди достижений – расширение границ империи, модернизация армии и государственных органов, рост на 14 миллионов человек населения страны, появление 216 новых городов и увеличение в два раза количества промышленных предприятий. При этом именно во времена Екатерины II впервые в российской истории появился государственный долг в размере 34 миллионов рублей. Этот день в истории города на Business FM Петербург. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт «Сахалин Бленд» и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер «Voyager» под флагом «Омана» прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с Краснодаром. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки. С сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьера черный в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которые у нас нету таможенных границ. Передавали эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. Вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием это нехорошая организация. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые пускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. И они не попали под распоряжение. Я хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах, в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото. Никому ничего не отчисляют, и это все золото переплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
2: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. К другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
4: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
5: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
6: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
5: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее. Так называемые желтые ценники, они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
4: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
7: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус, чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса уха 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
6: Есть ли ажиотаж на майские?
7: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
4: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и Вольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
8: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей. Если по цене, она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
4: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе «Винк» стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
9: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком, делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
10: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонаж в мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис любительски, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка, и это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись ее игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
9: Смотреть первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре первой ракетки есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России Шамилю Торпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
11: Я был на ряде съемок, смотрел, и проблема тенниса, наверное, наверное, да. Очень хороший вид спорта. По виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще в 1984 году в Советском Союзе один генерал получил выговор партбилет за продвижение буржуазного вида спорта, потому что он никак не олицетворялся с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис — это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
9: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр «Художественный» не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
12: Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
13: Гатчину все чаще называют столицей Ленинградской области. Соответствующий статус губернатор Александр Дрозденко пообещал закрепить в уставе до конца 2020 года. Кстати, Гатчина была любимой резиденцией другого Александра, императора Александра III, во время правления которого в городе запустили водопровод, зажгли электрические фонари со свечами Яблочкова и устроили первую в России междугороднюю телефонную связь с Зимним дворцом. Здесь вообще любили все новое и высокотехнологичное, особенно с приставкой «электро». Например, в 1900 году испытали электрическую монорельсовую подвесную дорогу для перевозки пассажиров. Проект разработал инженер и предприниматель из Тифлиса Ипполит Романов, которого называют отцом российского электромобиля. По сути, это был трамвайный вагон, который двигался со скоростью 15 км в час на почти метровой высоте над землей. К сожалению, инвесторов не нашлось, и проект положили под сукно, а Романов сосредоточился на электрокарах. Сегодня Гатчина является наукоградом. Здесь расположен филиал Центра электроприбор, комплекс института «Прометей», а также Петербургский институт ядерной физики.
12: Топонимические заметки на Бизнес ФМ Петербург.
0: Бизнес ФМ. На расстоянии клика. На портале bfm.ru. В приложениях и умных колонках. Всегда рядом. Всегда с толком. Бизнес ФМ онлайн. Радио не на словах, а на деле. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
14: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли — тут каждый решает сам.
0: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая.
2: сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
15: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а иногда даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из европейских части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3 часа с половиной, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию, и до Ламаны-Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Карсазском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
2: Александр Макарточан, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
16: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста.

0: жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по ОКУАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу, и это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
1: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
2: Я думаю, что это очень странная трактовка. Как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно. Равно как и где официально зафиксированные критерии между мужской и женской одеждой. И что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
1: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес ФМ спросил у рестораторов.
4: Бизнес говорит.
5: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
6: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитаны. Это в первую очередь доставка, вторая очередь это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции никто будут пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
5: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
7: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, в Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, и надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
5: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: У нас, например,

0: достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
1: «Бизнес говорит». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В Москве 8 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 215 украинских беспилотников, в том числе над акваториями Азовского и Черного моря, сообщает Минобороны. 6 дронов сбито на подлете к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Сергей Собянин. Семья погибла при пожаре в Ханты-Мансийском округе. Жертвами стали 7 человек, в том числе 4 детей. ЧП произошло в частном доме в поселке Высокий, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Пожар уже потушили. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. Предварительно причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. Артиллерийские учения «Носан Страйк-26» начинаются сегодня в Финляндии. Они пройдут в 70 километрах от российской границы и продлятся до 12 мая. По данным сухопутных сил, в ходе учений будут отрабатываться артиллерийские минометные стрельбы, а также тактические боевые стрельбы. Всего в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп сообщил в письме Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана, сообщает Associated Press. При этом, по словам американского лидера, несмотря на успех военной операции США, Иран все еще представляет серьезную угрозу для страны. Wall Street Journal, в свою очередь, сообщает, что Иран передал США новое предложение, чтобы возобновить мирные переговоры. По данным издания, Тегеран изменил свою позицию, связывает ее с условиями открытия Ормузского пролива параллельно с обязательствами США прекратить военные действия и снять блокаду иранских портов. Тегеран передал через посредников, что готов переступить к переговорам в Пакистане уже на следующей неделе. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Белый дом считает войну с Ираном законченной. Как пишет Associated Press, администрация Трампа уведомила об этом Конгресс. То есть 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует, отмечает Bloomberg. Ввоз в Россию спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. В частности, сюда относятся терминалы Starlink, которые, как ни странно, продаются на российском рынке. Но мы обсудили с экспертами, коснется ли это иностранных смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы. Дворник с зарплатой в 100 тысяч рублей. Такая вакансия появилась на портале Superjob, причем в описании говорится, что это уже после уплаты всех налогов, то есть на руки. Правда, желающих работать дворником даже за 100 тысяч рублей все же немного. Почему? Подробнее в нашем эфире. Итак, в Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничение обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Об этом Михаил Задорожный.
4: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
5: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
4: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
6: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
4: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного — это запрет терминалов, а из неочевидного — это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
4: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что это деньги, которые работник получит на руки после уплаты всех налогов. В Петербурге зарплаты дворников поскромнее. Продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова.
8: В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
3: Почему, несмотря на приличную зарплату, в столице нет очереди желающих взять в руки метлу или лопату, говорит председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
9: В зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
3: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Средняя зарплата в столице на сегодня 173 тысячи рублей, следует из данных Росстата. Генпрокуратура попросила суд обратить доход государства и имущества основателя «Русагро» Вадима Машковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве. Среди ответчиков также две связанные с Машковичем компании, его жена и бывший топ-менеджер «Русагро» Сергей Трибунский с супругой. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как пишет «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. В середине апреля суд арестовал активы фигурантов дела на 6,7 миллиарда. ТАСС писал, что 3 миллиарда из них – это недвижимость Машковича. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Впечатление, что с помощью этих исков Генпрокуратуры у господина Машковича и его близких хотят отобрать не просто все, а все со звездочкой. Понятно, что уголовное дело, оно привязано к событию преступления. Антикоррупционные иски дают вообще безграничные возможности к взысканию. В данном уголовном деле и так есть действительно огромное количество вопросов по его объективности, потому что что это, как не экономическое дело? Какая речь может вестись про легализацию доходов, добытых преступным путем? Все вот это вместе выглядит, откровенно говоря, неубедительно. С стороны гособвинения, но подавая максимальное количество требований к Машковичу, но создается впечатление, что он такое некое исчадие ада, с которого нужно отобрать все. Не просто выжечь его бизнес-империю напалмом, а после этого еще посыпать негашенной известью и после этого еще забетонировать.
11: В иске фигурируют несколько физических лиц, в том числе супруга Машковича. Насколько обоснованно привлекать к ответственности членов семьи предпринимателя в рамках такого спора? И есть ли шансы исключить ее из числа ответчиков?
10: Юридически, конечно, они бесспорно есть. Но именно поэтому появляется 174 статья Уголовного кодекса в виде легализации доходов преступным путем, появляется антикоррупционный иск, чтобы расширить максимально возможности для взыскания получения данного имущества Машковича. Понятно, что если бы все было бы сведено только к уголовному делу, был бы ограничен объект взыскания. А вот данные возможности, что 174 статья Уголовного кодекса, что антикоррупционный иск, но все это вместе позволяет добежать довсюду и все забрать.
3: Федор Трусов, адвокатское бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина, но он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже к нему добавили незаконную легализацию средств и преднамеренное банкротство. Дело против Машковича и Басова возбудили из-за покупки в 2018 году холдинга «Солнечные продукты» у его бывшего владельца Владислава Бурова, который назвал сделку рейдерским захватом. Сумма ущерба была оценена в 86 миллиардов рублей. В мае 2025 года по этому делу также арестовали бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его обвиняют в получении взятки от Машковича. В конце марта Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто, продолжит тему Полина Федосеева.
12: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд. Не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
13: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн». Ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
12: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителей об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет даблтреком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
14: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
12: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
15: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
1: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Продолжительность жизни.
16: 90% препаратов, прошедших доклинические испытания, проваливаются в клинических. Одна из главных причин – лекарства тестируют на мышах.
1: Журналист Алена Копылова.
16: Геном мыши совпадает с человеческим на 85%. Оставшиеся 15% и есть причина, почему 9 препаратов из 10 проваливаются на испытаниях. Органоиды – попытка решить проблему. Это миниатюрные трехмерные структуры, выращенные из стволовых клеток в лаборатории. Они самоорганизуются и начинают вести себя как настоящий орган. Кишечные органоиды производят слизь и всасывают вещества. Легочные поглощают кислород. Мозговые формируют нейронные связи. Размером с горошину, но функционально удивительно близки к оригиналу. Прорыв произошел в 2009 году. Голландский ученый Ханс Клеверс вырастил первый кишечный органоид из одной стволовой клетки. Идея тогда казалась фантастикой. Сегодня созданы органоиды сердца, печени, почек, мозга, поджелудочной железы и опухолей. Именно опухолевые органоиды – один из самых перспективных инструментов в онкологии. Из биопсии пациента выращивают миниатюрную копию его опухоли и тестируют на ней разные препараты до начала лечения. Применение технологии выходит и далеко за пределы онкологии. Во время вспышки вируса Зика в 2015 году исследователи использовали мозговые органоиды, чтобы выяснить, как именно вирус вызывает пороки развития мозга у плода. То, что невозможно изучить этически на живом человеке, стало доступным в лаборатории.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
3: Столица сегодня облачна с прояснениями, без осадков, плюс 9 прямо сейчас. И сегодня днем до плюс 15 градусов тепла. Ночью сегодня плюс 8, а вот завтра еще теплее, плюс 21 градус. Без дождей в понедельник плюс 25 в прогнозе. 9.16 в Москве. За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы из стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь, после отставки жюри, главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
17: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию, но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
18: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подают в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале, или если сравнивать с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
17: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
19: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы Венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри Биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что Биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиль.
17: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
20: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
21: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
20: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
21: А то, что зрители будут определять победителя.
20: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
21: То есть никаких последствий скандала не видите?
20: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
17: Российский павильон будет работать до начала Биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый поворот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
22: Подробности.
12: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики, без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. Репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвест-фирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявило никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
3: Теперь у самой Лорны Хайдини есть все шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
23: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах, его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь с действующим президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
3: Александр Трещев, юрист-эксперт в области международного американского права. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокат не отвечают.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Научно-исследовательский институт «Вектор». «Вектор» считается первым промышленным радиотехническим предприятием в России, берущим начало в 1908 году от Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов. Здесь трудился такой известный ученый, как Михаил Бонч-Бруевич. Несмотря на то, что в начале войны часть оборудования была эвакуирована в Красноярск, сотрудники НИИ продолжили выпускать переносные радиостанции, пеленгаторы и передатчики для танков, а также построили радиопередающую станцию, которая начала вещать из несломленного Ленинграда на всю Европу. Кроме того, специалисты предприятия участвовали в создании станции в городе Куйбышев, который называли «запасной столицей». Благодаря мощному передатчику ленинградских инженеров, голос Юрия Левитана был слышен не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург. За час. Главное в политике. Главное в экономике. Главное в новостях. За час. Мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM. Вы хотите знать все. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 9:28 в столице, в студии Алисы Потапова. Над российскими регионами сбито 215 украинских беспилотников, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. 6 дронов уничтожено на подлете к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Сергей Собянин. В Петербурге наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Они начались после 7 утра, пишет Фонтанка. По сообщениям пользователей, работают только сайты из белого списка. Перед этим сообщалось, что Ленобласть атакуют беспилотники, аэропорт Пулково работает с ограничениями. В Пентагоне подтвердили намерение вывести 5000 американских военных из Германии. Решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах, сообщил официальный представитель военного ведомства. Вывод американских подразделений из ПРГ займет от 6 месяцев до года. В Германии, по данным, на декабре находились более 36 тысяч американских бойцов. Миллионеры Нью-Йорка выступили против мэра города Захрана Мамдани. Речь идет о его предложении ввести новый налог на недвижимость, который градоначальник озвучил у пентхауса. При этом Мамдани публично раскрыл имя собственника элитной недвижимости, что вызвало возмущение богатейших людей города. Они сочли это провокацией и нападение на одного из своих, пишет Bloomberg. Финансисты подчеркнули, что подобное поведение подрывает желание крупного бизнеса инвестировать и заниматься местом. Благотворительностью. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина десятого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США сокращают численность войск в Германии. Соответствующее распоряжение выпустил Пентагон. Речь в нем идет о выводе 5000 военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Не больше 100 граммов в одни руки. С 1 мая гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Дубай начал раздавать ВНЖ за покупку недвижимости. Власти отменили минимальный порог инвестиций. Раньше для получения ВНЖ нужно было купить недвижимость минимум на 200 тысяч долларов. Это 15 миллионов рублей по нынешнему курсу. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, с 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта. Это Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи, это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему смогут вывозить золото без ограничений. Ну а мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвесткомпании «Золотая плата» Алексей Визовский.
2: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьеры черные в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которого у нас нету таможенных границ. Передавали там эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. И они не попали под распоряжение. Хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах, в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото приплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
3: Алексей Визовский, инвесткомпания «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем золота в слитках и монетах. Показатель год-году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. В конце апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьируется в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Первый в России робот-заправщик появится в Екатеринбурге. Появился, вернее, уже. Он самостоятельно может открывать лючок, вставлять пистолет и потом возвращать все обратно. Но пока доступна заправка только сотым бензином. Что о нем известно подробнее в дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%. 6%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе Чек-Индекс компании платформа ОФД. Каким будет спрос на шашлыки на майских? Подробнее об этом Наталья Воробьева.
17: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
5: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
6: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
5: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
17: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
7: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
6: Есть ли ажиотаж на майские?
7: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
17: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
22: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев, у вас стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
17: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. В другой встрече «Крылья Советов» обыграли «Спартак» 2-1. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
24: Футбол с Григорием Гуреевым.
25: На игру «Локомотива» с «Динамо» пожаловал редкий, но очень значимый для Черкизова гость. Юрий Палыч Семин собственной персоной посетил РЖД-арену впервые за несколько лет. Тренер, с именем которого связаны практически все успехи «Лока». И на его глазах «Локомотив» пропускает в первом тайме. После идеальной подачи углового на 24-й минуте Ника Маричалю оставалось сделать только правильное движение головой. И он не подвел. Не очень шла игра у красно-зеленых до перерыва, но в начале второго тайма их все же прорвало. Удалась хорошая атака, после которой Артем Карпукас сравнял счет. И тут же Лока мог выйти вперед, но Дмитрий Воробьев попал в штангу. Больше забитых голов в матче болельщики не увидели. Лока набрал 50 очков и укрепился на третьем месте, которое не потеряет до конца тура. А в Самаре «Спартак», как и неделю назад в матче с «ПАРИ-НН», вновь пропустил первым. Пенальти за нарушение на Сергея Бабкине реализовал Фернандо Констанца. У красно-белых самый реальный шанс забить до перерыва имел Руслан Литвинов, но он угодил в штангу. Во втором тайме Хуан Карседо провел ряд замен. Игра перестроилась, спартаковцы стали активнее. И на 64-й минуте «Спартак» отыгрался. Игорь Дмитриев с левого фланга выдал шикарную передачу на ход. Манфред Угальда ворвался в штрафную и точно пробил с внешней стороны стопы в дальний угол. В одном из эпизодов травму получил Ильзат Ахметов. Он неудачно столкнулся со спартаковцем Кристофером Ву, у которого началось кровотечение. А Ахметов на несколько секунд потерял сознание и продолжить матч уже не смог. Через некоторое время футболист самарского клуба пришел в себя и покинул поле на носилках. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что у Ильзата сотрясение мозга. Казалось, дальше спартаковцы дожмут. Но после одного из угловых красно-белых крылья убежали в быструю контратаку. Кирилл Печенин ворвался в штрафную, пробил в дальний угол, и мяч после двойного рикошета влетел в сетку. 2-1. Крылья вошли во вкус и, похоже, полюбили победу над московскими клубами. В прошлом туре был бит «Локомотив», а теперь «Спартак», который осложнил себе борьбу за бронзу. По мнению коллеги Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», говорить о медалях РПЛ с такой игрой не приходится.
4: Я думаю, что результат в целом закономерен, и в принципе это типичная для спартаковская игра и типичный результат для «Спартака», потому что в последних матчах отмечали, что команда нащупывает игру при Карседо, футбол становится все лучше. В определенный момент команда теряет очки, это для «Спартака» традиционно, когда налаживается игра, есть взаимопонимание, когда команда проигрывает той команде, которая она в принципе не должна проигрывать, если мы говорим про определенный класс, про подбор игроков. Понятно, что у «Спартака» это априори выше крылья, это команда, которая борется за выживание. «Спартак» вроде бы нацеливался на борьбу за бронзу, но когда команда проигрывает такие матчи, соответственно, говорить о бронзе вряд ли стоит.
25: «Крылья Советов» поднялись сразу на 10-е место. После встречи главный тренер команды Сергей Булатов заявил в эфире «Матч ТВ», что команда посвящает эту победу Ильзату Ахметову.
8: У нас есть немножко осадок, у нас у Ильзата травма, мы пока не знаем, что с ним до конца. Мы посвящаем свою победу и ему, чтобы у него было нормально все. И мы очень рады, что в преддверии дня рождения клуба, у нас день рождения клуба через день, мы смогли собрать столько народу, нашим болельщикам, Ильзату посвящаем эту нашу победу.
25: 2 мая тур продолжится еще тремя матчами. «Динамо» Махачкала примет Ростов, «Балтика» сыграет в Калининграде с «Рубином», а в Москве болельщиков ждет супердерби двух столиц – ЦСКА «Зенит». Будет жарко. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Реклама – наша профессия. В 70-х годах 20 века коммунальные службы США столкнулись с проблемой. Каждый вечер в строго определенное время в крупных городах резко увеличивалась нагрузка на канализацию. Проблема, как выяснилось, была связана с телевизионной рекламой. Во время вечерних кинопоказов американцы использовали рекламную паузу единственно возможным способом, чтобы не пропустить ни секунды любимого фильма. Реклама – наша профессия. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Я знаю, чем утешить вас в такую погоду. Планами на будущее. Например, горячие встречи с австралийцем филиппинского происхождения Джоном Хавьером. Он приедет в московский ресторан «Майя» с гестом своего лондонского проекта. На Большую Дмитровку из Нотинг-Хилла. Готовить Италию вперемешку с Китаем. На самом деле, ужины в мае, на которые со всего мира приезжают повара, близкие друзья шефа ресторана Тома Халпина, для Москвы – настоящее событие. Во-первых, это несколько месяцев подготовки, билеты, стыковки, продукты. Но когда ты по-настоящему хочешь, препятствий нет. «Хавьер» — это страсть на кухне, смелый микс сочетаний, поиск альтернативных техник и новых ингредиентов. Но на базе классики, которую он хорошо знает. В парижском «Асьете» он изучал высокую кухню. В «Нома», где и познакомился с Томом Халпином, постигал тонкости авангардной нордической, а в Гонконге открывал современный кантонский ресторан «Happy Paradise», отмеченный в телешоу Энтони Бурдена. «Хавьер» сравнивает кухню с музыкой, и в этом смысле он, конечно, представитель кулинарной джазовой импровизации. 14 мая в мае будет их с Халпином версия китайско-итальянского брака по любви «Еды с открытого огня». Французский ресторан «Шенуар» «Мизон де Лос» меж тем вдохновляет Клюи, городок в 300 километрах от Парижа, где 1 мая каждого года трудящимися французами съедается 500 000 улиток. Чтобы российским трудящимся не было завидно, «Шенуар» объявил карнавал улиток аж с 1 по 11 мая. Так что можете соригинальничать и заменить майские шашлыки на майские улитки, что будет вполне в духе этой удивительной весны. 890 рублей – дюжина. С вами была Катя Калина.
24: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: 9.46 в Москве. Банки и маркетплейсы начали договариваться по скидкам. Покупатели на Озон с начала мая смогут получать скидки при оплате картами Совкомбанка и МТС-деньги.
24: Итоги недели.
3: Спор между системными банками и маркетплейсами разгорелся еще в прошлом году как раз из-за программ лояльности. Ранее представитель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что теперь с банками маркетплейсов придется взаимодействовать, сотрудничать и даже конкурировать. Валерию Бадуев продолжит.
10: В заявлении пресс-службы Озон говорится, что Совкомбанк и МТС «Деньги» присоединились к программе лояльности маркетплейса, которая называется «Зеленая цена». Если упрощать, то ее суть в том, что банки дают маркетплейсу деньги, а он, в свою очередь, направляет их на снижение цен для покупателей, которые платят картами банков-партнеров. С осени прошлого года к этой программе Озон могут подключиться любые российские кредитные учреждения. Маркетплейс ожидает, что количество банков-партнеров вырастет в ближайшее время. В ноябре прошлого года Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и, между прочим, Совкомбанк в совместном письме выступили против схемы, когда покупатель получает скидку за то, что платит через банк, который принадлежит маркетплейсу. Один из вариантов разрешения спора предлагал Центробанк, как писали ведомости в феврале. Идея регулятора была в том, чтобы рядом с единой ценой товара находилось всплывающее окно, при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют. Партнерство Озон с Совкомбанком и МТС деньгами, по сути, похоже на реализацию идеи Центробанка, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
11: Очевидно, что линия, которую гнул СБ, побеждает. СБ ратует за справедливую конкуренцию между банками. Он против того, чтобы какие-то избранные банки могли предоставлять скидки и кэшбэки за покупки на маркетплейсах. Либо это не может давать никто, либо к этому могут добровольно присоединяться разные банки. Я не уверен, что прям все банки туда ринутся сотрудничать с маркетплейсами, вообще все крупные. Я думаю, что в основном будут предъявлять интерес к такого рода сотрудничеству не самые крупные банки, которым нужно пополнение в лице клиентской базы. Для крупных банков, у которых и так уже сформирована довольно крупная клиентская база, это не столь актуально.
10: В начале апреля РБК со ссылкой на источники утверждал, что ВТБ и Wildberries обсуждают варианты интеграции. Пресс-служба объединенной компании Wildberries Rus это опровергла, а основательница маркетплейса Татьяна Ким назвала полной чушью информацию о якобы вхождении ВТБ в капитал Wildberries. А на прошлой неделе президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, цитата, «удушить банки маркетплейсов уже не удастся». Теперь с ними нужно сотрудничать, взаимодействовать, а где-то и конкурировать. Он отметил, что по ряду направлений и продуктов ВТБ уже работает с Wildberries. Конфликт между банками и маркетплейсами потихоньку сглаживается, и это на руку потребителям, считает директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.
13: Несмотря на те споры, которые были, мы видим позитивные тенденции, поэтому однозначно все эти взаимные интеграции приветствуются. Люди, которые ежедневно осуществляют покупки на маркетплейсах, если видят, что маркетплейс помимо стандартного своего сервиса готов предоставить им еще много разных возможностей, начиная от возможности забронировать где-то отель, заканчивая возможностью воспользоваться какими-то финансовыми услугами, да, в рамках банкинга, то, конечно, новый формат, который позволяет тебе в одном получать огромный пласт услуг, безусловно, привлекательный для потребителя.
10: Стоит напомнить, что Озон в прошлом году впервые получил чистую прибыль. И в первую очередь благодаря своему банку, через который Marketplace и предоставляет скидки. Как говорится в сообщении, Озонбанк продолжает участвовать в этой программе, но отмечается, что уровень скидок по картам банков-партнеров будет одинаковым. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Президент Владимир Путин исключил Озонбанк из перечня кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями и долями, составляющими их уставные капиталы. Эти ограничения были введены еще в октябре 2022 года. В феврале этого года Центробанк выдал Озонбанку лицензии на ведение депозитарной брокерской деятельности. Мораторий на штрафы – это хорошо, но есть угрозы посерьезнее, экспедиторы. Решение Минтранса не штрафовать бизнес, который не по своей вине не успел зарегистрироваться в системе Гослуг.
24: Итоги недели.
3: По словам собеседников Бизнес ФМ, отсутствие этой регистрации влечет за собой целую цепочку потенциальных проблем. Иван Медведев подробнее.

0: Бизнесом занимаются десятки тысяч компаний. За два дня до вступления в силу новых правил в Минтрансе изданию «Коммерсант» заявили, что тех, кто вовремя подал документы на регистрацию, но в силу технических причин, сбоев, задержек и очередей не попал в реестр, штрафовать не будут. По словам экспертов, это косвенно подтверждает, что очереди на регистрацию очень большие и система не справляется. За мораторий на штрафы бизнес говорит спасибо, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула, но добавляет, что отсутствие регистрации – это не только угроза штрафов. Дело в том, что после попадания в реестр у бизнеса есть 45 дней на то, чтобы заявить о себе как об экспедиторе в ФСБ. И непонятно, с какого момента будет отсчитываться этот срок и что будет, если в 45 дней не уложиться. Причем проблема эта массовая, потому что многие, кто занимаются этим бизнесом, сами себя экспедиторами даже не считают и могли вовсе не подавать документы в Гослог, продолжает Георгий Властопула.
1: К экспедиторам причисляются компании, не которые де юре о себе заявили о том, что они экспедиторы, либо их договор носит название «договор транспортной экспедиции», а компании, которые по сути и по функциям выполняют роль экспедитора. То есть по сути это означает, что ФНС может взять любой договор, где компания-подрядчик исполняет услуги, связанные с организацией перевозки, с документарным сопровождением того или иного груза, и она автоматически по своей сути договор признается экспедиторским. И будет проверена такая компания, была ли она внесена в реестр Гослог. Вот в чем суть. То есть компаниям, например, может сидеть 3-4 человека, организовывать перевозки небольшого магазина, доставляет грузы до маркетплейсов или еще до складов консолидации. Но они должны были позаботиться, по крайней мере, о том, чтобы подать заявление на включение в Гослог. И сколько таких компаний, никто не знает. Возможно, имя им легион.
0: И некоторые из них уже говорят о том, что клиенты задают вопросы. Не получится ли так, что налоговая не примет к вычету НДС, заявленный по договору с компанией, не успевшей попасть в реестр? А кто-то говорит, что часть партнеров, исходя из этих опасений, уже уходит к тем, кто точно в реестре, чтобы не рисковать. Налоговый адвокат, партнер MEF Legal Вадим Зарипов считает, что причин для беспокойства нет.
2: С точки зрения законодательства, оснований для отказа в каких-то расходах и вычетах по экспедиционным услугам вот таких компаний, которые еще не включены в реестр, не минимальные, потому что налоговое законодательство такого условия не устанавливает. В целом в налоговом праве существует принцип автономности. Он говорит, что даже если нарушены какие-то требования регуляторного характера, например, требования регистрации, наличия лицензии и так далее, то это не имеет значения для цели налогообложения, если иное прямо не предусмотрено налоговым кодексом. И в данном случае, поскольку такого требования нет, то для учета расходов и использования вычетов по НДС каких-то препятствий здесь нет.
0: Впрочем, бизнесу стало бы намного легче, если бы что-то подобное заявили непосредственно в Федеральной налоговой службе. Редакция Business FM уже направила в службу соответствующий запрос. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Подошел к концу регулярный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации и началось самое интересное – плей-офф. 16 команд в сериях сначала до 3, а потом до 4 побед оспаривают право на звание лучшей команды лиги. Или чемпионом мира, как это любят называть в Америке. Из этих 16 клубов у меня, как у любителя старой школы баскетбола, одна вызывает ностальгию – Детройт Пистонс. Команда из города, который до сих пор не оправился от кризиса американской автоиндустрии. Команда с богатейшей историей, которая выигрывала последний титул в 2004-м. А два года назад завершила сезон с позорными 14 победами в 82 играх регулярки. В мае 24-го вице-президентом клуба стал бывший игрок московского ЦСКА Трейджен Лэнгдон. И началось преображение клуба. Траж возвращается к 80-м годам прошлого века и знаменитой команде, прозванной «Плохие парни». Именно тот бескомпромиссный, жесткий, а порой жестокий стиль игры демонстрирует сегодняшний Детройт, который в этом сезоне одержал 63 победы. У Пистонс самая плотная защита в НБА, и местами она действительно напоминает игру тех плохих парней конца 80-х. Билла Леймбера, Денниса Родмана и Джо Думарса, которые не стеснялись прессовать соперника локтями, а иногда и кулаками. Вот только виртуозных передач и скользящего стиля игры великого Айзея Томаса не хватает. Хотя, есть же первый выбор драфта 21-го года Кейт Каннингем. Главная звезда Пистонс с контрактом на 46 миллионов долларов в этом сезоне.

0: И раздавал по 7,5 голевых передач за игру и набирал по 33 очка. Нравится мне смотреть такой олдскульный баскетбол. И именно из-за этого хочется, чтобы Детройт снова добрался до финала НБА.
1: Спорт и деньги на Business FM. Все золото мира. Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Леснова. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал. Был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Леснова вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже тысячи конкурентов. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 9:58 в столице. В студии Олеся Потапова. На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение, сообщает оперштаб Кубани. На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники. Пожар произошел накануне после атаки украинских беспилотников. Семья, погибшая при пожаре в Ханты-Мансийском округе, характеризовалась специалистами положительно. Родители к уголовной ответственности или ответственности, связанной с воспитанием детей, не привлекались, сообщила омбудсман. Жертвами пожара в частном доме стали 7 человек, в том числе 4 детей. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Артиллерийские учения Northern Strike начинаются сегодня в Финляндии. Они пройдут в 70 километрах от российской границы и продлятся до 12 мая. По данным сухопутных сил, в ходе учений будут отрабатываться артиллерийские минометные стрельбы. Всего в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Самыми популярными направлениями у российских туристов на майские праздники стали Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи. Об этом сообщает РИА Новости. Среди зарубежных направлений россияне чаще выбирали Турцию, Беларусь и Абхазию. Согласно исследованию, четверть россиян запланировали на майские каникулы больше активностей. Среди основных планов – отдых на природе с шашлыками, встречи с близкими, поездки на дачу и активный отдых, включая походы и спорт. Новости на Business FM. Держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10:00 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Белый дом считает войну с Ираном законченной, как пишет Associated Press. Администрация Трампа уведомила об этом Конгресс. То есть 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует, указывает Bloomberg. Ввоз в Россию спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. В частности, сюда относятся терминалы Starlink, которые, как ни странно, продаются на российском рынке. Но мы обсудили с экспертами, коснется ли это иностранных смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы. Соединенные Штаты сокращают численность войск. В Германии соответствующее распоряжение выпустил Пентагон. Речь в нем идет о выводе 5000 военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Белый дом уведомил Конгресс о том, что война в Иране официально завершена. И это несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе. Тем самым Трамп пытается обойти необходимость получать одобрение на продолжение операции после 60-дневного срока, указывает американская пресса. В письме законодателям Трамп отметил, что 7 апреля между США и Ираном не было никаких перестрелок, то есть перемирие продлено на неопределенный срок. Как пишет Политику, таким образом, Трамп говорит о том, что война не длится дольше 60 дней. Лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер назвал слова Трампа о конце войны в Иране бредом, заявил, что Конфликт еще не закончен, и каждый день этой незаконной войны – это еще один день хаоса, высоких цен, за что приходится расплачиваться американцам. Ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта, но иранцы стремятся к сделке, а переговоры затягиваются, потому что власти Ирана невероятно разобщены. Мы обсудили все это с Георгием Буфтом, с ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
4: Что должен делать Конгресс? Вот отправил Трамп письмо, дальше что там? Они должны принять резолюцию с одобрением или это какое-то уведомление просто?
5: Ничего не должен делать. Нет никакой процедуры. Уведомил. В принципе, президент не обязан делать никаких действий. В данном случае это чисто его пиар-политическая акция. Были разговоры, что он обязан там через 60 дней попросить Конгресс утвердить его военные полномочия, но на самом деле это тоже не такое строгое обязательное требование, как это представляют. В данном случае наземные войска в Иран не отправлялись, и эту войну можно было вообще не называть. То, что он сейчас объявил ее прекращение, в общем, ставит его в такое сложное положение, поскольку никаких результатов, которые он ставил перед собой, он не достиг. Он может через день или через два заявить о том, что если Иран не пойдет на никакие уступки, то он возобновит удары по нему, что, впрочем, тоже может ничего не значить.
4: То есть Конгресс может просто проигнорировать это обращение?
5: Конгресс не обязан ничего делать. Он может принять это к сведению, и никаких действий от него не требуется и не предполагается.
4: Но демократы в Сенате уже отреагировали. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер назвал чушью письмо Трампа и напрямую связал войну в Иране с экономической ситуацией. Нарастает хаос, растут цены, вот сказал Шумер.
5: По-своему он прав. Действительно, война привела к достаточно серьезным экономическим трудностям во всей мировой экономике, не только в Америке. Тем не менее, все, что он произносит, это не более чем политическая риторика. Никаких юридических последствий это иметь не будет.
4: И вот Трамп приказал вывести 5000 военнослужащих из Германии из-за того, что Германия не поддержала эту войну в Иране. Кому от этого хуже?
5: Это тоже чисто символический жест. Сложнее будет обслуживать то американское оборудование и военную технику, которая там находится. Никаких особых сверхдоходов ни Германия, ни Испания от пребывания американцев не получают. Это чистая символика. На вас обижен. В Восточной Европе целый ряд стран, начиная от Польши и кончая Прибалтикой, будут рады принять этих же американских военных.
4: Как мировое сообщество может воспринять это обращение Трампа к Конгрессу?
5: Как его поражение в войне с Ираном.
4: Поражение, да?
5: Да. Просто его будут воспринимать еще менее серьезно, чем воспринимали до сих пор. И его, в том числе, миротворческие усилия касательно военного конфликта в Украине, они тоже будут существенно девальвированы.
3: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал Буфт знает. Как сообщает Wall Street Journal, Трамп приказал вывести 5000 военных из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его действия в отношении войны в Иране. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил США в Европе. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть войск может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Сейчас в Германии дислоцируется около 35 тысяч военнослужащих США. Это самая большая численность в Европе. Financial Times пишет, что Штаты предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются и в отношении азиатских союзников. В России ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Подробнее об этом Михаил Задорожный.
6: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
7: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов с России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим решающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
6: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
8: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
6: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
9: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного — это запрет терминалов, а из неочевидного — это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
6: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
3: В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто, продолжит тему Полина Федосеева.
10: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
11: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн». Ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
10: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителю об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
12: Свобода творчества защищает право артиста артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
10: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
13: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР-групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
14: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
13: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта ЦДИ, который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в два этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью Business FM начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект – абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
13: Недвижимость на Business FM.
1: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
13: Погода в Москве.
3: Сухо и солнечно сегодня в столице, сейчас уже плюс 9 градусов, максимальная температура плюс 15 без дождей, в ночью плюс 8 градусов, завтра в воскресенье плюс 21. 10:16 в Москве. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что это деньги, которые работник получит на руки уже после уплаты всех налогов. В Петербурге зарплаты дворников поскромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
16: В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоб, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
3: Наталья Голованова, Суперджоб. Почему, несмотря на приличную зарплату, в столице нет все-таки очередей желающих взять в руки метлу или лопату, говорит об этом председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
17: В зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии. И первая ассоциация, которая возникает у людей, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом, сопоставимые деньги.
3: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Средняя зарплата в столице на сегодня 173 тысячи рублей, следует из данных Росстата. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранцы выдворяют из России за шуточный отзыв на Вайлдберриз. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
18: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
19: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья, граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
18: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
20: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированы критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
18: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Об этом Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
0: Бизнес говорит.
21: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
22: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях. Воспитанные, это в первую очередь доставка, вторая очередь это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланчи ждет печальная судьба. По инерции никто кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
21: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну и, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили. Все довольны.
21: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
24: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. Специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
0: Бизнес говорит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Этот день в истории города.
2: 2 мая 1729 года в городе Штеттин родилась Софья Фредерика Августа Ангальд-Цербстская. В 1744 году она приехала в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем. После принятия православия получила имя Екатерины Алексеевны, а 1 сентября 1745 года была обвенчана с Петром. К власти Екатерина пришла в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее мужа, Петра III. Екатерина II увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке со многими французскими просветителями. Историческое значение ее деятельности однозначно оценить сложно. Среди достижений – расширение границ империи, модернизация армии и государственных органов, рост на 14 миллионов человек населения страны, появление 216 новых городов и увеличение в два раза количества промышленных предприятий. При этом именно во времена Екатерины II впервые в российской истории появился государственный долг в размере 34 миллионов рублей.
4: Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
5: Объективно о спорном, понятно о сложном и всегда вовремя о важном. BFM News. Официальный телеграм-канал Бизнес FM.
7: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
8: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: 10:28 в столице, в студии Олеся Потапова. На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение, сообщает оперштаб Кубани. На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники. Пожар произошел накануне после атаки украинских беспилотников. В Петербурге наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Они начались после 7 утра, пишет Фонтанка. По словам пользователей, работают только сайты из белого списка. Перед этим сообщалось, что Ленобласть атаковали беспилотники. Аэропорт Пулково работал с ограничениями. Сейчас они уже сняты. По данным Министерства обороны, за ночь общее число сбитых над Россией дронов достигло 215. Самый бурный рост выдачи кредита в марте зафиксирован в Тамбовской области. В этом регионе показатель подскочил почти на треть, выяснила РИА Новости. В пятерку лидеров также попали Калмыкия, Тульская, Орловская области, а также Мордовия. Наименьший прирост выдачи кредитов был в Ингушетии, Еврейской автономной области и Адыгее. В ближайшем будущем резких перепадов погоды станет в несколько раз больше. Россиянам стоит ожидать погодной чехарды в виде теплого марта и снежного апреля, сообщил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин. По его словам, такое явление не станет катастрофическим, но резких смен погоды будет все больше. Синоптики подтвердили, что минувший апрель оказался в Москве холодным, аномально снежно-дождливым. Среднемесячная температура воздуха составила 5,8 градуса, что почти на 1,5 градуса ниже климатической нормы для апреля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Авиакомпании сокращают полеты. Турецкие авиалинии с мая отказываются от рейсов по 18 международным направлениям. В качестве причины называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Но по той же причине число рейсов сокращает и Air India. Дубай начал раздавать ВНЖ за покупку недвижимости. Власти отменили минимальный порог инвестиций. Раньше для получения ВНЖ нужно было купить недвижимость минимум на 200 тысяч долларов. Это 15 миллионов рублей по нынешнему курсу. В мире стартовал прокат фильма «Дьявол носит Прада 2». Вторая часть вышла спустя 20 лет после первой. Герои, актеры те же. В России ленту начнут показывать с 11 мая. Как ожидается, подробнее в нашем эфире. Итак, турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям, начиная с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. А в качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крычан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
6: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и AtlasJet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а иногда даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из Европы части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3 часа с половиной, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию, и до Ламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Красавском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
3: Александр Крычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов туристов. Первый в России робот-заправщик появится в Екатеринбурге. Появился, вернее, уже. Он самостоятельно может открывать лючок, вставлять пистолет и потом возвращать все обратно. Но пока доступна заправка только сотым бензином. Что о нем известно подробнее в дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе Чек-Индекс компании платформа ОФД. Каким будет спрос на шашлыки на майских? Подробнее об этом Наталья Воробьева.
9: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
1: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
10: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
1: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
9: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
11: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
10: Есть ли ажиотаж на майские?
11: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
9: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
12: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев, у вас стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
9: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. В другой встрече «Крылья Советов» обыграли «Спартак» 2-1. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: На игру «Локомотива» с «Динамо» пожаловал редкий, но очень значимый для Черкизова гость. Юрий Палыч Семин собственной персоной посетил РЖД-арену впервые за несколько лет. Тренер, с именем которого связаны практически все успехи «Лока». И на его глазах «Локомотив» пропускает в первом тайме. После идеальной подачи углового на 24-й минуте Ника Маричалю оставалось сделать только правильное движение головой, и он не подвел. Не очень шла игра у красно-зеленых до перерыва, но в начале второго тайма их все же прорвало. Удалась хорошая атака, после которой Артем Карпукас сравнял счет. И тут же Лока мог выйти вперед, но Дмитрий Воробьев попал в штангу. Больше забитых голов в матче болельщики не увидели. Лока набрал 50 очков и укрепился на 3-м месте, которое не потеряет до конца тура. А в Самаре «Спартак», как и неделю назад в матче с «Пари-НН», вновь пропустил первым. Пенальти за нарушение на Сергея Бабкине реализовал Фернандо Констанца. У красно-белых самый реальный шанс забить до перерыва имел Руслан Литвинов, но он угодил в штангу. Во втором тайме Хуан Карседо провел ряд замен. Игра перестроилась, спартаковцы стали активнее. и на 64-й минуте «Спартак» отыгрался. Игорь Дмитриев с левого фланга выдал шикарную передачу на ход, Манфред Угальда ворвался в штрафную и точно пробил с внешней стороны стопы в дальний угол. В одном из эпизодов травму получил Ильзат Ахметов. Он неудачно столкнулся со спартаковцем Кристофером Ву, у которого началось кровотечение. А Ахметов на несколько секунд потерял сознание и продолжить матч уже не смог. Через некоторое время футболист самарского клуба пришел в себя и покинул поле на носилках. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что у Ильзата сотрясение мозга. Казалось, дальше спартаковцы дожмут. Но после одного из угловых красно-белых крылья убежали в быструю контратаку. Кирилл Печенин ворвался в штрафную, пробил в дальний угол, и мяч после двойного рикошета влетел в сетку. 2-1. Крылья вошли во вкус и, похоже, полюбили победу над московскими клубами. В прошлом туре был бит «Локомотив», а теперь «Спартак», который осложнил себе борьбу за бронзу. По мнению коллеги Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», говорить о медалях РПЛ с такой игрой не приходится.
13: Я думаю, что результат в целом закономерен, и в принципе это типичная спартаковская игра и типичный результат для «Спартака», потому что в последних матчах отмечали, что команда нащупывает игру при «Корседо», футбол становится все лучше. В определенный момент команда теряет очки, это для «Спартака» традиционно, когда налаживается игра, есть взаимопонимание, когда команда проигрывает той команде, которая она в принципе не должна проигрывать, если мы говорим про определенный класс, про подбор игроков. Понятно, что у «Спартака» это априори выше. «Крылья» — это команда, которая борется за выживание. «Спартак» вроде бы нацеливался на борьбу за бронзу, но когда команда проигрывает такие матчи, соответственно, говорить о бронзе вряд ли стоит.
15: «Крылья Советов» поднялись сразу на 10-е место. После встречи главный тренер команды Сергей Булатов заявил в эфире «Матч ТВ», что команда посвящает эту победу Ильзату Ахметову.
16: У нас есть немножко осадок, у нас у Ильзата травма, мы пока не знаем, что с ним до конца. Мы посвящаем свою победу и ему, чтобы у него было нормально все. И мы очень рады, что в преддверии дня рождения клуба, у нас день рождения клуба через день, мы смогли собрать столько народу, нашим болельщикам, Ильзату посвящаем эту нашу победу.
15: 2 мая тур продолжится еще 3 матчами. «Динамо» Махачкала примет Ростов, «Балтика» сыграет в Калининграде с «Рубином», а в Москве болельщиков ждет супердерби 2 столиц – ЦСКА «Зенит». Будет жарко. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
18: Знай меру. Терция – от латинского «третье по порядку», единица измерения времени, не входящая в систему Си. Третье деление часа после минуты секунд, по определению равна 1/60 доли секунды. В настоящее время практически не используется, а заменяется десятичными долями секунды. С терцией, как музыкальным интервалом, кроме названия «единица времени», ничего общего не имеет. «Знай меру» на Business FM. Наизусть.
19: Марк Твен.
18: Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. Наизусть. На Бизнес FM.
17: Между делом с Кирой Альтман.
20: Между делом обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании Russia Discovery, музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня. Ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
26: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чердаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуаи, как правило, оттуда отправляется сюда, к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру 2 дня я вышел на такой как бы панорамный лаунж, на судне он есть, еще не было никого, все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали, но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому, на самом деле, для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может, на самом деле, возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
20: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russian Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: 10:46 в Москве. За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы из стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Но теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
9: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
19: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подают в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, вот, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале или тысяча сразу с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
9: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
21: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиль.
9: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
4: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
5: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
4: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и с Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
5: А то, что зрители будут определять победителя.
4: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
5: То есть никаких последствий скандала не видите?
4: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
9: Российский павильон будет работать до начала Биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.

0: давайте много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики и без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. И репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвестфирме Brigle Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявило никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
1: Теперь у самой Лорны Хайдини есть все шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист-эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
2: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах. Его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь здесь действующим президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
1: Александр Трещев, юрист-эксперт в области международного американского права. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокат не отвечают.
3: Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана «Бьорн» – «Лагом сет». Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение «Бьорн» – 3800 рублей.

0: Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10.58, студия Олеси Потапова. Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, общее число уничтоженных в московском регионе беспилотников достигло 6. Всего за ночь над российскими регионами было нейтрализовано 215 дронов. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который накануне пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Задержанному инкриминируют мелкое хулиганство. Ему назначен административный арест на 14 суток. Накануне во время первомайского митинга неизвестный резко подбежал к губернатору, когда тот фотографировался с местными жителями. Мужчину скрутила охрана, его намерения неизвестны. При пожаре в Саратовской области погибла девочка 10 лет. Пострадали ее родители. Они госпитализированы с ожогами в больницу, сообщили в ГУ МЧС. Пожар произошел ночью в дачном доме садового товарищества «Приморье». Загорелась двухэтажная дача и две машины. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Миллионеры Нью-Йорка выступили против мэра города Захрана Мамдани. Речь идет о его предложении ввести новый налог на недвижимость, который градоначальник озвучил у пентхауса. При этом Мамдани публично раскрыл имя собственника элитной недвижимости, что вызвало возмущение богатейших людей города. Они сочли это провокацией и нападением на одного из своих, пишет Bloomberg. Финансисты подчеркивают, что такое поведение подрывает желание крупного бизнеса инвестировать и заниматься местной благотворительностью. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Как пишет Associated Press, администрация Трампа уведомила об этом Конгресс. То есть 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует. А между тем США сокращают численность войск в Германии. Подробнее об этом через минуту. Дубай начал раздавать ВНЖ за покупку недвижимости. Власти отменили минимальный порог инвестиций. Раньше для получения ВНЖ нужно было купить недвижимость минимум на 200 тысяч долларов. Это 15 миллионов рублей по нынешнему курсу. Ввоз в Россию спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. В частности, сюда относятся терминалы Starlink, которые, как ни странно, продаются на российском рынке. Ну а мы обсудили с экспертами, коснется ли все это иностранных смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Белый дом уведомил Конгресс США о том, что война в Иране официально завершена. И это несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе. Тем самым Трамп пытается обойти необходимость получать одобрение на продолжение операции после 60-дневного срока, пишет Associated Press. В письме законодателям Трамп отметил, что 7 апреля между США и Ираном не было никаких перестрелок, то есть перемирие продлено на неопределенный срок. Как пишет политику, таким образом Трамп говорит о том, что война не длится дольше 60 дней. Лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер уже назвал слова Трампа о конце войны в Иране бредом, заявил, что конфликт еще не закончен, и каждый день этой незаконной войны еще один день хаоса и высоких цен, за что приходится расплачиваться американцам. Ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта, но иранцы стремятся к сделке, а переговоры затягиваются затягиваются, потому что власти Ирана невероятно разобщены. Все это мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
5: Что должен делать Конгресс? Вот отправил Трамп письмо, дальше что там? Они должны принять резолюцию с одобрением или это какое-то уведомление просто?
6: Ничего не должен делать. Нет никакой процедуры. Уведомил. В принципе, президент не обязан делать никаких действий. В данном случае это чисто его пиар-политическая акция. Были разговоры, что он обязан там через 60 дней попросить Конгресс утвердить его военные полномочия, но на самом деле это тоже не такое строгое и обязательное требование, как это представляют. В данном случае наземные войска в Иран не отправлялись, и эту войну можно было вообще не называть. То, что он сейчас объявил ее прекращение, в общем, ставит его в такое сложное положение, поскольку никаких результатов, которые он ставил перед собой, он не достиг. Он может через день или через два заявить о том, что если Иран не пойдет на никакие уступки, то он возобновит удары по нему, что, впрочем, тоже может ничего не значить.
5: То есть Конгресс может просто проигнорировать это обращение?
6: Конгресс не обязан ничего делать. Он может принять это к сведению, и никаких действий от него не требуется и не предполагается.
5: Но демократы в Сенате уже отреагировали. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер назвал чушью письмо Трампа и напрямую связал войну в Иране с экономической ситуацией. Нарастает хаос, растут цены, вот сказал Шумер.
6: По-своему он прав. Действительно, война привела к достаточно серьезным экономическим трудностям во всей мировой экономике, не только в Америке. Тем не менее, все, что он произносит, это не более чем политическая риторика. Никаких юридических последствий это иметь не будет.
5: И вот Трамп приказал вывести 5000 военнослужащих из Германии из-за того, что Германия не поддержала эту войну в Иране. Кому от этого хуже?
6: Это тоже символический жест. Сложнее будет обслуживать то американское оборудование и военную технику, которая там находится. Никаких особых сверхдоходов ни Германия, ни Испания от пребывания американцев не получают. Это чистая символика. На вас обижен. В Восточной Европе целый ряд стран, начиная от Польши и кончая Прибалтики, будут рады принять этих же американских военных.
5: Как мировое сообщество может воспринять это обращение Трампа к Конгрессу?
6: Как его поражение в войне с Ираном.
5: Поражение, да?
6: Да. Просто его будут воспринимать еще менее серьезно, чем воспринимали до сих пор. И его, в том числе, миротворческие усилия касательно войны и конфликта в Украине, они тоже будут существенно девальвированы.
4: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал Буфт знает, как сообщает Wall Street Journal, Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его действия в отношении войны в Иране. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил США в Европе. Войска будут выведены в течение полугода-года, и по данным CBS News, часть войск может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Сейчас в Германии дислоцируется около 35 тысяч военнослужащих США, и это самая большая численность в Европе. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем, а аналогичные меры обсуждаются еще и в отношении азиатских союзников. Дубай отменил минимальную сумму инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. О новых послаблениях для экспатов написала РИА Новости со ссылкой на обновленные правила земельного департамента Эмирата. И теперь двухлетний вид на жительство можно оформить без ограничений по минимальной стоимости объекта. Раньше был порог свыше 200 тысяч долларов, но только если ты единственный владелец объекта недвижимости. Но если владельцев несколько, то для получения ВНЖ нужно иметь долю стоимостью не менее 109 тысяч долларов, комментирует эксперт по недвижимости и эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
7: Совершенно очевидно, что Объединенные Арабские Эмираты, оказавшиеся под сильным давлением и с серьезными проблемами после 28 февраля 2026 года, пытаются стабильно и дальше привлекать к себе экспатов разного уровня. Ключевой момент для экспата – на каком основании люди могут находиться в стране. До настоящего времени двухлетний ВНЖ можно было получить при покупке недвижимости от 250 тысяч долларов. Сейчас это этот порог ушел. Это, безусловно, упрощение. Я думаю, что оно направлено не столько на россиян, поскольку подавляющее большинство россиян и так покупали в Дубае недвижимость дороже этого порога, а скорее на граждан стран Юго-Восточной Азии, которые приезжают куда более активно и, по сути, определяют или помогают определить высокий уровень жизни в Дубае. Те, кто строит, те, кто занимается обслуживанием более обеспеченных людей. Так что мера очень понятная и логичная. В Объединенных Арабских Эмиратах рынок недвижимости рос невероятными темпами и по объемам транзакций, и по ценам, и по масштабам нового строительства последние 5 лет. Сейчас, вот в 2026-2028 году, на рынке должно появиться огромное число новых юнитов, то есть около 180 тысяч. Соответственно, аналитики ожидают, что даже если бы не было этого конфликта, спрос на недвижимость должен был, если не прийти в равновесие с предложением, возможно, даже в моменте оказаться чуть ниже. Соответственно, рынок должен был некоторым образом успокоиться. В Объединенных Арабских Эмиратах стабильно повышается население, примерно 1000 экспатов в день приезжало до конфликта. Этот тренд нужно было поддерживать. Я думаю, что столь радикальных мер, вроде снижения ценового порога, власти, может быть, и не предпринимали, но тот случай, когда печь нужно топить, дрова в печь нужно подбрасывать, продолжать делать какие-то активности для привлечения экспатов, а их в Эмиратах, в частности в Дубае, 90% населения, им пришлось бы все равно. Но опять же, в последние годы резко выросло число новых объектов строительства, и в ближайшие 3 года разница между спросом и предложением может измениться в пользу последнего, то есть не в пользу спроса. Но если действительно появятся риски, связанные с тем, что люди будут уезжать или не будут массово приезжать, скорее какие-то налоговые льготы могут предложить власти Эмиратов. У них много других способов, и они показали, что в разных вопросах, чтобы облегчить жизнь релокантам и привлечь их, они очень гибкие.
4: Филипп Березин, Приан.ру. С начала эскалации на Ближнем Востоке индекс рынка недвижимости Дубая снизился более чем на 20%, следует из данных Дубайской биржи. Ранее индекс демонстрировал устойчивый рост, плюс 63% в 2024 и плюс 30% за 2025 год. В конце марта Арабские Эмираты уже начали смягчать налоговые правила для экспатов, бежавших из региона из-за конфликта США и Ирана. И, как писал Financial Times, власти предложат послабление состоятельным иностранцам, они смогут дольше оставаться за границей без потери налогового статуса. Сейчас в Эмиратах действуют 2 основных критерия для получения налогового резидентства. Это непрерывное пребывание в стране в течение 183 дней в году, либо 90 дней при наличии работы или недвижимости. Однако для тех, кто покинул Эмираты из-за боевых действий, могут сделать исключение. В России ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Этот запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Об этом Михаил Задорожный.
8: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
9: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
8: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
10: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
8: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
10: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного – это запрет терминалов, а из неочевидного – это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
8: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Летом нас ждет чемпионат мира по футболу. Необычный и, как всегда, с вопросами и интригами еще до своего начала. Но перед ним нужно завершить все другие турниры. Вот и в Европе начинается самое интересное. Лига чемпионов УЕФА подошла к стадии полуфиналов. На этой и следующей неделях определятся участники решающего матча, который пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Мюнхенская Бавария сразится с Пари Сен-Жермен, а мадридский Атлетико будет выяснять отношения с лучшей командой Англии – лондонским Арсеналом. На стадии плей-офф выбыли мощные и интересные команды – Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль. Но чемпион может быть только один. Интересно, что в 1/8 финала пробились 6 команд английской премьер-лиги. Сейчас из них осталась только одна. Немного по противостояниям полуфиналов. Мюнхенская атакующая машина с Алисеей Кейном и стоимостью состава в 970 миллионов евро против ПСЖ, где звезды на каждой позиции. У французов игроки оцениваются в 1 210 000 000. Это, наверное, более интересно из двух пар соперников, и тут невозможно назвать фаворита. Вот если бы эти две команды могли сыграть в финале. Вторая пара. Арсенал по составу самый дорогой клуб из этой четверки. 1 230 000 000. Атлетико значительно дешевле. 590 миллионов. Мадридская команда даже не входит в топ-25 Европы по трансферной стоимости. А по игре не скажешь. На бумаге преимущество за англичанами, но матрасники очень цепкая команда, и с ними всегда непросто. За победы в плей-офф клубы уже заработали 39 миллионов евро призовых. Выход в финал добавит еще 18 миллионов. А нам остается насладиться прекрасным футболом.
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
4: Уже плюс 13 градусов в российской столице. Сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Плюс 15 максимальная температура. Ночью сегодня плюс 8 градусов. А завтра солнечная погода и плюс 21. 11:16 в Москве. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что это деньги, которые работник получит на руки уже после уплаты всех налогов. В Петербурге зарплаты дворников поскромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
12: В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
4: Наталья Голованова, Суперджоп. Почему, несмотря на приличную зарплату, в столице нет все-таки очередей желающих взять в руки метлу или лопату, говорит об этом председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
13: В зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом, сопоставимые деньги.
4: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Средняя зарплата в столице на сегодня 173 тысячи рублей, следует из данных Росстата. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранцы выдворяют из России за шуточный отзыв на Вайлдберриз. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
14: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
15: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья, граждане Российской Федерации. Он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
14: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
16: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированы критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
14: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто, продолжит тему Полина Федосеева.
17: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
18: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн». Ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
17: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителю об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
19: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
17: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
20: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
21: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Ленинградский изоляторный завод «Пролетарий». Предприятие, основанное в царской России как фарфоровый завод по производству посуды, в советское время было перепрофилировано под выпуск электротехнической керамики. В начале войны его частично эвакуировали в Свердловскую область, что позволило создать в Камышлове завод «Камизолятор». Оставшиеся в осажденном городе рабочие «Пролетария» обеспечивали нужды Ленинградского фронта. Их работу освещала заводская газета «За победу», выходившая два раза в неделю. Например, в номере за август 1941 года сообщалось о комсомольско-молодежном воскреснике, к которому присоединились и взрослые заводчане. Все вместе отработали 4 часа в воскресенье. Таким образом, сотрудники предприятия, помимо однодневного ежемесячного отчисления от своего заработка, сделали новый вклад в укрепление обороны. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург.
0: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
2: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
0: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. В Курском приграничье в результате прилета дрона ранено 3 человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в Хомутовском районе украинский беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, которая направлялась в Брянск. В результате пострадали двое мужчин и женщина, им оказана первая медицинская помощь, автомобиль восстановлению не подлежит. Семья, погибшая при пожаре в Ханты-Мансийском округе, характеризовалась специалистами положительно. Родители к уголовной ответственности или ответственности, связанной с воспитанием детей, не привлекались. Жертвами пожара в частном доме стали 7 человек. Это члены одной семьи, в том числе 4 детей. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Артиллерийские учения Northern Strike 26 начинаются сегодня в Финляндии. Они пройдут в 70 километрах от российской границы и продлятся до 12 мая. По данным сухопутных сил, в ходе учений будут отрабатываться артиллерийские минометные стрельбы. Всего в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Самый бурный рост выдачи кредита в марте зафиксирован в Тамбовской области. В этом регионе показатель подскочил почти на треть, выяснила РИА Новости. В пятерку лидеров также попали Калмыкия, Тульская и Орловская области, а также Мордовия. Наименьший прирост выдачи кредитов был в Ингушетии, Еврейской автономной области и Адыгее. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Авиакомпании сокращают полеты. Турецкие авиалинии с мая отказываются от рейсов по 18 международным направлениям. В качестве причины называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Кстати, по той же причине число рейсов сокращает и Air India. Жив ли бизнес-ланч? Рестораны отказываются от комплексных обедов. В своем меню пишет об этом газета.ру. Такой формат вытесняет доставка и готовые блюда в супермаркетах. Так ли это? Мы поговорили с рестораторами. В мире стартовал прокат фильма «Дьявол носит Прада 2». Вторая часть вышла спустя 20 лет после первой. Герои и актеры те же. В России ленту начнут показывать с 11 мая. Эти и другие темы в нашем эфире. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям, начиная с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwing Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Соболева. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крычан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
5: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалинии выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из Европы части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3 часа с половиной, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию, и до Ламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те где рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Карсазском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
4: Александр Крычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов туристов. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Об этом Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
21: «Бизнес говорит».
6: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
7: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитаны. Это, в первую очередь, доставка. Вторая очередь — это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции им кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
6: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланч, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать приехать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, в Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, и надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
6: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
8: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательным. Но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
21: Бизнес говорит.
4: Первый в России робот-заправщик появится в Екатеринбурге. Появился, вернее, уже. Он самостоятельно может открывать лючок, вставлять пистолет и потом возвращать все обратно. Но пока доступна заправка только сотым бензином. Что о нем известно подробнее в дальнейшем эфире, а прямо сейчас в другой теме. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%. 6%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе Чек-Индекс компании платформа ОФД. Каким будет спрос на шашлыки на майских? Подробнее об этом Наталья Воробьева.
9: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
10: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год-год лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
11: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
10: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
9: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
24: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса. уха 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
12: Есть ли ажиотаж на майские?
24: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
9: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
13: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, а надо 18 персон размещать. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляет. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
9: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Бизнес FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес». Продолжительность жизни.
14: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
21: Журналист Алена Копылова.
14: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
21: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
4: Без четверти полдень в Москве. «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. другой встрече «Крылья Советов» обыграли «Спартак» 2-1. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФН».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: На игру «Локомотива» с «Динамо» пожаловал редкий, но очень значимый для Черкизова гость. Юрий Павлович Семин собственной персоной посетил РЖД-арену впервые за несколько лет. Тренер, с именем которого связаны практически все успехи «Лока». И на его глазах «Локомотив» пропускает в первом тайме. После идеальной подачи углового на 24-й минуте Ника Маричалю оставалось сделать только правильное движение головой, и он не подвел. Не очень шла игра у красно-зеленых до перерыва, но в начале второго тайма их все же прорвало. Удалась хорошая атака, после которой Артем Карпукас сравнял счет. И тут же «Лока» мог выйти вперед, но Дмитрий Воробьев попал в штангу. Больше забитых голов в матче болельщики не увидели. «Лока» набрал 50 очков и укрепился на третьем месте, которое не потеряет до конца тура. А в Самаре «Спартак», как и неделю назад в матче с «Пари-НН», вновь пропустил первым. Пенальти за нарушение на Сергея Бабкине реализовал Фернандо Констанца. У красно-белых самый реальный шанс забить до перерыва имел Руслан Литвинов, но он угодил в штангу. Во втором тайме Хуан Карседо провел ряд замен, игра перестроилась, спартаковцы стали активнее. И на 64-й минуте «Спартак» отыгрался. Игорь Дмитриев с левого фланга выдал шикарную передачу на ход, Манфред Угальдо ворвался в штрафную и точно пробил с внешней стороны стопы в дальний угол. В одном из эпизодов травму получил Ильзат Ахметов. Он неудачно столкнулся со спартаковцем Кристофером Ву, у которого началось кровотечение. А Ахметов на несколько секунд потерял сознание и продолжить матч уже не смог. Через некоторое время футболист самарского клуба пришел в себя и покинул поле на носилках. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что у Ильзата сотрясение мозга. Казалось, дальше спартаковцы дожмут. Но после одного из угловых красно-белых крылья убежали в быструю контратаку. Кирилл Печенин ворвался в штрафную, пробил в дальний угол, и мяч после двойного рикошета влетел в сетку. 2-1. Крылья вошли во вкус и, похоже, полюбили победу над московскими клубами. В прошлом туре был бит «Локомотив», а теперь «Спартак», который осложнил себе борьбу за бронзу. По мнению коллеги Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», говорить о медалях РПЛ с такой игрой не приходится.
16: Я думаю, что результат в целом закономерен. В принципе, это типичная спартаковская игра и типичный результат для «Спартака», потому что в последних матчах отмечали, что команда нащупывает игру при Карседо, футбол становится все лучше. В определенный момент команда теряет очки. Это для «Спартака» традиционно, когда налаживается игра. Есть взаимопонимание, когда команда проигрывает той команде, которая, в принципе, не должна проигрывать, если мы говорим про определенный класс, про подбор игроков. Понятно, что у «Спартака» это априори выше. «Крылья» — это команда, которая борется за выживание. «Спартак» вроде бы нацеливался на борьбу за бронзу, но когда команда проигрывает такие матчи, соответственно, говорить о бронзе вряд ли стоит.
15: «Крылья Советов» поднялись сразу на 10-е место. После встречи главный тренер команды Сергей Булатов заявил в эфире «Матч ТВ», что команда посвящает эту победу Ильзату Ахметову.
17: У нас есть немножко осадок, у нас у Ильзата травма, мы пока не знаем, что с ним до конца. Мы посвящаем свою победу и ему, чтобы у него было нормально все. И мы очень рады, что в преддверии дня рождения клуба, у нас день рождения клуба через день, мы смогли собрать столько народу, нашим болельщикам, Ильзату посвящаем эту нашу победу.
15: 2 мая тур продолжится еще тремя матчами. «Динамо» Махачкала примет Ростов, «Балтика» сыграет в Калининграде с «Рубином», а в Москве болельщиков ждет супердерби двух столиц – ЦСКА «Зенит». Будет жарко. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы из стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Но теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
9: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы Биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в Биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на Биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а

0: удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале, или если сравнить с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
1: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
2: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы Венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиль.
1: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
3: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
4: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
3: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
4: А то, что зрители будут определять победителя.
3: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
4: То есть никаких последствий скандала не видите?
3: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
1: Российский павильон будет работать до начала биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Расскажи мне про Чукотку, прошу я Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
7: Ты просто видишь там бесконечность, большие долины, вот эти не очень высокие склоны, но тем не менее притягивающие твой взгляд, где горы, они вплотную подступают к этому морю. Это какое-то особенное чувство свободы, которое чувствуется в поведении, в движении тех животных, которых ты видишь. Китах, которые просто резвятся на просторе этих заливов, олени, которые двигаются с такой живой рекой мимо тебя. Вот это все тебя как бы наполняет каким-то особым ощущением этого места. И вот, наверное, какую-то дополнительную ценность этому придает вот эти особые точки, которых на Чукотке достаточно много. Ну, например, самая восточная точка материковой части России – это мыс Дежнёва. Например, точка пересечения 180-го меридиана и полярного круга. Тоже достаточно известная точка. Там установлен даже специальный знак, знак Солнца, который олицетворяет, что вот эти два таких важных географических элемента в этом месте пересекаются. Например, тот же самый 180-й меридиан, он делит остров Рангеля на две части, и восточная часть острова находится в западном полушарии, а западная часть острова находится в восточном полушарии. Для многих как-то магически интересно пребывать вот в таких точках. Не знаю, в некотором смысле это всего лишь некоторые условности, цифры и так далее, но, тем не менее, многие стремятся достигнуть, например, Северного полюса, хотя на сотни километров вокруг все выглядит абсолютно одинаково, и вот какого-то специфического, наверное, визуального какой-то особенности в этом месте точно нет.
6: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
5: «Между делом» на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: «Наизусть». Зигмунд Фрейд.
9: В основе всех наших поставок

0: поступков лежат всего два мотива – желание стать великим и сексуальное влечение. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 11.58, студия Олеся Потапова. Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, общее число уничтоженных в московском регионе беспилотников достигло 6. Всего за ночь над российскими регионами было нейтрализовано 215 дронов. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который накануне пытался прорваться к губернатору Денису Паслеру. Задержанному инкриминирует мелкое хулиганство. Ему назначен административный арест на 14 суток. Накануне, во время первомайского митинга, неизвестный резко подбежал к губернатору, когда тот фотографировался с местными жителями. Мужчину скрутила охрана, его намерения неизвестны. При пожаре в Саратовской области погибла девочка 10 лет. Пострадали ее родители. Они госпитализированы с ожогами в местную больницу, сообщили в ГУ МЧС. Пожар произошел ночью в дачном доме садового товарищества «Приморье». Загорелась двухэтажная дача и две машины. Причины обстоятельства ЧП устанавливаются. В ближайшем будущем резких перепадов погоды станет в несколько раз больше. Россиянам стоит ожидать погодной чехарды в виде теплого марта и снежного апреля, сообщил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин. По его словам, такое явление не станет катастрофическим, но резких смен погоды будет все больше. Синоптики подтвердили, что минувший апрель оказался в Москве холодным, аномально снежно-дождливым месяцем. Среднемесячная температура воздуха составила 5,8 градуса. Это почти на 1,5 градуса ниже климатической нормы для апреля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Белый дом считает войну с Ираном законченной. Как пишет Associated Press, администрация Трампа уведомила об этом Конгресс, то есть 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует. Но между тем США сокращают численность войск в Германии. Что все это значит? Подробнее через минуту буквально. Дубай начал раздавать ВНЖ за покупку недвижимости. Власти отменили минимальный порог инвестиций. Раньше для получения ВНЖ нужно было купить недвижимость минимум на 200 тысяч долларов, то есть 15 миллионов рублей по нынешнему курсу. Ввоз в России спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. В частности, сюда относятся терминалы Starlink, которые, как ни странно, продаются на российском рынке. Но мы обсудили с экспертами, коснется ли это иностранных смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Белый дом уведомил Конгресс США о том, что война в Иране официально завершена. И это несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе. А тем самым Трамп пытается обойти необходимость получать одобрение на продолжение операции после 60-дневного срока, пишет Associated Press. В письме законодателям Трамп отметил, что с 7 апреля между США и Ираном не было никаких перестрелок, то есть перемирие продлено на неопределенный срок. Как пишет политику таким образом, Трамп говорит о том, что война не длится дольше 60 дней. Лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер назвал слова Трампа о конце войны в Иране бредом и заявил, что конфликт еще не закончен. И каждый день этой незаконной войны – это еще один день хаоса, высоких цен, за что приходится расплачиваться американцам, говорит Шумер. Ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта, но иранцы стремятся к сделке, на переговоры затягиваются, потому что власти Ирана невероятно разобщены. Мы обсудили все это с Георгием Бофтом. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
3: Что должен делать Конгресс? Вот отправил Трамп письмо, дальше что там? Они должны принять резолюцию с одобрением или это какое-то уведомление просто?
4: Ничего не должен делать. Нет никакой процедуры. Уведомил. Вот, в принципе, президент не обязан делать никаких действий. В данном случае это чисто его пиар-политическая акция. Были разговоры, что он обязан там через 60 дней попросить Конгресс подтвердить его военные полномочия, но на самом деле это тоже не такое строгое и обязательное требование, как это представляют. В данном случае наземные войска в Иран не отправлялись, и это войной можно было вообще не называть. То, что он сейчас объявил ее прекращение, в общем, ставит его в такое сложное положение, поскольку никаких результатов, которые он ставил перед собой, он не достиг. Он может через день или через два заявить о том, что если Иран не пойдет на никакие уступки, то он возобновит удары по нему, что, впрочем, тоже может ничего не значить.
3: То есть Конгресс может просто проигнорировать это обращение?
4: Конгресс не обязан ничего делать. Он может принять это к сведению, и никаких действий от него не требуется и не предполагается.
3: Но демократы в Сенате уже отреагировали. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер назвал чушью письмо Трампа и напрямую связал войну в Иране с экономической ситуацией. Нарастает хаос, растут цены, вот сказал Шумер.
4: По-своему он прав. Действительно, война привела к достаточно серьезным экономическим трудностям во всей мировой экономике, не только в Америке. Тем не менее, все, что он произносит, это не более чем политическая риторика. Никаких юридических последствий это иметь не будет.
3: И вот Трамп приказал вывести 5000 военнослужащих из Германии из-за того, что Германия не поддержала эту войну в Иране. Кому от этого хуже?
4: Это тоже символический жест. Сложнее будет обслуживать то американское оборудование и военную технику, которая там находится. Никаких особых сверхдоходов ни Германия, ни Испания от пребывания американцев не получают. Это чистая символика. На вас обижен. В Восточной Европе целый ряд стран, начиная от Польши и кончая Прибалтикой, будут рады принять этих же американских военных.
3: Как мировое сообщество может воспринять это обращение Трампа к Конгрессу?
4: Как его поражение в войне с Ираном.
3: Поражение, да?
4: Да. Просто его будут воспринимать еще менее серьезно, чем воспринимали до сих пор. И его, в том числе, миротворческие усилия касательно военного конфликта в Украине, они тоже будут существенно девальвированы.
2: Придал Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Как сообщает Wall Street Journal, Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как Мерц раскритиковал его действия в отношении войны в Иране. Но в Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил США в Европе. Сейчас в Германии дислоцируется около 35 тысяч военнослужащих США, и это самая большая численность в Европе. Дубай отменил минимальную сумму инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. О новых послаблениях для экспатов написала РИА Новости со ссылкой на обновленные правила земельного департамента Эмирата. Теперь двухлетний вид на жительство можно оформить без ограничений по минимальной стоимости объекта, а раньше порог был свыше 200 тысяч долларов, но только если ты единственный владелец объекта недвижимости. Если владельцев несколько, то для получения ВНЖ нужно иметь долю стоимостью не менее 109 тысяч долларов. Комментирует эксперт по недвижимости, эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
5: Совершенно очевидно, что Объединенные Арабские Эмираты, оказавшиеся под сильным давлением и с серьезными проблемами после 28 февраля 2026 года, пытаются стабильно и дальше привлекать к себе экспатов разного уровня. Ключевой момент для экспата – на каком основании люди могут находиться в стране. До настоящего времени двухлетний ВНЖ можно было получить при покупке недвижимости от 250 тысяч долларов. Сейчас этот порог ушел. Это, безусловно, упрощение. Я думаю, что оно направлено не столько на россиян, поскольку подавляющее большинство россиян и так покупали в Дубае недвижимость дороже этого порога, а скорее на граждан стран Юго-Восточной Азии, которые приезжают куда более активно и, по сути, определяют или помогают определить высокий уровень жизни в Дубае. Те, кто строит, те, кто занимается обслуживанием более обеспеченных людей. Так что мера очень понятная и логичная. В Объединенных Арабских Эмиратах рынок недвижимости рос невероятными темпами и по объемам транзакций, и по ценам, и по масштабам нового строительства последние 5 лет. Сейчас, вот в 2026-2028 году, на рынке должно появиться огромное число новых юнитов, то есть около 180 тысяч. Соответственно, аналитики ожидают, что что даже если бы не было этого конфликта, спрос на недвижимость должен был, если не прийти в равновесие с предложением, возможно, даже в моменте оказаться чуть ниже. Соответственно, рынок должен был некоторым образом успокоиться. В Объединенных Арабских Эмиратах стабильно повышается население, примерно 1000 экспатов в день приезжало до конфликта. Этот тренд нужно было поддерживать. Я думаю, что столь радикальных мер, вроде снижения ценового порога, власти, может быть, и не предпринимали, но тот случай, когда печь нужно топить, дрова в печь нужно подбрасывать, продолжать делать какие-то активности для привлечения экспатов, а их в Эмиратах, в частности, в Дубае 90% населения, им пришлось бы все равно. Но, опять же, в последние годы резко выросло число новых объектов строительства, и в ближайшие 3 года разница между спросом и предложением может измениться в пользу последнего, то есть не в пользу спроса. Но если действительно появятся риски, связанные с тем, что люди будут уезжать или не будут массово приезжать, скорее какие-то налоговые льготы могут предложить власти Эмиратов. У них много других способов, и они показали, что в разных вопросах, чтобы облегчить жизнь релокантам и привлечь их, они очень гибкие.
2: Филипп Березин, эксперт по недвижимости. По оценкам экспертов, возвращение Дубая к прежнему уровню жизни до ближневосточного конфликта займет от 3 до 6 месяцев. Но уже сейчас в Эмиратах началась активная перезагрузка. Продолжает управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
6: Как говорится, испортить все намного легче и быстрее, чем восстановить. Напугать, конечно, всеми этими событиями людей можно было. Восстановить требуется время. Было несколько типов релокантов, то есть были такие, мы как их называем, экспаты. А есть действительно релоканты, которые релоцируются постоянно. И сейчас они здесь, завтра там, поэтому мы их разделим на 2 части. Во-первых, все работает, абсолютно все. То есть все департаменты, все функционирует. Туристов, конечно, значительно меньше, но здесь задержка сейчас, в данный момент, не потому, что туристы ехать не хотят, а потому, что во многих странах туристические операторы до сих пор еще не убрали красный статус направления. За последнюю неделю у нас несколько важных событий экономических, помимо виз. Например, заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Следующее решение – это визы. Ограничения по сумме для инвесторов для получения резидентской визы сняты. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. По оценкам многих аналитиков, это займет от 3 до 6 месяцев, чтобы вернуть к тому, где было, и, возможно, выше немного. Хотела еще добавить экономические вопросы. Выход из ОПЕК – это, в первую очередь, независимость и, опять же, деньги, инвестиции, приток средств. Вчера был объявлен огромный контракт торговый с Кореей на государственном уровне. Это, опять же, приток релокантов, качественных релокантов, менеджеров и приток средств. Это все буквально за неделю.
2: Елена Тимченко, Royal Home Real Estate. С начала эскалации на Ближнем Востоке индекс рынка недвижимости Дубая снизился более чем на 20%. Это следует из данных Дубайской биржи. Ранее индекс демонстрировал устойчивый рост плюс 63% в 2024 году и плюс 30% за 2025. В России ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Этот запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Об этом подробнее Михаил Задорожный.
7: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
8: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которая, хотя и не сертифицирована в России, поэтому и до сих пор ввозить их было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки. Есть уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
7: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
9: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
7: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
10: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного — это запрет терминалов, а из неочевидного — это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
7: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: В северной столице стали чаще штрафовать собственников нежилых зданий за граффити на фасадах. Только за последние полмесяца благодаря нейросети «Городовой» удалось собрать 10 миллионов рублей. Эксперты видят в этом как плюсы, так и существенные минусы. Максим Тихонов. Продолжение темы.
12: В ГАТИ ранее заявили, что жесткие меры применяли только к тем УК и ТСЖ, которые не торопились устранять нарушения. Специальные комплексы, по утверждению чиновников, фиксируют нарушения дважды с интервалом в 14 дней. Если все это время постороннее изображение остается на фасаде, то это автоматически становится основанием для санкций. В этот раз в условном списке нерасторопных оказалось около 120 управляек. Эксперты признают эффективность такого подхода к решению проблемы, но обращают внимание на то, что управляющие компании порой по объективным причинам не могут оперативно реагировать на акты вандализма. Крайними же в итоге оказываются обычные граждане. Именно с их взносов покрываются расходы на закраску рисунков и надписей на всех подшефных объектах, а также оплачиваются штрафы, комментирует президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.
13: Нужно подходить более комплексно. То есть, во-первых, нужно усилить работу с вандалами, наказывать не пострадавших, то есть жителей, да, собственников квартир, а тех, кто портит имущество. И, естественно, тут опять же возникает такой момент. Город приобретает очень неопрятный вид, потому что управляющие компании, понятное дело, не могут выставить у каждого дома охранника либо маляра, который будет тут же закрашивать. А использование нейросети в данном случае городским властям удобно по двум причинам. Во-первых, не нужно ходить ездить автомобиль, а во-вторых, это пополнение бюджета. То есть в данном случае я вижу работу властей, нацеленную на именно взятие финансовых средств у граждан, а не на борьбу с граффити как таковыми. Потому что борьба с граффити должна начинаться с борьбы с вандалами.
12: Колоссальная сумма штрафов, выписанных с начала апреля, также заслуживает внимания. Очевидно, что система городовой все активнее используется администрацией для привлечения к ответственности собственников зданий. Для сравнения, за первые 6 месяцев 2025 года нейросеть обнаружила около 3500 граффити на фасадах домов. При этом общая сумма автоматических штрафов, выписанных управляющим организациям, не превысила даже 3,5 миллионов рублей. Комментирует председатель Ассоциации управляющих и эксплуатирующих организаций в жилой сфере Петербурга Евгений Пургин.
14: Управляющая организация, она получает деньги от населения раз в месяц и планировать может тоже не чаще, чем раз в месяц. Держать запас денежных средств на то, чтобы в течение ближайших там 2 недель устранить граффити, наверное, это неразумно, да и невозможно. Поэтому минимум месяц нужно на устранение. И потом уведомление о наличии граффити должно поступать письменно в управляющую организацию. Она должна его получить надлежащим образом, а не так, что сфотографировали, через 2 недели проехали, опять фото увидели. Может быть, это уже другое. Или там какое-то измененное. Уже была попытка закрасить, а система не отработала. И вешают эту проблему на управляющую организацию. Мало того, что штраф вешают, так еще и устранение этих граффити, оно тоже стоит денег. Дайте денег.
12: К слову, еще в прошлом году управляющие компании просили Смольный изменить систему начисления штрафов за граффити на стенах жилых домов. В частности, предлагалось использовать возможности автоматической видеоаналитики не для мгновенного наказания, а для оперативного информирования УК о выявленных нарушениях с предоставлением разумного срока на их устранение. Власти города, впрочем, оставили инициативу без внимания. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
11: В северной столице обсуждают регулирование движения электросамокатов на фоне тревожной статистики, согласно которой город остается в топе регионов по ДТП с участием СИМ. По мнению властей, ключевая проблема заключается в отсутствии инфраструктуры. Без нее развитие сервиса невозможно. Мнение экспертов выслушала Илхама Фаталиева.
15: Официально сезон электросамокатов в Петербурге стартовал 15 марта. Причем в Ленобласти возможность арендовать средства индивидуальной мобильности появилась на неделю раньше, чем в городе. Дискуссии об ужесточении правил для СИМ в последнее время только набирают обороты. Например, в начале месяца депутаты Заксобрания приняли решение обратиться к министру транспорта России Андрею Никитину с рядом предложений. Среди них запретить управление электровелосипедами и электросамокатами лицам младше 16 лет, ввести обязательную регистрацию транспортов мощностью до 0,25 кВт и запретить курьерам использовать их на тротуарах. По словам экспертов, текущая инфраструктура не готова для полноценного использования СИМ, комментирует председатель комиссии по транспорту Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.
16: Действительно, у нас в самокатах столкнулся консервативный и Петербург новый. По факту это отцы и дети. Много смертей от самокатчиков, но 95% гибнут сами самокатчики, в том числе из-за отсутствия шлема. Кикшеринговым компаниям невыгодно вешать шлемы, потому что тогда их бизнес надо закрывать. Эти шлемы невозможно сохранять вместе с самокатом. Что касается тротуара, есть запрос жителей, но я категорически тоже противник развития этого транспорта без инфраструктуры. Но могу сказать, что он иногда выполняет транспортную работу, например, Дыбенко, допустим, в отдаленное Кудрово, где станции метро не доходят. То есть люди пользуются частично самокаты, решают транспортную работу, но при этом для нас важно именно строить инфраструктуру.
15: Некоторые эксперты и вовсе выступают за полный запрет СИМ в городе. Впрочем, на фоне аварийности такое предложение имеет место. Так, по итогам прошлого года в Петербурге зарегистрировали почти 200 ДТП с электросамокатами. Справедливости ради стоит отметить, что это на 4,5% меньше, чем годом ранее. В целом, в России число подобных происшествий выросло на 26%. К слову, в Москве зафиксировали максимальное число аварий, следует из данных ГИБДД. Возвращаясь к статистике по Петербургу, стоит отметить, что не прошло и 2 недель с начала сезона, как в городе уже зафиксировали ДТП с участием СИМ. В Красносельском районе 15-летний мальчик на электросамокате врезался в автобус с сообщили в МВД России по городу и области. В результате пострадали 4 пассажиров, а подросток травм не получил. Примечательно, что, согласно официальной статистике, в ряде регионов аварии с электросамокатами не зафиксированы и вовсе. Среди них, например, Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия и Республика Алтай. Эксперты связывают это как с особенностями инфраструктуры, так и с низкой популярностью аренды СИМ в этих регионах. Руководитель объединения «Урбанистический форум» Дмитрий Кудинов резюмирует, что жителям Петербурга, где этот сервис, напротив, очень востребован, нужно рассматривать электросамокаты как один из видов общественного транспорта.
17: У меня в этом плане есть совершенно четкое, субъективное, но основанное на данных мнение, что мы должны рассматривать электросамокаты в первую очередь как один из видов общественного транспорта. Да, он индивидуальный, но решает ту же самую задачу, которую решает метро, троллейбусы и так далее. Здесь речь идет не о том, что хватает инфраструктуры или не хватает. В Петербурге сейчас системная работа ведется, то есть, например, в центральных районах города на многих улицах сделаны решения по успокоению трафика. Здесь, на мой взгляд, принципиальное внимание мы должны обратить на то, а как именно мы собираем статистику, попадает ли в эту статистику все, что касается электросамокатов, потому что, допустим, если арендные самокаты достаточно датчиками с геопозицией, то в случае, допустим, частных самокатов зачастую многие происшествия просто-напросто в статистику не попадают.
15: Отметим, что более половины жителей северной столицы считают, что в городе нужно полностью запретить передвижение на электросамокатах, почитали аналитики Superjob. Среди москвичей сторонников данной меры чуть меньше – 45%. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
11: Далее автотехнологии с Максимом Федоровым, затем новости коротко.
0: Авто на Бизнес FM Петербург.
18: В России стартовал дачный сезон, а вместе с ним к любителям загородного отдыха вернулись и прошлогодние проблемы с гоняющими на питбайках подростками. Кто в этом виноват и что делать? Попробуем разобраться.
0: Главный редактор сайта «Пятое колесо» Максим Федоров.
18: Все, прошлое лето дачники буквально сходили с ума от проносящихся мимо их участков малолетних мотогонщиков. Садоводческие чаты взрывались от гнева и возмущения, требуя наказать как самих подростков, так и их родителей, которые, купив дорогую игрушку, не объяснили своим чадам, что такое ПДД и уважение покоя соседей. Страдали и сами юные мотоциклисты. Кто-то попадал под колеса машин, а кому-то доставалось от уставших от грохота их мототехники дачников. Призыв к власти навести порядок особого действия не возымел. Чиновники сами не понимали, как обуздать эту стихию. Ведь каждому поселку или СНТ экипаж ДПС не поставишь. При этом запрет на продажу бензина несовершеннолетним ожидаемо ситуацию не исправил. Просто топливо стали покупать не сами подростки, а их родители.
0: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург.
18: Вот и получается, что в дачный сезон 2026 мы вступили с прежними проблемами. Отдохнувшие за зимние месяцы юные мотогонщики возобновили свои оглушительные заезды с новыми силами, продолжая игнорировать замечания взрослых и провоцируя своей агрессивной ездой мелкие и не очень ДТП. Кажется, что у этой проблемы нет решения, но это не так. Корень зла здесь лежит в нежелании самих родителей уделять больше внимания детям. Если бы папы и мамы объяснили своим чадам не только ПДД, но и кодекс уважения на дорогах, неадекватов на питбайках стало бы гораздо меньше. Понятно, что у родителей нет времени, а мотоцикл является эффективным инструментом, чтобы оторвать подростков от телефона или компьютера. После покатушек у них просто не остается сил на соцсети или онлайн-игры. Но бесстрашно гоняя по дорогам, они сильно рискуют не только здоровьем, но и своей жизнью.
0: Автотехнологии с Максимом Федоровым.
18: Не хочу показаться занудой. Я и сам в детстве гонял на мопеде и попадал в лапы автоинспекторов, которые в наказание выкручивали ниппели из шин. Но моя Рига развивала всего 2 лошадиные силы и физически не могла набрать скорость выше 50 км в час. Да и машин в мое время на дорогах было значительно меньше. Питбайки же в разы мощнее и гораздо быстрее. При этом они, как правило, лишены фары и плохо различимы в темное время суток, о чем их пилоты даже не подозревают. На месте родителей питбайкеров я бы купил себе такой же аппарат и гонял вместе с сыном. Только не по дорогам общего пользования, а в поле или песчаном карьере, где и положено использовать такой спортинвентарь. А доезжал бы до туда на малом газу, уважая других участников дорожного движения и соседей.
0: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург. Этот день в истории города.
19: 2 мая 1729 года в городе Штеттин родилась Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. В 1744 году она приехала в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем. После принятия православия получила имя Екатерины Алексеевны, а 1 сентября 1745 года была обвенчана с Петром. К власти Екатерина пришла в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее мужа, Петра III. Екатерина II увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке со многими французскими просветителями. Историческое значение ее деятельности однозначно оценить сложно. Среди достижений – расширение границ империи, модернизация армии и государственных органов, рост на 14 миллионов человек населения страны, появление 216 новых городов и увеличение в два раза количества промышленных предприятий. При этом именно во времена Екатерины II впервые в российской истории появился государственный долг в размере 34 миллионов рублей.
20: Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12.28 в столице, в студии Олеся Потапова. Временное ограничение на приемы выпуск воздушных судов введено в аэропорту Пскова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Сегодня утром ограничения вводились в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки дронов. Сейчас воздушная гавань возобновила работу. Российские военные взяли под контроль Мирополье в Сумской области, сообщает Минобороны. За сутки российские войска поразили предприятия ВПК, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, которую используется ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение, сообщает оперштаб Кубани. На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники. Пожар произошел накануне после атаки украинских беспилотников. Самыми популярными направлениями у российских туристов на майские праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи, сообщает РИА Новости. Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирали Турцию, Белоруссию и Абхазию. Согласно исследованию, четверть российских граждан запланировали на майские каникулы больше активностей. Среди основных планов отдых на природе с шашлыками, встречи с близкими, поездки на дачу, активный отдых, включая походы и спорт. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Продажи шашлыков упали в этом сезоне на 10%. В качестве причин называют холода и снижение потребительской активности. При этом стоимость шашлыка поднялась за год всего на 4%. Что говорят об этом производители? Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов. В своем меню пишет об этом газета.ру. Такой формат вытесняет доставка и готовые блюда в супермаркетах. Так ли это, мы поговорили с рестораторами. В мире стартовал прокат фильма «Дьявол носит Прада 2». Вторая часть вышла спустя 20 лет после первой. Герои-актеры все те же. В России ленту начнут показывать с 11 мая. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, в апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода, снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители уже и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%. Уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании платформа ОФД. Каким будет спрос на шашлыки на этих майских? Подробнее Наталья Воробьева.
3: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
4: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
5: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
4: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее. Так называемые желтые ценники, они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос. Но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
3: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
6: шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
5: Есть ли ажиотаж на майские?
6: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
3: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
7: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, а надо 18 персон размещать. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей. Если по цене, она 18000 будет. Это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
3: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Белый дом считает войну с Ираном законченной. Администрация Трампа уведомила об этом Конгресс, как пишет Associated Press. 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка, готовая еда, которую можно купить в магазине. Ну а себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланч? Об этом Бизнес ФМ спросил у рестораторов.
0: Бизнес говорит.
8: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
9: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в посредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях. Воспитанные, это в первую очередь доставка, вторая очередь это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции никто будут пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
8: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
10: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось, поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать предложить каланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, и, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
8: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
11: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. Специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
2: Дубай теперь раздает ВНЖ за покупку недвижимости без минимального порога. Раньше, чтобы получить вид на жительство, нужно было купить недвижимость минимум на 200 тысяч долларов. Это 15 миллионов рублей по нынешнему курсу. Подробности позже. А сейчас о том, что в мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации, но тон и образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. А глянцевые журналы теперь переживают трудные времена, героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса фильмом не впечатлена. С обзором Варвара Кочеткова.
0: «Бизнес говорит». Подробности.
12: Уже 40-летняя Инди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Инди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением, «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Vox» увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%, на Metacritic 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся российский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к российской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак.
2: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются. После майских праздников с 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили альтернативный прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
0: Реклама.
13: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации. Все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Награды и кавалеры. Орден Отечественной войны. Первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Именно с него началось разделение орденов на степени. До 1977 года он был единственным, который оставляли в семье после смерти награжденного. Рубиново-красную выпуклую звезду с серпом, молотом и надписью «Отечественная война» вручали за мужество, храбрость и стойкость, проявленные в боях. Получить ее могли как рядовые, так и высший состав Красной Армии. Причем один и тот же человек – неограниченное количество раз. До 1945 года орденом Отечественной войны были награждены 1 миллион 276 тысяч человек, из них 350 тысяч удостоены награды первой степени. Награды и кавалеры на Бизнес FM Петербург.
14: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид, кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lisan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой, суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новой для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. В какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
14: Тест-драйв на Business FM.
2: 12:47 в Москве. За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать качество претендентов на награды работы из стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Но теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
3: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на Биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональное жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале, приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
16: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подает в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это вот, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале или тысяча с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
3: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
17: Руководство Биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать. И президент Биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн. И в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы Венецианское Биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа. И, естественно, не хотим подставлять руководство Биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри Биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что Биеннале примет участие Израиля в США, и прежде всего Израиля.
3: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
18: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
19: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
18: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотую льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
19: А то, что зрители будут определять победителя.
18: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
19: То есть никаких последствий скандала не видите?
18: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
3: Российский павильон будет работать до начала биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый поворот.

0: половым актом против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики и без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. И репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет New York Post, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвест-фирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявило никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
1: Теперь у самой Лорны Хайдини есть все шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещук.
2: Вторичные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах, его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь здесь президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Ну, он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
1: Александр Трещев, юрист-эксперт в области международного американского права. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокат не отвечают.
3: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
4: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
3: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12:58, в студии Олеся Потапова. Пожар на морском терминале в Туапсе полностью потушили. Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения. Возгорание произошло в результате атаки беспилотника в ночь на 1 мая. По предварительным данным, никто не пострадал. В Подмосковье арестован директор австрийской компании «Какому» Оливер Кайзер. Его подозревают в особо крупном мошенничестве при выполнении госконтракта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов Кучино. По данным ТАСС, бизнесмен помещен в областную СИЗО и находится там с осени прошлого года. В отношении Кайзера уже возбуждались уголовные дела в 2021 году. Тогда его обвинили в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Украинский дрон «Камикадзе» атаковал поселок Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате атаки погиб мирный житель. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку и материальную помощь. Самый бурный рост выдачи кредита в марте зафиксирован в Тамбовской области. В этом регионе показатель подскочил почти на треть, выяснила РИА Новости. В пятерку лидеров также попали Калмыкия, Тульская, Орловская области, а также Мордовия. Наименьший прирост выдачи кредитов был в Ингушетии, Еврейской автономной области, Адыгее. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Белый дом считает войну с Ираном законченной. Администрация Трампа уведомила об этом Конгресс, как пишет Associated Press. То есть 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует. Но между тем США сокращают численность войск в Германии. Как все это трактовать? Об этом комментарий Георгия Бофта через минуту. Дубай начал раздавать ВНЖ за покупку недвижимости. Власти отменили минимальный порог инвестиций. Раньше для получения ВНЖ нужно было купить недвижимость минимум на 200 тысяч долларов. Это 15 миллионов рублей по нынешнему курсу. Ввоз в Россию спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. В частности, сюда относятся терминалы Starlink, которые, как ни странно, продаются на российском рынке. Но мы обсудили с экспертами, коснется ли это иностранных смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Белый дом уведомил Конгресс США о том, что война в Иране официально завершена. И это несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе. А тем самым Трамп пытается обойти необходимость получать одобрение на продолжение операции после 60-дневного срока, пишет Associated Press. В письме законодателям Трамп отметил, что с 7 апреля между США и Ираном не было никаких перестрелок, то есть перемирие продлено на неопределенный срок. Как пишет политику, таким образом Трамп говорит о том, что война не длится дольше 60 дней. Лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер, однако, назвал слова Трампа о конце войны в Иране бредом, заявил, что конфликт еще не закончен, и каждый день этой незаконной войны – это еще один день хаоса, высоких цен, за что приходится расплачиваться американцам, говорит Шумер. Ранее в интервью Fox News Трамп заявлял, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта, но иранцы стремятся к сделке, а переговоры затягиваются, потому что власти Ирана невероятно разобщены. Все это мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
3: Что должен делать Конгресс? Вот отправил Трамп письмо, дальше что там? Они должны принять резолюцию с одобрением или это какое-то уведомление просто?
4: Ничего не должен делать. Нет никакой процедуры. Уведомил. В принципе, президент не обязан делать никаких действий. В данном случае это чисто его пиар-политическая акция. Были разговоры, что он обязан там через 60 дней попросить Конгресс утвердить его военные полномочия, но на самом деле это тоже не такое строгое и обязательное требование, как это представляют. В данном случае наземные войска в Иран не отправлялись, и эту войну можно было вовсе не называть. То, что он сейчас объявил ее прекращение, в общем, ставит его в такое сложное нападения, поскольку никаких результатов, которые он ставил перед собой, он не достиг. Он может через день или через два заявить о том, что если Иран не пойдет на никакие уступки, то он возобновит удары по нему, что, впрочем, тоже может ничего не значить.
3: То есть Конгресс может просто проигнорировать это обращение?
4: Конгресс не обязан ничего делать. Он может принять это к сведению, и никаких действий от него не требуется и не предполагается.
3: Но демократы в Сенате уже отреагировали. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер назвал чушью письмо Трампа и напрямую связал войну в Иране с экономической ситуацией. Нарастает хаос, растут цены, вот сказал Шумер.
4: По-своему он прав. Действительно, война привела к достаточно серьезным экономическим трудностям во всей мировой экономике, не только в Америке. Тем не менее, все, что он произносит, это не более чем политическая риторика. Никаких юридических последствий это иметь не будет.
3: И вот Трамп приказал вывести 5000 военнослужащих из Германии из-за того, что Германия не поддержала эту войну в Иране. Кому от этого хуже?
4: Это тоже чисто символический жест. Сложнее будет обслуживать то американское оборудование и военную технику, которая там находится. Никаких особых сверхдоходов ни Германия, ни Испания от пребывания американцев не получают. Это чистая символика. На вас обижен. В Восточной Европе целый ряд стран, начиная от Польши и кончая Прибалтикой, будут рады принять этих же американских военных.
3: Как мировое сообщество может воспринять это обращение Трампа к Конгрессу?
4: Как его поражение в войне с Ираном.
3: Поражение, да?
4: Да. Просто его будут воспринимать еще менее серьезно, чем воспринимали до сих пор. И его, в том числе, миротворческие усилия касательно войны и конфликта в Украине, они тоже будут существенно девальвированы.
2: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Wall Street Journal пишет, что Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется около 35 тысяч военнослужащих США. Это самая большая численность в Европе. Пентагон заявил, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил США в Европе. Войска будут выведены в течение полугода. Года. По данным CBS News, часть войск может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Как иностранная пресса комментирует последние решения Трампа, в частности, как арабские СМИ оценивают его заявление о завершении войны с Ираном, с обзором Екатерина Штрыкова.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Аль-Джазира сообщает, что военное командование Ирана опубликовало заявление, в котором говорится, что вероятно возобновление войны между Ираном и США, поскольку американцы не привержены какому-либо соглашению или договору. Иранцы считают, что проявили достаточную гибкость во время переговоров, встреч в Исламабаде, а затем и во время прекращения огня. Появились утечки, что Иран уже по сути отказывается от своих же условий мира, которые Трамп отверг. При этом ранее телеканал писал, что Иран и США действительно отчаянно стремятся закончить войну, чтобы сохранить лицо. The New York Times отмечает, что в пятницу Трамп направил в Конгресс письмо о конце войны с Ираном, а уже несколько часов спустя, выступая во Флориде, заявил: «Вы знаете, что мы находимся в состоянии войны, потому что мы не можем позволить безумцам обладать ядерным оружием». Газета подчеркивает, что позиция администрации Трампа может не удовлетворить ключевых республиканцев, которые на протяжении недель указывали на 60-дневный срок как на поворотный момент. Издание уточняет, что Трамп неоднократно заявлял, что удары по Ирану – это скорее часть военной операции или вылазки, а не войны. Политика подчеркивает, что послание Трампа о завершении войны в Иране призвано предотвратить обостряющуюся борьбу на Капитолийском холме, где Трамп рискует потерять поддержку республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода. О выводе Трампом военного контингента из Германии The New York Times пишет следующее. На прошлой неделе Трамп опубликовал в соцсетях серию постов с критикой властей Германии, угрожая вывести часть американских войск из ФРГ. Однако немецкие лидеры публично никак не показали, что всерьез восприняли угрозы Трампа. Это, по всей видимости, было просчетом, одним из нескольких допущенных немецкими лидерами в ходе войны американского президента против Ирана.
2: Сегодня Трамп всех ошарашил то ли шуткой, то ли признанием. Выступая во Флориде, он заявил, что США действуют во время блокады в Ормузском проливе как пираты. Это очень прибыльный бизнес. Другим темам. Дубай отменил минимальную сумму инвестиций в недвижимость для получения статуса резидента. О новых послаблениях для экспатов написала РИА Новости со ссылкой на обновленные правила земельного департамента Эмирата. Теперь двухлетний вид на жительство можно оформить без ограничений по минимальной стоимости объекта. Раньше был порог свыше 200 тысяч долларов, но только если ты единственный владелец объекта недвижимости. Если владельцев несколько, для получения ВНЖ нужно иметь долю стоимостью не менее 109 тысяч долларов, комментирует эксперт по недвижимости, эксперт портала Приан.ру Филипп Березин.
6: Совершенно очевидно, что Объединенные Арабские Эмираты, оказавшиеся под сильным давлением и с серьезными проблемами после 28 февраля 2026 года, пытаются стабильно и дальше привлекать к себе экспатов разного уровня. Ключевой момент для экспата – на каком основании люди могут находиться в стране. До настоящего времени двухлетний ВНЖ можно было получить при покупке недвижимости от 250 тысяч долларов. Сейчас этот порог ушел. Это, безусловно, упрощение. Я думаю, что оно направлено не столько на россиян, поскольку подавляющее большинство россиян и так покупали в Дубае недвижимость дороже этого порога, а скорее на граждан стран Юго-Восточной Азии, которые приезжают куда более активно и, по сути, определяют или помогают определить высокий уровень жизни в Дубае. Те, кто строит, те, кто занимается обслуживанием более обеспеченных людей. Так что мера очень понятная и логичная. В Объединенных Арабских Эмиратах рынок недвижимости рос невероятными темпами и по объемам транзакций, и по ценам, и по масштабу нового строительства последние 5 лет. Сейчас, вот в 2026-2028 году, на рынке должно появиться огромное число новых юнитов, то есть около 180 тысяч. Соответственно, аналитики ожидают, что то даже если бы не было этого конфликта, спрос на недвижимость должен был, если не прийти в равновесие с предложением, возможно, даже в моменте оказаться чуть ниже. Соответственно, рынок должен был некоторым образом успокоиться. В Объединенных Арабских Эмиратах стабильно повышается население, примерно 1000 экспатов в день приезжало до конфликта. Этот тренд нужно было поддерживать. Я думаю, что столь радикальных мер, вроде снижения ценового порога, власти, может быть, и не предпринимали, но тот случай, когда печь нужно топить, дрова в печь нужно подбрасывать, продолжать делать какие-то активности для привлечения экспатов, а их в Эмиратах, в частности в Дубае, 90% населения, им пришлось бы все равно. Но опять же, в последние годы резко выросло число новых объектов строительства, и в ближайшие 3 года разница между спросом и предложением может измениться в пользу последнего, то есть не в пользу спроса. Но если действительно появятся риски, связанные с тем, что люди будут уезжать или не будут массово приезжать, скорее какие-то налоговые льготы могут предложить власти Эмиратов. У них много других способов, и они показали, что в разных вопросах, чтобы облегчить жизнь релокантам и привлечь их, они очень гибкие.
2: Филипп Березин, Приан.ру. По оценкам экспертов, возвращение Дубая к прежнему уровню жизни до ближневосточного конфликта займет от 3 до 6 месяцев. Но уже сейчас в Эмиратах началась активная перезагрузка, продолжает управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
7: Как говорится, испортить все намного легче и быстрее, чем восстановить. Напугать, конечно, всеми этими событиями людей можно было. Восстановить требуется время. Было несколько типов релокантов, то есть были такие, мы как их называем, экспаты. А есть действительно релоканты, которые релоцируются постоянно. И сейчас они здесь, завтра там, поэтому мы их разделим на 2 части. Во-первых, все работает, абсолютно все. То есть все департаменты, все функционирует. Туристов, конечно, значительно меньше, но здесь задержка сейчас, в данный момент, не потому, что туристы ехать не хотят, а потому, что во многих странах туристические операторы до сих пор еще не убрали красный статус направления. За последнюю неделю у нас несколько важных событий экономических, помимо виз. Например, заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Следующее решение – это визы. ограничения по сумме для инвесторов для получения резидентской визы сняты. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. По оценкам многих аналитиков, это займет от 3 до 6 месяцев, чтобы вернуть к тому, где было, и, возможно, выше немного. Хотела еще добавить экономические вопросы. Выход из ОПЕК – это, в первую очередь, независимость и, опять же, деньги, инвестиции, приток средств. Вчера был объявлен огромный контракт торговый с Кореей на государственном уровне. Это, опять же, приток релокантов, качественных релокантов, менеджеров и приток средств. Это все буквально за неделю.
2: Елена Тимченко, Royal Home Real Estate. С начала эскалации на Ближнем Востоке индекс рынка недвижимости Дубая снизился более чем на 20%. Это следует из данных Дубайской биржи. Ранее индекс демонстрировал устойчивый рост плюс 63% в 2024 году и плюс 30% за 2025.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
8: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
0: Журналист Алена Копылова.
8: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние у части пациентов не улучшается, а наоборот, ухудшается. Причем долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет, и атакуют собственные ткани. И, наконец, третий механизм – это микроскопическое тромбообразование в сосудах. Но есть и хорошие новости. Риск получить такие осложнения постепенно снижается. Если в 2020 году долгий ковид развивался примерно у 10% заболевших, то к 2022 году среди вакцинированных этот показатель снизился до 3,5%. Исследования долгого ковида впервые дали науке детальную картину того, как вирус запускает хронические процессы в организме. Это открывает новый угол зрения на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
2: Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, без осадков, плюс 14-15 градусов. Завтра в столице плюс 21, нам обещают синоптики. В ночь на понедельник плюс 12. Неделя начнется с высоких температур, плюс 24-25. Понедельник и вторник и без дождей. 13-16 в Москве. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, то зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос – как это будет проверяться? Ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто, продолжит Полина Федосеева.
9: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
10: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа Autotune, ты можешь петь мимо, но Autotune в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики, редко кто прямо поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому там есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
9: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителей об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи и в лучшем случае сам артист поет даблтреком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
11: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
9: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что это деньги, которые разработчик получит на руки после уплаты налогов. В Петербурге зарплаты дворников поскромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
12: В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
2: Почему, несмотря на приличную зарплату, в столице нет очереди желающих взять в руки метлу или лопату? Об этом председатель жилищного союза Москвы Константин Крохин.
13: В зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формируются сформировался контингент приезжими из Средней Азии. И первая ассоциация, которая возникает у людей, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди приезжие из бедных республик союзных. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
2: Константин Крохин, Жилищный союз Москвы. Средняя зарплата в столице на сегодня 173 тысячи рублей, следует из данных Росстата. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
14: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
15: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья, граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
14: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
16: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированы критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещения какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
14: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.
0: Реклама.
17: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Сова? Это мне?
19: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь, особенно мечты. Заклинания не потребуются, скорее звони 317-33-34, 317-33-34.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
20: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов. Генеральный директор транспортной компании «Третий парк» Кирилл Дьяковский.
21: Времени читать новости нет. «Бизнес ФМ» для меня своеобразный дайджест. Я получаю в сжатом виде за время перемещения от дома к работе практически всю оперативную информацию, которая могла бы для меня представлять интерес. Все сделано очень грамотно. Меня даже не смущают повторы. Это тоже правильно, потому что люди в разное время садятся в транспорт. Наоборот, здорово. Я понимаю, что вечером дослушаю, если что. Все равно через меня это пройдет. Я постоянно на вашем канале.
20: «Бизнес ФМ Петербург». Инъекция фактов и здравого смысла.
22: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: 13.28 в столице, в студии Олеси Потапова. Российские военные взяли под контроль Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. За сутки российские войска поразили предприятия ВПК, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, которые используются в СУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах, говорится в военной сводке. Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, общее число уничтоженных в московском регионе беспилотников достигло 8. Всего за ночь над российскими регионами было нейтрализовано 215 дронов. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который накануне пытался прорваться к губернатору Денису Паслеру. Задержанному инкриминируют мелкое хулиганство. Ему назначен административный арест на 14 суток. Накануне, во время первомайского митинга, неизвестный резко подбежал к губернатору, когда тот фотографировался с местными жителями. Мужчину скрутила охрана, его намерения выясняются. Мошенники обманули московского пенсионера на 71 миллион рублей. Они предложили заменить его домофон, а пригласили в фейковую группу соседей по дому. Далее была применена типичная схема с участием лжеправоохранителей. В результате пенсионер лишился своих накоплений. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Решение США о выводе части войск из Германии было ожидаемым, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что присутствие американских солдат на европейской территории и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Ввоз в Россию спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. Запрещено все, что может связываться с иностранными космическими объектами. Коснется ли это импорта смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы? Жители Подмосковья пожаловались на ограничение домашнего интернета белыми списками. В Щелковском районе, как пишет газета.ру, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» работает со вчерашнего дня с ограничениями. А в поддержке говорят, что это продлится все майские праздники. Подробнее в нашем эфире. Итак, в Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под эти ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Об этом Михаил Задорожный.
23: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
3: В первую очередь этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
23: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
4: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
23: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
5: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного – это запрет терминалов, а из неочевидного – это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
23: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге. Он самостоятельно может открывать лючок, вставлять пистолет и потом возвращает все это на место. Пока доступна заправка только сотым бензином. Подробнее об этом в дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. В другой встрече «Крылья Советов» обыграли «Спартак» 2-1. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: На игру «Локомотива» с «Динамо» пожаловал редкий, но очень значимый для Черкизова гость. Юрий Павлович Семин собственной персоной посетил РЖД-арену впервые за несколько лет. Тренер, с именем которого связаны практически все успехи «Лока». И на его глазах «Локомотив» пропускает в первом тайме. После идеальной подачи углового на 24-й минуте Ника Маричалю оставалось сделать только правильное движение головой, и он не подвел. Не очень шла игра у красно-зеленых до перерыва, но в начале второго тайма их все же прорвало. Удалась хорошая атака, после которой Артем Карпукас сравнял счет. И тут же Лока мог выйти вперед, но Дмитрий Воробьев попал в штангу. Больше забитых голов в матче болельщики не увидели. Лока набрал 50 очков и укрепился на 3-м месте, которое не потеряет до конца тура. А в Самаре «Спартак», как и неделю назад в матче с «Пари-НН», вновь пропустил первым. Пенальти за нарушение на Сергея Бабкине реализовал Фернандо Констанца. У красно-белых самый реальный шанс забить до перерыва имел Руслан Литвинов, но он угодил в штангу. Во втором тайме Хуан Карседо провел ряд замен. Игра перестроилась, спартаковцы стали активнее. И на 64-й минуте «Спартак» отыгрался. Игорь Дмитриев с левого фланга выдал шикарную передачу на ход. Манфред Угальда ворвался в штрафную и точно пробил с внешней стороны стопы в дальний угол. В одном из эпизодов травму получил Ильзат Ахметов. Он неудачно столкнулся со спартаковцем Кристофером Ву, у которого началось кровотечение. А Ахметов на несколько секунд потерял сознание и продолжить матч уже не смог. Через некоторое время футболист самарского клуба пришел в себя и покинул поле на носилках. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что у Ильзата сотрясение мозга. Казалось, дальше спартаковцы дожмут. Но после одного из угловых красно-белых крылья убежали в быструю контратаку. Кирилл Печенин ворвался в штрафную, пробил в дальний угол, и мяч после двойного рикошета влетел в сетку. 2-1. Крылья вошли во вкус и, похоже, полюбили победу над московскими клубами. В прошлом туре был бит «Локомотив», а теперь «Спартак», который осложнил себе борьбу за бронзу. По мнению коллеги Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», говорить о медалях РПЛ с такой игрой не приходится.
7: Я думаю, что результат в целом закономерен. В принципе, это типичная для спартаковская игра и типичный результат для «Спартака», потому что в последних матчах отмечали, что команда нащупывает игру при «Корседо», футбол становится все лучше. В определенный момент команда теряет очки. Это для «Спартака» традиционно, когда налаживается игра. Есть взаимопонимание, когда команда проигрывает той команде, которая она, в принципе, не должна проигрывать, если мы говорим про определенный класс, про подбор игроков. Понятно, что у «Спартака» это априори выше. «Крылья» — это команда, которая борется за выживание. «Спартак» вроде бы нацеливался на борьбу за бронзу, но когда команда проигрывает такие матчи, соответственно, говорить о бронзе вряд ли стоит.
24: «Крылья Советов» поднялись сразу на 10-е место. После встречи главный тренер команды Сергей Булатов заявил в эфире «Матч ТВ», что команда посвящает эту победу Ильзату Ахметову.
8: У нас есть немножко осадок, у нас у Ильзата травма, мы пока не знаем, что с ним до конца. Мы посвящаем свою победу и ему, чтобы у него было нормально все. И мы очень рады, что в преддверии дня рождения клуба, у нас день рождения клуба через день, мы смогли собрать столько народу, нашим болельщикам, Ильзату посвящаем эту нашу победу.
24: 2 мая тур продолжится еще 3 матчами. «Динамо» Махачкала примет Ростов, «Балтика» сыграет в Калининграде с «Рубином», а в Москве болельщиков ждет супердерби 2 столиц – ЦСКА «Зенит». Будет жарко. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В мировой прокат вышла 2 часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации. Но тон и образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. Но глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса не впечатлена фильмом с обзором Варвары Кочеткова.
22: Подробности.
9: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением, «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Вокс» увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся расистский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10, на Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак.
2: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили альтернативный прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
22: Реклама.
10: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь. А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
11: Просто космос!
10: Звони 611-25-25.
11: Ага, 611-25-25.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
13: Все золото мира.
15: Золота как элемента в начале формирования Вселенной еще не было, даже внутри массивных звезд. Ядерный синтез в звездах останавливается на железе, а для получения более тяжелых элементов, включая золото, необходимы экстремальные события вроде взрыва, суперновых или слияния нейтронных звезд. Супервзрывы разбрасывают тяжелые элементы по галактике, где они собираются в туманности, чтобы потом оказаться в составе звезд и планет. Внутри расплавленной Земли тяжелые элементы вместе с золотом собирались ближе к центру. Вулканы поднимали желтый металл из мантии на поверхность в виде золотоносных жил, а тектонические процессы оставили его там, где сегодня золото и находит.
13: Все золото мира на Business FM.
25: Дело вкуса с Катей Калиной.
26: Не знаю, какие планы у погоды, но у меня шашлыки на майские будут точно. К снегу я морально готова, и даже плейлист у меня для этого случая есть. Сижу, придумываю, какое мясо и в чем мариновать. Рестораны и шефы, конечно, подбрасывают идей, вдохновляют на то, чтобы закатать рукава и закатить пир горой. В «Левантин» 9 видов шашлыков, 6 вариаций кебабов и 7 выдержанных в камере сухого вызревания стейков. И нужно сходить туда заранее, чтобы из всех вариантов выбрать подходящий для дачного хвастовства перед друзьями. Рецептами ребята поварская бригада из Стамбула, надо сказать, делятся щедро. Фисташкового кебаба, например. На килограмм хорошо зачищенной молодой ягнятины, 200 граммов рубленных фисташек, столько же перца рамира, ну и, как обычно, лук, томаты без семян и кожи, петрушка, зеленые чили, молотые перцы и соль. Питу или лаваш, на которых традиционно подается кебаб, шеф советует обязательно полить растопленным сливочным маслом. Еще в «Левантин» из понравившегося лично мне чоп-шиш из ягненка в соусе с печеных перцев и шашлык из говядины, подмаринованный в гранатовом соусе. Кстати говоря, все шашлыки в ресторане можно купить в подготовленном для мангала, но еще не приготовленном виде, вообще не рисковать пальцами, шинкуя мясо. Мясорубка для кебаба – плохая затея. Шашлычная разминка перед майскими в «Докторе Живаго». Опять 50% скидка теперь на мясные блюда меню. А здесь их 25%. И на фирменные пельмени с мраморной говядиной или олениной, и на котлеты из дичи с брусникой, и даже блинчики с телячьим языком. 1 мая щедрое маркетинговое волшебство развеется. С вами была Катя Калина.
25: Дело вкуса на Business FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 13:45 в Москве. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс». Каким будет спрос на шашлыки на майских? Подробнее об этом Наталья Воробьева.
27: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
0: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
1: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
0: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
27: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
14: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус, чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без укропа 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
1: Есть ли ажиотаж на майские?
14: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
27: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
16: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
27: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Белый дом считает войну с Ираном законченной. Администрация Трампа уведомила об этом Конгресс. Как пишет Associated Press, 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас в другой теме. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка, готовая еда, которую можно купить в магазине. Ну а себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланч? Об этом Бизнес ФМ спросил у рестораторов.
25: Бизнес говорит.
17: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
18: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях. Воспитанные, это в первую очередь доставка, вторая очередь это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном Магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу. Все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье. И, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции им кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
17: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
3: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, и, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
17: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
4: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. Специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой

0: Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли — тут каждый решает сам.
0: Спорт и деньги на Business FM. Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: Платформа роста — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
0: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Все золото мира. В истории живописи было несколько художников, которые активно пользовались в работе золотом, именно как материалом визуального изображения. Австрийский декоратор Густав Климт отметился в своем творчестве целым золотым периодом, который пришелся на самое начало 20 века. Вдохновившись византийскими мотивами, Густав постоянно использовал в своих картинах сусальное золото, сочетая его с яркими красками. В одной из самых известных работ Климта «Поцелуй» золото покрывает почти всю поверхность холста, создавая иллюзию, что целующиеся фигуры находятся в сияющем пространстве, вне времени и реальности. Позже Климта золото в своих работах использовали в том числе и Ив Клайн и Энди Уорхол.
5: Все золото мира на Business FM.
0: Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 13:58. В студии Алиса Потапова. Временные ограничения на прямой выпуск самолета введены в аэропорту Уфы, сообщает Росавиация. Перед этим была ограничена работа воздушной гавани Пскова, а сегодня утром из-за атаки дронов ограничения вводились в петербургском Пулково. Воздушная гавань уже возобновила работу. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве.

0: Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области, обеспечит защиту интересов россиян, говорится в документе. В Подмосковье арестован директор австрийской компании «Коком» Оливер Кайзер. Его подозревают в особо крупном мошенничестве при выполнении госконтракта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов Кучино. По данным ТАСС, бизнесмен помещен в областное СИЗО и находится там с осени прошлого года. В отношении Кайзера уже возбуждались уголовные дела в 2021 году. Тогда его обвинили в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. В Курском приграничье в результате прилета дрона ранено 3 человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в Хомутовском районе украинский беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, которая направлялась в Брянск. В результате пострадали 2 мужчин и женщина, им оказана первая помощь, автомобиль восстановлению не подлежит. Новости на Бизнес ФМ, держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Белый дом считает войну с Ираном законченной. Как пишет Associated Press, администрация Трампа уведомила об этом Конгресс. То есть 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует, как это все воспринимают в мире. Между тем, США сокращает численность войск Германии. Решение было ожидаемым, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и предположил, что в перспективе Штаты могут вывести весь свой контингент из Европы. Ввоз в Россию спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. В частности, сюда относятся и терминалы Starlink, которые, как ни странно, продаются на российском рынке. Но мы обсудили с экспертами, коснется ли это иностранных смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Белый дом уведомил Конгресс США о том, что война в Иране официально завершена. И это несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе. Тем самым Трамп пытается обойти необходимость получать одобрение на продолжение операции после 60-дневного срока, сообщает Associated Press. В письме законодателям Трамп отметил, что с 7 апреля между США и Ираном не было никаких перестрелок, то есть перемирие продлено на неопределенный срок. Как пишет Политику, таким образом Трамп говорит о том, что война не длится дольше 60 дней. А лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер назвал слова Трампа о конце войны в Иране бредом и заявил, что конфликт еще не закончен. И каждый день этой незаконной войны – это еще один день хаоса и высоких цен, за что приходится расплачиваться американцам, говорит Шумер. Ранее в интервью Fox News Трамп заявлял, что недоволен последним предложением Ирана для урегулирования конфликта, но иранцы стремятся к сделке, а переговоры затягиваются, потому что власти Ирана невероятно разобщены. Мы обсудили все это с Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Андрей Гаврилов.
3: Что должен делать Конгресс? Вот отправил Трамп письмо, дальше что там? Они должны принять резолюцию с одобрением или это какое-то уведомление просто?
4: Ничего не должен делать. Нет никакой процедуры. Уведомил. В принципе, президент не обязан делать никаких действий. В данном случае это чисто его пиар-политическая акция. Были разговоры, что он обязан там через 60 дней попросить Конгресс утвердить его военные полномочия, но на самом деле это тоже не такое строгое и обязательное требование, как это представляют. В данном случае наземные войска в Иран не отправлялись, и эту войну можно было вовсе не называть. То, что он сейчас объявил ее прекращение, в общем, ставит его в такое сложное положение, поскольку никаких результатов, которые он ставил перед собой, он не достиг. Он может через день или через два заявить о том, что если Иран не пойдет на никакие уступки, то он возобновит удары по нему, что, впрочем, тоже может ничего не значить.
3: То есть Конгресс может просто проигнорировать это обращение?
4: Конгресс не обязан ничего делать. Он может принять это к сведению, и никаких действий от него не требуется и не предполагается.
3: Но демократы в Сенате уже отреагировали. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер назвал чушью письмо Трампа и напрямую связал войну в Иране с экономической ситуацией. Нарастает хаос, растут цены, вот сказал Шумер.
4: По-своему он прав. Действительно, война привела к достаточно серьезным экономическим трудностям во всей мировой экономике, не только в Америке. Тем не менее, все, что он произносит, это не более чем политическая риторика. Никаких юридических последствий это иметь не будет.
3: И вот Трамп приказал вывести 5000 военнослужащих из Германии из-за того, что Германия не поддержала эту войну в Иране. Кому от этого хуже?
4: Это тоже символический жест. Сложнее будет обслуживать то американское оборудование и военную технику, которая там находится. Никаких особых сверхдоходов ни Германия, ни Испания от пребывания американцев не получают. Это чистая символика. На вас обижен. В Восточной Европе целый ряд стран, начиная от Польши и кончая Прибалтики, будут рады принять этих же американских военных.
3: Как мировое сообщество может воспринять это обращение Трампа к Конгрессу?
4: Как его поражение в войне с Ираном.
3: Поражение, да?
4: Да. Просто его будут воспринимать еще менее серьезно, чем воспринимали до сих пор. И его, в том числе, миротворческие усилия касательно военного конфликта в Украине, они тоже будут существенно девальвированы.
2: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал Буфт знает. Wall Street Journal пишет, что Трамп приказывал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется около 35 тысяч военнослужащих США. Это самая большая численность в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил США в Европе. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть войск может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Как иностранная пресса комментирует последние решения Трампа, и в частности, как арабские СМИ оценивают его заявление о завершении войны с Ираном, с обзором Екатерина Штрыкова.
1: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Аль-Джазира сообщает, что военное командование Ирана опубликовало заявление, в котором говорится, что вероятно возобновление войны между Ираном и США, поскольку американцы не привержены какому-либо соглашению или договору. Иранцы считают, что проявили достаточную гибкость и во время переговоров, встреч в Исламабаде, а затем и во время прекращения огня. Появились утечки, что Иран уже по сути отказывается от своих же условий мира, которые Трамп отверг. При этом ранее телеканал писал, что Иран и США действительно отчаянно стремятся закончить войну, чтобы сохранить лицо. The New York Times отмечает, что в пятницу Трамп направил в Конгресс письмо о конце войны с Ираном, а уже несколько часов спустя, выступая во Флориде, заявил: «Вы знаете, что мы находимся в состоянии войны, потому что мы не можем позволить безумцам обладать ядерным оружием». Газета подчеркивает, что позиция администрации Трампа может не удовлетворить ключевых республиканцев, которые на протяжении недель указывали на 60-дневный срок как на поворотный момент. Издание уточняет, что Трамп неоднократно заявлял, что удары по Ирану – это скорее часть военной операции или вылазки, а не войны. Политика подчеркивает, что послание Трампа о завершении войны в Иране призвано предотвратить обостряющуюся борьбу на Капитолийском холме, где Трамп рискует потерять поддержку республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода. О выводе Трампом военного контингента из Германии The New York Times пишет следующее. На прошлой неделе Трамп опубликовал в соцсетях серию постов с критикой властей Германии, угрожая вывести часть американских войск из ФРГ. Однако немецкие лидеры публично никак не показали, что всерьез восприняли угрозы Трампа. Это, по всей видимости, было просчетом, одним из нескольких допущенных немецкими лидерами в ходе войны американского президента против Ирана.
2: Присутствие американских солдат на европейской территории, и особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона о выводе войск было вполне ожидаемым, передает Рейтер. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ЕС нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Писториус оценил численность контингента США ФРГ в 40 тысяч человек, заявил, что американское военное присутствие в Европе, особенно в Германии, служит интересам и США в том числе. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
6: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. и фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
2: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политику. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми. Поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. К другим темам. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранцы выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит женскую юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
7: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
8: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья, граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
7: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
9: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированы критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещать возмещение какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
7: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Качинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.
1: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о недвижимости. Со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Денисом Кутасовым, финансовым директором МР Групп Екатериной Черковой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Как уже рассказывала Бизнес ФМ, с 1 июля россияне смогут совершить. По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая схема снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Хотя, как считают эксперты, на быстрый массовый спрос нововведение может рассчитывать вряд ли. И пока останется нишевой технологией для продвинутых покупателей. А вот до расчетов в криптовалюте, которой по разным оценкам в России пользуются около 20 миллионов человек, рынку недвижимости далеко. Часть криптокапитала вполне могла бы перетечь в сегмент новостроек, но принять ее девелоперы не могут. Во-первых, нельзя по закону. Во-вторых, первичные сделки проходят через банковский контур, и какая уж тут криптовалюта с ее волатильностью и сложностями контроля происхождения средств. В-третьих, девелопер работает с фиксированной экономикой проекта. И любые колебания стоимости актива на этапе расчетов создают прямые финансовые риски. В общем, пока крипто-сделки – это, как правило, конвертация в рубли и затем покупка по стандартной схеме. Хотя промежуточные варианты уже изучаются, особенно с учетом опыта Дубая, ряда европейских стран и даже соседней Белоруссии. Как рассказывает коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин, там криптооперации интегрированы в правовое поле через лицензированные площадки. К тому же, по наблюдениям коммерческого директора Capital Group Оксаны Дивеевой, формируется определенная доля клиентов, которые являются состоятельными криптоинвесторами. При этом владельцы криптовалют нередко стремятся избежать конвертации в фиатную валюту, сохраняя активы в цифровом формате. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
2: Облачно с прояснениями погоды. Сегодня в столице плюс 16 градусов. Уже завтра и послезавтра температура поднимется еще выше. Выше 20 градусов, плюс 21 завтра. И без осадков в понедельник плюс 24. 14.17 в Москве. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Минкультуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, то зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это все будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
11: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд. Не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технология технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
12: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики, редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
11: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
13: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
11: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что это деньги, которые работник получит на руки после уплаты налогов. Но в Петербурге зарплаты дворников поскромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
14: В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
2: Почему, несмотря на приличную зарплату, в столице нет очереди желающих взять в руки метлу или лопату, говорит председатель жилищного союза Москвы Константин Крохин.
15: В зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. И если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Краснодар, Сочи, конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом, сопоставимые деньги.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Средняя зарплата в столице на сегодня 173 тысячи рублей, следует из данных Росстата. В России ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Об этом Михаил Задорожный.
16: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Иридиум, Инмарсат, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
17: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов и, в первую очередь, против него направлено новое постановление.
16: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
18: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
16: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
19: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
16: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
20: Деда, а у тебя есть клад?
21: Конечно.
20: А где спрятан?
21: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
20: Как это?
21: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров откат, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
20: Целый участок? Всего за 1 100 000?
21: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
20: 317-33-34.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Адмиралтейские верфи. В условиях войны адмиралтейские верфи сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера, 48 охотников за подлодками, а также 116 плашкоутов, то есть барж, на которых осуществлялась эвакуация и перевозились грузы по Ладоге. Также здесь выпускали морские танки. Так называли малые бронированные корабли с танковыми башнями, которые могли маневрировать и высаживать десант на мелководье. К началу 1943 года 80% работников верфей составляли женщины, пенсионеры и дети. Одним из них был брат Тани Савичевой, Лёка, который умер во время блокады. В целом, подлодки адмиралтейской постройки потопили 129 кораблей и транспортов противника на Балтике, Северном и Черном морях, а также на Тихом океане. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес-ФМ Петербург. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 14:28. Студия Олеся Потапова. Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий потерпевшим по административным делам, в частности водителям автомобилей, делать выписки из материалов дела и снимать необходимые копии. Закон вносит поправки в КОАП. Это позволит кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, которые нередко происходят с автолюбителями, пояснил автор инициативы, председатель Думского комитета по труду Ярослав Нилов. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской и Челябинской областях. В аэропорту Челябинска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Также, по данным ведомства, столичный Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании полетов. Ранее сообщалось о перехвате как минимум 8 беспилотников, летевших на Москву. Артиллерийские учения начинаются сегодня в Финляндии. Они пройдут в 70 километрах от российской границы и продлятся до 12 мая. По данным финской стороны, в ходе учений будут отрабатываться артиллерийские минометные стрельбы, а всего в маневрах примут участие 640 военных. В ближайшем будущем резких перепадов погоды станет в несколько раз больше. Россиянам стоит ожидать погодной чехарды в виде теплого марта и снежного апреля, сообщил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин. По его словам, такое явление не станет катастрофическим, но резких смен погоды будет все больше. Синоптики подтвердили, что минувший апрель оказался в Москве холодным и аномально снежно-дождливым месяцем. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дубай начал раздавать ВНЖ за покупку недвижимости. Власти отменили минимальный порог инвестиций. Раньше для получения ВНЖ нужно было купить недвижимость на сумму на 200 тысяч долларов. Это примерно 15 миллионов рублей по нынешнему курсу. Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге. Он умеет самостоятельно открывать лючок, вставлять пистолет и возвращать потом все это на место. Пока доступна заправка только сотым бензином. В мире стартовал прокат фильма «Дьявол носит Прада 2». Вторая часть вышла спустя 20 лет после первой. Герои и актеры те же. В России ленту начнут показывать после праздников. Однако кинокритики от картины не в восторге. Подробнее в нашем эфире. Итак, Дубай отменил минимальную сумму инвестиций в недвижимость для получения статуса резидента. О новых послаблениях для экспатов написал РИА Новости со ссылкой на обновленные правила земельного департамента Эмирата. И теперь двухлетний вид на жительство можно оформить без ограничений по минимальной стоимости объекта. Раньше был порог свыше 200 тысяч долларов, но только если ты единственный владелец объекта недвижимости. Но если владельцев несколько, то для получения ВНЖ нужно иметь долю стоимостью не менее 109 тысяч долларов. Комментирует эксперт по недвижимости, эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
3: Совершенно очевидно, что Объединенные Арабские Эмираты, оказавшиеся под сильным давлением и с серьезными проблемами после 28 февраля 2026 года, пытаются стабильно и дальше привлекать к себе экспатов разного уровня. Ключевой момент для экспата – на каком основании люди могут находиться в стране. До настоящего времени двухлетний ВНЖ можно было получить при покупке недвижимости от 250 тысяч долларов. Сейчас этот порог ушел. Это, безусловно, упрощение. Я думаю, что оно направлено не столько на россиян, поскольку подавляющее большинство россиян и так покупали в Дубае недвижимость дороже этого порога, а скорее на граждан стран Юго-Восточной Азии, которые приезжают куда более активно и, по сути, определяют или помогают определить высокий уровень жизни в Дубае. Те, кто строит, те, кто занимается обслуживанием более обеспеченных людей. Так что мера очень понятная и логичная. В Объединенных Арабских Эмиратах рынок недвижимости рос невероятными темпами и по объемам транзакций, и по ценам, и по масштабам нового строительства последние 5 лет. Сейчас, вот в 2026-2028 году, на рынке должно появиться огромное число новых юнитов, то есть около 180 тысяч. Соответственно, аналитики ожидают, что даже если бы не было этого конфликта, спрос на недвижимость должен был, если не прийти в равновесие с предложением, возможно, даже в моменте оказаться чуть ниже. Соответственно, рынок должен был некоторым образом успокоиться. В Объединенных Арабских Эмиратах стабильно повышается население, примерно 1000 экспатов в день приезжало до конфликта. Этот тренд нужно было поддерживать. Я думаю, что столь радикальных мер, вроде снижения ценового порога, власти, может быть, и не предпринимали, но тот случай, когда печь нужно топить, дрова в печь нужно подбрасывать. Продолжать делать какие-то активности для привлечения экспатов, а их в Эмиратах, в частности в Дубае, 90% населения, им пришлось бы все равно. Но опять же, в последние годы резко выросло число новых объектов строительства, и в ближайшие 3 года разница между спросом и предложением может измениться в пользу последнего, то есть не в пользу спроса. Но если действительно появятся риски, связанные с тем, что люди будут уезжать или не будут массово приезжать, скорее какие-то налоговые льготы могут предложить власти Эмиратов. У них много других способов, и они показали, что в разных вопросах, чтобы облегчить жизнь релокантам и привлечь их, они очень гибкие.
2: Филипп Березин, эксперт по недвижимости. По оценкам эксперта, возвращение Дубая к прежнему уровню жизни до ближневосточного конфликта займет от 3 до 6 месяцев. Но уже сейчас в Эмиратах началась активная перезагрузка, продолжает управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
4: Как говорится, испортить все намного легче и быстрее, чем восстановить. Напугать, конечно, всеми этими событиями людей можно было. Восстановить требуется время. Было несколько типов релокантов, то есть были такие, мы как их называем, экспаты. А есть действительно релоканты, которые релоцируются постоянно. И сейчас они здесь, завтра там, поэтому мы их разделим на 2 части. Во-первых, все работает, абсолютно все. То есть все департаменты, все функционирует. Туристов, конечно, значительно меньше, но здесь задержка сейчас, в данный момент, не потому, что туристы ехать не хотят, а потому, что во многих странах туристические операторы до сих пор еще не убрали красный статус направления. За последнюю неделю у нас несколько важных событий экономических, помимо виз. Например, заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Следующее решение – это визы. Ограничения по сумме для инвесторов для получения резидентской визы сняты. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. По оценкам многих аналитиков, это займет от 3 до 6 месяцев, чтобы вернуть к тому, где было, и, возможно, выше немного. Хотела еще добавить экономические вопросы. Выход из ОПЕК – это, в первую очередь, независимость и, опять же, деньги, инвестиции, приток средств. Вчера был объявлен огромный контракт торговый с Кореей на государственном уровне. Это, опять же, приток релокантов, качественных релокантов, менеджеров и приток средств. Это все буквально за неделю.
2: Елена Тимченко, Royal Home Real Estate. С начала эскалации на Ближнем Востоке индекс рынка недвижимости Дубая снизился более чем на 20%. Это следует из данных дубайской биржи. Ранее индекс демонстрировал устойчивый рост. Плюс 63% в 2024 году и плюс 30% за 2025. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка, скорее. Задача для водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. Ну а дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна, главный ограничитель – это расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он спрашивает. вправо. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, но сейчас их решают. Первая реакция посмотревших это видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов, но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов-мобиль» Дмитрий Рогов.
5: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке зарядин, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верил ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
2: Дмитрий Рогов, Рогов-мобиль. В начале апреля на выставке RENVEX в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Сама она подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Водителю нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации. Но тон и образ жесткой Миранды Присли изменился с едкого на сентиментальный, пишут критики. Ну а глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса фильмом не впечатлена, меж тем с обзором Варвара Кочеткова.
22: Подробности.
6: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением, «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся расистский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе кинематографии IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10. На Letterboxd – 3,5 из 5.
2: Мнениями о фильме поделилась бизнес-ФМ редактор интернет-издания «Афиша», «Дейли Кино», обозреватель Юлия Анадера.
7: Фильм в целом мне очень понравился. Он, по моим ощущениям, получился лучше, чем можно было ожидать. По нескольким причинам. Создатели очень удачно, с одной стороны, работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному, верным образом не перегрузив картину, не сделав ее таким фестивалем воспоминаний о прошлой ленте, действительно создав новое произведение, которое актуально. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» и первого и второго журналистика, и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. В СМИ прошло, появилось множество социальных медиа, значительно сократились бюджеты у прессы, в особенности, наверное, у печатной. И вот в этих условиях существуют герои второго фильма, в условиях, когда журналистик не имеет такого богемного, волшебного образа, который создавался в первом фильме. Конечно, это все описано невероятно юмористично, иронично, и действительно фильм становится удовольствием. Это совершенно универсальное кино, оно смешное, оно живое, оно углубляет персонажей, оно делает их более многомерными и при этом затрагивает важные темы. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу, и здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
8: В Китае сейчас идет кампания против «Дьявола носит Прада» из-за того, что фильм ввели новую помощницу Энди Сакс, азиатку Дзин Чао. Зрители обвиняют образ в карикатурности, и имя Дзин Чао при определенном произношении напоминает оскорбление в адрес китайцев. Насколько вообще большая эта кампания и насколько реально обвинение?
7: Мне она, честно говоря, кажется немного надуманной. Мне показалось, что это совершенно нормальный, хороший персонаж. Это такая отсылка к тому, какой главная героиня Энди Сакс была 20 лет назад, какой она пришла в журнал «Подиум». Она, в принципе, как раз была примерно такой же неловкой ассистенткой, которая только начинает свою карьеру, которая заинтересована в серьезной журналистике гораздо больше, чем в модной журналистике, но при этом она использует работу в модном глянцевом издании как шанс.
2: Юлия Надера, кинообозреватель, редактор интернет-издания «Афиша Дейли». В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили альтернативный прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит «Старт Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
22: Реклама.
20: Деда, а у тебя есть клад?
9: Конечно.
20: А где спрятан?
9: Во Всеволожске. Но совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
20: Как это?
9: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
20: Целый участок? Всего за 1 100 000?
9: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
20: 317-33-34.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
23: Позвала в гости Вадима Мамонтова, знатока далеких, как я их называю, диких земель, основателя компании Russia Discovery. И спрашиваю, какую музыку ты слушаешь там, где людей нет?
24: Для Чукотки я вообще готовил специальный плейлист, и каждый день мы включали пару треков, связанных с тем или иным местом, где мы бывали. Ну, например, когда мы проходили мимо острова Ратманово, небольшой остров в Беринговом проливе, через 3 с небольшим километра от него находится остров Крузенштерна, уже американский остров, и между этими островами проходит государственная граница. Это то место на Земле, где мы всегда Америку опережаем на 18 часов. И вот между ними есть такая как бы полосочка ничейной территории, и Иосиф Кобзон когда-то спел песню, которая так и называется «Полосочка ничейной тишины». Там мы слушали, соответственно, этот трек. Когда мы заходили в бухту Провидения, там есть старое чукотское село, которое называется Нунлигран. Не больше сотни жителей там всего живет. И есть один очень удивительный такой чукотский коллектив. Называется «Эргрон». Он существует с 1967 года. Одна из, наверное, самых известных песен как раз называется «Нунлигран». Она вот про это село. Хотя, когда ты читаешь текст этой песни, перевод с чукотского на русский, понимаешь, что там описан повседневный быт этой деревни. И, наверное, ничего то, что рисует воображение, когда ты слушаешь звуки этой песни, звуки этой музыки, оно, наверное, этому текст этой песни не соответствует. Но, тем не менее, это, наверное, был один из самых моих заслушиваемых треков до поездки. И особенно, конечно, здорово он звучал в самом путешествии.
23: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
21: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 14:47 в Москве. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины холодной погоды и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, то бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе Check Index. Так каким будет спрос на шашлыки на этих майских? Подробнее Наталья Воробьева.
10: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
11: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
12: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
11: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
10: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
13: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус, чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
12: Есть ли ажиотаж на майские?
13: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
10: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города, и массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
14: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей, если по цене она 18000 будет, это майские. 2 числа только за МКАДом есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. В Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей, с 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
10: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Белый дом считает войну с Ираном законченной. Администрация Трампа уведомила об этом Конгресс. Как пишет Associated Press, 60-дневный срок, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях, больше не действует. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка, готовая еда, которую можно купить в магазине. Ну а себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланч? Об этом Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
22: «Бизнес говорит».
15: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
16: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится в сосредоточении офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитаны. Это в первую очередь доставка, вторая очередь — это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье и...

0: уменьшилось, поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили. Все довольны.
1: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
2: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, для них это было привлекательно. Но это основное меню. Специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена на ланч именно такая, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
3: Бизнес говорит. Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на трех олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 14.58 в столице. В студии Олеся Потапова. Игорную зону разрешено создать в Республике Алтай. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас в стране действуют 4 игорные зоны. В Калининградской области, в Алтайском крае, в Краснодарском и Приморском краях. Игорная зона «Золотой берег» в Крыму находится в стадии строительства. Также президент своим указом подписал закон о предоставлении служебного жилья российским космонавтам. Закон определяет полномочия Роскосмоса выступать от имени России как собственник жилых помещений Госжилфонда, принимать решения о включении или исключении жилья из специализированного жилого фонда. В аэропортах Екатеринбурга и Челябинска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Также, по данным ведомства, столичный Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании полетов. Ранее сообщалось о перехвате как минимум 9 беспилотников, летевших на Москву. В Японско-Оске произошло сильное землетрясение, нарушено движение поездов метро. Магнитуда подземных толчков в Наре.

0: Достигало 5,7. Сильные толчки ощущались и в соседней Осаке. Сообщений о пострадавших пока не поступало, угроза цунами не объявлялась. Московского пенсионера обманули на 71 миллион рублей. Под предлогом замены домофона мошенники пригласили мужчину в фейковую группу соседей по дому. Далее аферисты применили типичную схему с участием лжеправоохранителей и угрозы возбуждения уголовного дела. В результате пенсионер, пытаясь обезопасить себя, снимал крупные суммы средств и передавал их курьерам. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. США сокращают численность войск в Германии на 5000 военнослужащих. Решение было ожидаемым, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и предположил, что в перспективе Штаты могут вывести весь свой контингент из Европы. Как такой шаг трактуют в Германии? Жители Подмосковья пожаловались на ограничение домашнего интернета белыми списками в Щелковском районе. Как пишет газета «РУ», интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» работает со вчерашнего дня с ограничениями. В поддержке говорят, что продлится это все майские праздники. Ввоз в России спутникового оборудования из-за рубежа существенно ограничило правительство. Запрещено все, что может связываться с иностранными космическими объектами. Коснется ли это импорта смартфонов, которые поддерживают зарубежные системы? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военных. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть войск может быть возвращена в США, но затем переброшена в другие регионы. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона о выводе войск было вполне ожидаемым. Это должно подтолкнуть Европу к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, причем в связи с чем ЕС нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мэр сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
2: Александр Жар, немецкий политолог. События последних двух суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет об этом политику. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми. Поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, как говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении и азиатских союзников. Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге на АЗС. Он может самостоятельно открывать люк, вставлять пистолет и потом вернуть это все на место. Но пока доступна заправка только сотым бензином. Как эксперты все это оценивают, подробнее в дальнейшем эфире. Но сейчас о том, что жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер всем Wi-Fi у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали. И теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть дохода. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам BFM, Business FM подтвердил другой житель Щелковского района.
4: Это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
2: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания «Интернет», в столице могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Объясняется это мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не было, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
5: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
2: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите нам об этом в директе нашего телеграм-канала или в чат-боте в Макс. Семь стран ОПЕК Плюс достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в июне. Об этом заявили два источника агентства Рейтер. Рейтер отмечает, что это решение аналогично повышению цели по добыче в мае на 206 тысяч баррелей, утвержденному еще в начале апреля, за исключением доли Эмиратов, которые 1 мая вышли из объединения. Напомню, заседание стран-участниц ОПЕК Плюс пройдет завтра, 3 мая. К другим темам. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, то зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Но другой вопрос, как это будет проверяться? Все, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
6: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
7: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн». Ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
6: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителю об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
8: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
6: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
1: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры –
11: соцсети античности и чаты средневековья.
10: В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM».
1: В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Депутаты ЗАГСа Северной столицы предложили существенно ужесточить наказание для нерадивых владельцев гидроциклов и катеров. Действующие штрафы, по мнению парламентариев, не пугают любителей покататься по рекам и каналам вопреки запретам, а скорее подогревают интерес. Есть у законодателей также идеи по усилению контроля за небольшим водным транспортом. Максим Тихонов в продолжении темы.
13: Гидроциклы и катера являются проблемой чуть ли не каждой навигационной компании в Петербурге. И дело не только в их хаотичном передвижении, порой вопреки здравому смыслу, но и в создании угроз для других участников судоходства. За один только прошлый сезон власти зафиксировали около 250 различных нарушений по вине владельцев небольших транспортных средств. Было и несколько аварий, хотя и без серьезных последствий. В конце августа, например, два гидроциклиста не смогли поделить акваторию Большой Невки. Прав на управление техникой, к слову, не оказалось у обоих. Они задолго до этого уже в Крюковом канале столкнулись катер и теплоход. И это не единственные примеры. В этом году в Смольном решили поступить радикально. И с 18 апреля по 17 ноября запретили катание на гидроциклах и прочих незарегистрированных маломерных судах практически везде. Нюанс в том, что санкции для тех, кто игнорирует требования властей, символические. Для физлиц, например, сумма штрафа не превышает 3000 рублей. Понимают это и в Смольном. Чиновники уже выступили с инициативой поднять планку до 5000. Впрочем, по мнению депутата Александра Рассудова, это вряд ли можно назвать действительно эффективным решением.
14: Мы штрафами 5000 рублей для физиков, а мы понимаем, что на гидроциклах гоняют именно молодые ребята. Для них 5000, ну это так, просто пиво попить. Еще больше удовольствия получить от полиции по рекам и каналам погонять. Уж простите, здесь так получается, у нас проблемы с внутренними органами, а мы реснички красим. 5000 это ни о чем. Я не говорю о том, что нарушить федеральное законодательство, может именно просто как-то поработать с федеральным законодателем. Мы могли в этом содействовать, потому что вся какая-то смешная история превращается.
13: Вместе с тем представитель губернатора в ЗАГСе Константин Сухенко парировал, что наказание решили поднять до верхней планки, установленной федеральным правительством. В свою очередь депутат Ирина Иванова в ходе дискуссии с представителями Смольного предложила искать альтернативные пути решения проблемы. Речь, например, об обязательной регистрации всех водных мотоциклов. Этот вопрос, кстати, поднимается далеко не впервые как на региональном, так и на федеральном уровне.
15: Мы решаем сейчас вопросы с самокатами. Там тоже нет ни прав, ни регистрации, ничего. Может быть, все-таки в условиях того, что город туристический и приезжает там много, смотреть на разводные мосты – это наш с вами туризм. Может быть, мы все-таки подумаем об этой регистрации и о правах, ну и о какой-то маршрутизации этих средств. Потому что действительно смотришь – это опасное явление.
13: Также некоторые парламентарии призвали усилить роль правоохранительных органов. Они сравнили ситуацию с гоночными байками, управу на которых в городе долгое время не могли найти. Однако, когда на мотоциклы пересадили полицейских, то проблема ночных разъездов на бешеных скоростях по большей части сошла на нет. Максим Тихонов, Бизнес FM Петербург.
12: Почти половина российских студентов пишет курсовые дипломные работы с помощью искусственного интеллекта. При этом попытки контролировать использование новых технологий нередко приводят к тому, что к защите не допускаются студенты, не прибегавшие к нейросетям. Что думают преподаватели вузов Северной столицы о написании дипломов с помощью искусственного интеллекта, как алгоритмы меняют подход к обучению и чем грозит роботизация высшего образования, разбиралась Анна Лейбук.
6: 8 из 10 российских студентов используют нейросети в учебе, следует из данных ассоциации «Я профессионал». Регулярно к искусственному интеллекту обращается почти треть опрошенных. Чаще всего нейросети используют для поиска информации, однако почти половина студентов призналась, что пишут с их помощью курсовые и дипломы. В свою очередь, противники применения ИИ при написании работ опасаются, что такой подход лишит молодое поколение навыков самостоятельного мышления. Мнение профессора Политехнического университета Алексея Фадеева.
16: Давайте вот вспомним, как это было до того, как искусственный интеллект не нашел такого широкого применения. Тот, кто хотел не делать, он где-то это заказывал, где-то это находил, кто-то ему это делал. По большому счету, те, кто захотят учиться, они все равно будут учиться, используя те самые новеллы научно-технические, которые позволят еще быстро и качественно получать материал. И, в общем-то, это хороший инструмент для быстрого и качественного поиска необходимой информации. Безусловно, развитие технологий искусственного интеллекта существенно упрощает, собственно говоря, работу с информации, ее структурирования и обобщения. Поэтому в этом смысле открывается возможность для потенциально более глубоких изысканий и знаний за счет простого сокращения времени.
6: Единых правил работы с нейросетями в российском высшем образовании пока нет, сообщили в Миноборнауке. Однако некоторые петербургские вузы разрабатывают собственные регламенты. Например, СПбГУ еще в 2024 году утвердил политику применения генеративного ИИ в учебе и научных исследованиях. Документ разрешает использование нейросетей, однако устанавливает четкие границы. Например, без уведомления преподавателя это приравнивается к плагиату, а доля сгенерированного контента в работе не должна превышать 20%. Профессор, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Камила Нигматуллина считает, что контролировать использование ИИ невозможно, однако нужно учить студентов грамотно пользоваться технологиями.
17: Честно говоря, мы не отслеживаем, сколько студентов используют искусственный интеллект, потому что сегодня с развитием технологий это практически уже и невозможно. Мы точно разрешаем использовать нейросети везде, где необходима автоматизация каких-то сложных вычислительных действий, которые руками производить достаточно долго. А что касается генерации текста, конечно же, она запрещена, но здесь, повторюсь, современные модели ушли настолько далеко, что сложно понимать, что это было написано не человеком. Нужно ли строго ограничивать? Думаю, что уже это дело бесполезно. Нужно, наоборот, учить, как правильно использовать эти инструменты. И здесь многое зависит от научного опыта человека, потому что если он не знает, как должен выглядеть конечный результат, то, конечно, ему сложно будет оценить, насколько искусственный интеллект помог или, наоборот, запутал его в каком-то научном исследовании.
6: Попытки контролировать ИИ предпринимаются, однако они нередко оборачиваются проблемами. Так, в СМИ появилась информация, что обновленные алгоритмы антиплагиат-систем, настроенные на выявление сгенерированных текстов, массово допускают ошибки. В итоге самостоятельно написанные дипломные и курсовые работы получают маркировку «создано искусственным интеллектом», и студентов не допускают к защите. Заметим, что о несовершенстве системы говорят даже преподаватели. Профессор высшей школы экономики в Петербурге Андрей Заостровцев рассказал, что антиплагиат находил сгенерированный текст в его самостоятельно написанных научных публикациях.
18: Вузовские системы антиплагиат сейчас настроены на выявление текстов, генерированных ИИ. Но они часто ошибаются. Я как-то для проверки поставил в антиплагиат свою статью, написанную в 2008 году, когда еще ИИ не родился. Он мне выдал, что примерно 30% текста подозрительны на текст, генерированный искусственным интеллектом. Вот вам показатель качества. Я мог сделать только вывод, что искусственный интеллект – это я, ибо я писал тексты, которые сейчас пишет искусственный интеллект, до того, как он родился.
6: Добавим, что в 2025 году Северная столица вошла в топ-5 регионов по развитию искусственного интеллекта в России. Лидером по потенциалу создания технологий ИИ оказалась Москва. Кроме того, в рейтинг попали Московская и Новосибирская область, а также Татарстан. Сейчас на эти регионы приходится свыше 60% всех исследований в области нейросетей и больше половины профильных образовательных программ. Анна Лейбук, Бизнес FM Петербург.
12: Далее «Инкогнито» или «Кухня без прикрас» с господином Б. Затем новости коротко.
19: «Инкогнито» или «Кухня без прикрас» с господином Б. Удивительно нескладный проект Лампони, что открывался медленно, потом закрывался на перезапуск, но и с ним не прожил долго. Встречаем Астерию Брунелло и заехавший в готовый интерьер дуэт рестораторов. Франко Казады, сооснователь кафе «Италия» на Бакунина, и Андреа Бурицци из Амаркорда и Рипаса.
20: Инкогнито из Петербурга.
19: Название категорически осуждаем. Не проверить, что есть известнейший ресторан Брунелло в Сочи. Вот как так можно? Антураж весь остался. Лишь убрали несуразную инсталляцию перед дверью. Вот большая часть изменений. В остальном благодатно и светло. Нет запахов кухонных и микроклимат хорош. Даже за самым близким ко входу столом. Позиционирование, как я его понимаю, такое. Рипаса демократичный по меркам группы концепт. А тут все, видимо, задумано выше уровнем и дороже. Если не смотреть на равиоли с яблоком за 1650, что сломали меня всего. В остальном это прекрасное меню. Есть чутье у итальянцев. Тем более вот сам Франко сидит за столом. Тут же вскакивает, встречает, раздевает и передает официанту гостей. И ведь зал более чем наполовину полон, еще до включения любого рекламного промо. Великолепная вителла тоната, бархат в меру густого соуса, драгоценная телятина. Вместе со стеблем сельдерея, что делает все свежее, совсем распрекрасно. Не хуже салат с грушей и прошутто крудо, где впервые на моей памяти так органично вписано в большой ансамбль сочность страчателлы. Это первое яркое охлажденное впечатление. Суп качука с морепродуктами. Повод для отдельного визита. Самый большой, самый богатый по весу продуктов морей, что я ел в городе за много лет. Креветки двух размеров, баланс бульона, душа там томата с овощами и приправы. А вот за ризотто с белыми грибами четверка вам, итальянцы. Большое, рис и связи правильные, грибов много. Но слабо по соли, ее нет на столе. И вот от этого все невыразительное. Ну и не в температуре подали. Карбонара с гуанчале. Рекорд порции, что я видел с последней поездки в Италию. Обжаренные до сильнейшего, но приятного хруста палочки щековины. Не вареные, как бывает. Идеальный желтковый соус. Густой, несет на себе дорогой тертый пармезан. Хорошо все в папарделе с рагу из оленины. Ремни пасты. Мясо не кашей, а идеально ровными красивыми кусочками. С мелким кубиком морковки, но она скорее для красоты, для акцентов, для оправдания слова рагу. Тирамису с ромом. Брусок суперсочный, крем идеальный и без лишних украшательств. Впервые за полгода после хвостов и голов очерчу средний счет как набор двух, а не трех блюд. 2200. Ибо от трех обычный мужчина, не супермен, получит растяжение одной или двух частей желудка. Но сумма счета тут не главное, это же Крестовский. Сервис, которому не предъявить претензии за большой обед. Большие порции практически отменного класса еды. С минусами, но всем бы такие придирки. Думал, не поставить ли сразу две звезды, но остановился. Ведь эти две итальянские звезды и раньше не баловали стабильностью Бориса, который живет в интернете.
20: Инкогнито из Петербурга. Кухня без прикрас.
21: Этот день в истории города.
22: 2 мая 1729 года в городе Штеттин родилась Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. В 1744 году она приехала в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем. После принятия православия получила имя Екатерины Алексеевны. А 1 сентября 1745 года была обвенчана с Петром. К власти Екатерина пришла в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее мужа, Петра III. Екатерина II увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке со многими французскими просветителями. Историческое значение ее деятельности однозначно оценить сложно. Среди достижений – расширение границ империи, модернизация армии и государственных органов, рост на 14 миллионов человек населения страны, появление 216 новых городов и увеличение в два раза количества промышленных предприятий. При этом именно во времена Екатерины II впервые в российской истории появился государственный долг в размере 34 миллионов рублей.
21: Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург.
23: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Таможенникам разрешили сбивать беспилотники в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Владимир Путин подписал закон о создании еще одной игорной зоны в России, в Республике Алтай. В настоящее время в стране созданы 5 игорных зон на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области. 7 стран ОПЕК плюс достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в июне. Об этом сообщили два источника Reuters, знакомых с мнением объединения в преддверии заседания стран-участниц, который пройдет 3 мая в онлайн-формате. Один из собеседников агентства подчеркнул, что такое решение сигнализирует о том, что ОПЕК плюс продолжает работать в штатном режиме после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из объединения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Поводом стало видео, снятое столичным дизайнером Натальей Сундуповой. Она рассказала, что двух пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать, цитирую, «жить в свою страну», конец цитаты, и ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. После происшествия Наталья вызвала полицию. Женщина рассказала, что с ней уже связались представители Бурятии в Москве. Они будут держать ситуацию под контролем. Новости на Business FM. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость. Ранее он составлял 200 тысяч долларов. Но получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге, но пока этот сервис доступен не каждому. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин, во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа, слева робот не наливает. «Миранда Пристли» уже не та. Вторая часть бестселлера «Дьявол носит Прада» разочаровала мировую прессу. Претензии не к актерам, а к сюжету, который, по мнению критиков, утратил остроту. Что не так с сиквелом о жестком мире фэшн-индустрии. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Дубай отменил минимальную сумму инвестиций в недвижимость для получения статуса резидента. О новых послаблениях для экспатов написал РИА Новости со ссылкой на обновленные правила земельного департамента Эмирата. Теперь двухлетний вид на жительство можно оформить без ограничений по минимальной стоимости объекта. Раньше был порог свыше 200 тысяч долларов. Но только если ты единственный владелец объекта недвижимости. Если владельцев несколько, для получения ВНЖ нужно иметь долю стоимостью не менее 109 тысяч долларов, комментирует эксперт по недвижимости, эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
0: Это, безусловно, упрощение. Я думаю, что оно направлено не столько на россиян, поскольку подавляющее большинство россиян и так покупали в Дубае недвижимость дороже этого порога, а скорее на граждан стран Юго-Восточной Азии, которые приезжают куда более активно и, по сути, определяют высокий уровень жизни в Дубае. Те, кто строит, те, кто занимается обслуживанием более обеспеченных людей. Так что мера очень понятная и логичная. В Объединенных Арабских Эмиратах рынок недвижимости рос невероятными темпами и по объемам транзакций, и по ценам, и по масштабам нового строительства последние 5 лет. Сейчас, вот в 2026-2028 году, на рынке должно появиться огромное число новых юнитов, то есть около 180 тысяч. Соответственно, аналитики ожидают, что что даже если бы не было этого конфликта, спрос на недвижимость должен был, если не прийти в равновесие с предложением, возможно, даже в моменте оказаться чуть ниже. Соответственно, рынок должен был некоторым образом успокоиться. В Объединенных Арабских Эмиратах стабильно повышается население, примерно 1000 экспатов в день приезжало до конфликта. Этот тренд нужно было поддерживать. Я думаю, что столь радикальных мер, вроде снижения ценового порога, власти, может быть, и не предпринимали, но тот случай, когда печь нужно топить, дрова в печь нужно подбрасывать. Продолжать делать какие-то активности для привлечения экспатов, а их в Эмиратах, в частности, в Дубае 90% населения, им пришлось бы все равно.
2: Филипп Березин, эксперт по недвижимости. По разным оценкам, возвращение Дубая к прежнему уровню жизни, существовавшему до ближневосточного конфликта, займет от 3 до 6 месяцев. Но уже сейчас в Эмиратах началась активная перезагрузка, продолжает управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
3: Как говорится, испортить все намного легче и быстрее, чем восстановить. Напугать, конечно, всеми этими событиями людей можно было. Восстановить требуется время. Было несколько типов релокантов, то есть были такие, мы как их называем, экспаты. А есть действительно релоканты, которые релоцируются постоянно. И сейчас они здесь, завтра там, поэтому мы их разделим на две части. Во-первых, все работает, абсолютно все. То есть все департаменты, все функционирует. Туристов, конечно, значительно меньше, но здесь задержка сейчас, в данный момент, не потому, что туристы ехать не хотят, а потому, что во многих странах туристические операторы до сих пор еще не убрали красный статус направления. За последнюю неделю у нас несколько важных событий экономических, помимо виз. Например, заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Следующее решение – это визы. Ограничения по сумме для инвесторов для получения резидентской визы сняты. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. По оценкам многих аналитиков, это займет от 3 до 6 месяцев, чтобы вернуть к тому, где было, и, возможно, выше немного. Хотела еще добавить экономические вопросы. Выход из ОПЕК – это, в первую очередь, независимость и, опять же, деньги, инвестиции, приток средств. Вчера был объявлен огромный контракт торговый с Кореей на государственном уровне. Это, опять же, приток релокантов, качественных релокантов, менеджеров и приток средств. Это все буквально за неделю.
2: Елена Тимченко, управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate. С начала эскалации на Ближнем Востоке индекс рынка недвижимости Дубая снизился более чем на 20%. Это следует из данных дубайской биржи. Ранее индекс демонстрировал устойчивый рост. Плюс 63% в 2024 и плюс 30% за 2025. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
4: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь. Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так. Чтобы поцарапать, я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
2: Дмитрий Рогов, автоэксперт. В начале апреля на выставке «Ренвекс-2026» в Москве «Росатом» показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа, она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации. Но тон и образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. А глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса не впечатлена этим фильмом. С обзором Варвара Кочеткова.
23: Подробности.
5: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением, «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Вокс» увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся расистский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10, на Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак.
2: Но есть и другая точка зрения. Фильм привлекает своей живостью, юмором и отлично снятыми сценами и точно будет популярен, уверена редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
7: Фильм в целом мне очень понравился. Он, по моим ощущениям, получился лучше, чем можно было ожидать. По нескольким причинам. Создатели очень удачно, с одной стороны, работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному, верным образом не перегрузив картину, не сделав ее таким фестивалем воспоминаний о прошлой ленте, действительно создав новое произведение, которое актуально. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» и первого, и второго журналистика и модная журналистика. И эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. СМИ прошли через дигитализацию, появилось множество социальных медиа, значительно сократились бюджеты у прессы, в особенности, наверное, у печатной. И вот в этих условиях существуют герои второго фильма, в условиях, когда журналистик не имеет такого богемного, волшебного образа, который создавался в первом фильме. Конечно, это все описано невероятно юмористично, иронично, и действительно фильм становится удовольствием. Это совершенно универсальное кино, оно смешно. ручное, оно живое, оно углубляет персонажей, оно делает их более многомерными и при этом затрагивает важные темы. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности. И, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
1: В Китае сейчас идет кампания против «Дьявола носит Прада» из-за того, что фильм ввели новую помощницу Энди Сакс, азиатку Дзин Чао. Зрители обвиняют образ в карикатурности, и имя Дзин Чао при определенном произношении напоминает оскорбление в адрес китайцев. Насколько вообще большая эта кампания и насколько реально обвинение?
7: Мне она, честно говоря, кажется немного надуманной. Мне показалось, что это совершенно нормальный, хороший персонаж. Это такая отсылка к тому, какой главная героиня Энди Сакс была 20 лет назад, какой она пришла в журнал «Подиум». Она, в принципе, как раз была примерно такой же неловкой ассистенткой, которая только начинает свою карьеру, которая заинтересована в серьезной журналистике гораздо больше, чем в модной журналистике, но при этом она использует работу в модном глянцевом издании как шанс.
2: Юлия Анадера, кинообозреватель. В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже.
23: Реклама.
8: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
10: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
9: Просто космос!
10: Звони 611-25-25.
9: Ага, 611-25-25.
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Награды и кавалеры. Орден Святой Изабеллы, основанный в 1801 году, один из немногих, который вручают женщинам до сих пор. Он носит имя королевы Изабеллы Арагонской, канонизированной за добродетель и помощь бедным. Знак ордена имеет две части – королевскую корону и медальон с изображением святой, подающей милостыню и окруженной венком из роз. К одежде награда крепится с помощью розовой ленты. В 19 веке знак ордена Святой Изабеллы считался одной из самых изысканных наград мира. Последний раз в 2018 В этом году ее получили около двух десятков женщин за заслуги в сфере образования, науки и искусства.
23: Награды и кавалеры на Бизнес FM Петербург. Продолжительность жизни.
25: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
23: Журналист Алена Копылова.
25: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
23: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
2: 15:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. И прямо сейчас программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Екатерина Черкова, финансовый директор МР-групп, обсудили текущее состояние строительной отрасли.
13: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Я с радостью объявляю о старте нового цикла наших программ «Масштабный бизнес». В каждом выпуске мы будем разбирать конкретную отрасль нашей экономики. Мы поговорим о ее текущем состоянии, главных вызовах и о том, как современные банковские продукты могут помочь компаниям стать эффективнее и устойчивее. Сегодня говорим о недвижимости и девелопменте. В программе принимает участие Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Екатерина Черкова, финансовый директор МР-групп. Итак, начнем с первого вопроса. Если вспомнить прошлый 25-й год, то отрасль недвижимости и девелопмента продемонстрировала смешанную динамику. С одной стороны, наблюдался рост цен на жилье, с другой – снижение инвестиций и некоторое замедление темпов строительства. В этой связи, Екатерина, каким образом эти тенденции могут проецироваться на текущий год?
14: Я бы не назвала это смешанной динамикой. Во многом ситуация 2025 года была обусловлена высокой ключевой ставкой и попыткой ЦБ регулировать инфляцию. Кроме того, обеспечить дополнительную устойчивость и снижение рисков банковской системы, что привело к существенному изменению требований к финансированию строительных проектов и одновременно удорожанию стоимости этого самого финансирования. В параллель происходил бурный рост себестоимости, и третий фактор, существенно повлиявший на отрасль, я бы назвала качество продукта, качественный скачок. Это изменение требований города к продукту как в части внешнего облика зданий, архитектуры, соразмерности человеку, так и в части фокуса на инфраструктуру, благоустройство и комфорт жителя. Все это приводит к тому, что цену на рынке определяет в первую очередь себестоимость, а не спрос. И в 2026 году большая часть из этих тенденций, очевидно, сохранится.
13: Денис, вот со стороны банка вы же наверняка все видите, все тренды по данной отрасли, что бы вы добавили?
15: Действительно, если говорить о Москве, то мы видим то, что это приводит к четкой сегментации классов жилья. Почти все новые проекты класса «Комфорт» теперь реализуют фонд реновации. Город, по сути, вынуждает рыночных девелоперов строить более дорогие проекты даже в тех районах, которые ранее характеризовались только застройкой класса «Комфорт». То есть, по сути, в Москве будет красиво, удобно, комфортно, но дорого. Также важным трендом мы видим развитие проектов комплексного развития территории, так называемых КРТ. В целом добавлю, что в последние годы рыночные условия для девелоперов были по-настоящему сложными и агрессивными, но многие из них успешно адаптировались и уверенно держат баланс между уровнем готовности объектов и уровнем распроданности, сохраняя достаточно адекватную маржинальность.
13: На фоне по-прежнему высокой ключевой ставки Банка России и сворачивания льготных ипотечных программ снижается доступность жилья. Денис, Екатерина, не ожидаете ли вы разворота этого тренда?
15: Ключевым фактором разворота ситуации – это, безусловно, снижение ключевой ставки. Причем снижение ключевой ставки будет со стороны спроса работать в двух направлениях. Некоторым таким магическим числом, которое мы считаем, как бы развернет ситуацию, это ключевая ставка в районе 11%. Во-первых, мы ждем, что при этой ставке возобновится достаточно серьезный спрос на коммерческую ипотеку. А вторая, не менее важная история, что при ключе в 11 ставки на депозиты, скорее всего, перейдут в территорию однозначных ставок, и это будет способствовать перетоку накоплений, которые скопились сейчас на балансах банков, в том числе в покупку квадратных метров. Но перспектива ключевой ставки в 11% – это 2027 год, не раньше, к сожалению.
13: Екатерина.
14: Хотелось бы добавить еще один тезис, что в 2026 году, на мой взгляд, важную роль в развороте тренда может сыграть политика государства. То есть будут ли какие-то инструменты от государства, стимулирования спроса, либо же какие-то косвенные инструменты, которые облегчат ситуацию у застройщиков и позволят им продавать больше единицу времени, как, опять же, снижение стоимости финансирования, изменение подходов к налогообложению, так, чтобы можно было бы высвободившиеся деньги отправить в снижение стоимости метра.
13: Екатерина, еще один вопрос интересный для рынка недвижимости, который обсуждают уже, наверное, не первый год. Это дефицит подрядчиков. Это и в прошлом году стало одной из причин переноса сдачи проектов. Вот эта проблема сохранится ли в текущем году?
14: Действительно, количество качественных профессиональных подрядчиков в отрасли всегда было весьма ограничено. Однако всем понятно, что очень немногие подрядчики могут соблюсти и выполнить те требования, которые сейчас предъявляются городом, опять же, к качеству стройки. Подрядчику, так же, как и застройщику, на самом деле важно иметь качественного контрагента, который имеет возможность а. оплачивать работы своевременно, у которого есть бесперебойное финансирование, у которого есть нормальная рабочая документация, с которым можно работать в долгую, в длину. Поэтому, на самом деле, я бы сказала, опять с точки зрения MR Group, для сильных застройщиков количество качественных подрядчиков не поменялось.
13: Екатерина, вы не раз уже про финансирование говорили. Естественно, успех любой компании зависит от хорошего, грамотного финансирования, от банковского обслуживания. Вот в этой связи хотелось бы узнать, какие банковские продукты являются для вас, скажем так, рабочими лошадками, чем пользуетесь постоянно, и главное, на ваш взгляд, может, каких-то решений все-таки не хватает банковских именно?
14: Смотрите, давайте. В части банковского финансирования базово для застройщиков существует достаточно понятный набор инструментов. Бридж, мезонин на этапе приобретения проекта, проектное финансирование после получения разрешения на строительство до ввода и различные варианты ломбардных ипотечных кредитов под залог готовых объектов и земельного банка. И мы, конечно, заинтересованы в комплексном продукте, который позволит от момента покупки земельного участка до момента ввода проекта в эксплуатацию иметь бесперебойное финансирование, а бесконечно не пересматривать модель, не править, не доделывать.
13: Денис, вот интересно, вы прямо сейчас услышали прямой запрос от рынка. Ну, что может сейчас предложить современный банк представителям отрасли?
15: Все вышеперечисленное Екатериной у нас, безусловно, есть и активно используется нашими клиентами. Наш важный фокус на сейчас – это скорость предоставления вот этого инструментария, бесшовность и тонкая настройка под потребности застройщика и конкретного проекта, а также перевод рутинных операций в цифру. Если говорить о продуктах привлечения капитала, то для крупных компаний мы также видим

0: 2026 год – это для девелопмента России период адаптации к новым условиям. Екатерина, Денис, каким вы видите дальнейшее развитие отрасли?
1: Ну, безусловно, самый главный ключевой фактор будет ключевая ставка ЦБ и скорость ее снижения, потому что самый большой вклад она оказывает в себестоимость стройки. А дальнейшее развитие отрасли, на мой взгляд, будет определяться в первую очередь государством. Через те социальные задачи, которые призваны решать строительство. Создание безопасной, комфортной среды для жизни, доступ к социальной инфраструктуре, транспортная доступность объектов строительства. Вот как-то так.
2: Снижение ключевой ставки, как мы уже обсудили, я полностью согласен с Екатериной, это фактор номер один с большим запасом. И это, безусловно, оживит спрос и доступность жилья. Но хотел бы обратить внимание еще на один тренд, про который сейчас мало говорят, но мы на самом деле его предвидим, да, что вместе со снижением ключа застройщики столкнутся с возросшей конкуренцией со вторичным рынком за кошельки потребителей. До 2022 года вторичка стоила, как правило, дороже первички, потому что была уже готова к проживанию. Спрос на новостройки драйвится как качеством продукта, более современными решениями. Но в первую очередь ключевой фактор того, что первичка продолжает продаваться, это наличие расстройщик со стороны девелоперов. Для вторички расстройщика со стороны физических лиц недоступны. При снижении же ставки, да, коммерческая ипотека вернется, как мы уже с вами обсудили. Появится спрос на вторичку, и вот этот отложенный объем вторички выйдет на рынок, и предложение достаточно значимо возрастет, и это будет сдерживающим фактором для цен.
0: Это был первый выпуск цикла программ «Масштабный бизнес». Гостями нашей студии были Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Екатерина Черкова, финансовый директор МР Групп. В следующей программе мы будем говорить о высоких технологиях. Полную версию программы вы можете найти в телеграм-канале «Масштабный бизнес» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
3: С Денисом Кутасовым, старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-банка, и Екатериной Черковой, финансовым директором МР Групп, беседовал Алексей Завьялов.
4: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Наизусть. Уильям Шекспир. Так сладок мед, что наконец он горек. Избыток вкуса убивает вкус. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Неизвестные угнали танкер МТ «Еврика» под флагом Того у берегов йеменской провинции Шабва. Об этом сообщает телеканал «Аль-Араби» со ссылкой на береговую охрану Йемена. По данным пограничников, на борт поднялась группа вооруженных людей. После получения контроля над судном его направили через Аденский залив в сторону Сомали. В береговой охране отметили, что местонахождение танкера известно, и сейчас власти предпринимают усилия, чтобы освободить судно и обеспечить безопасность экипажа. А в России запретят созданные искусственным интеллектом изображения людей в агитации. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Запрет устанавливается на использование изображений и голоса вымышленных и умерших людей. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на использование изображений. Мужчину, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на митинге 1 мая, арестовали на 14 суток. 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова признали виновным в мелком хулиганстве, сообщила Объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об администрации. Административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Президент США Дональд Трамп вновь похвастался успешным прохождением когнитивных тестов. Первый вопрос очень легкий. Там лев, жираф.

0: Трамп, медведь и акула. Они спрашивают, на какой картинке медведь, рассказал Трамп в пенсионном сообществе «Вилледжс» во Флориде. По его словам, тест состоит из 30 вопросов, очень стандартный, но очень сложный в последних 10 вопросах, отметил Трамп. Результаты, как утверждает президент, побудили одного из врачей назвать его «безумным гением». Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США снижают военное присутствие в Германии. Самый многочисленный контингент штатов в Европе сократится на 5000 человек. Минобороны страны назвали это решение ожидаемым и допустили, что в будущем американские военные будут полностью выведены из ЕС. Насколько реальна такая перспектива и как оценивают последние события в Германии? Доступны только белые списки. Жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. По данным газеты РУ, проблема коснулась клиентов провайдера «Всем Wi-Fi». В техподдержке им говорят, что это продлится все майские праздники. Поменял минус на плюс, сообщи об этом зрителям. В Казахстане артистов, поющих под фонограмму, обязали публиковать эту информацию в концертных афишах и объявлениях. А если нет, то кто и как это проверит? И всегда ли возможно отличить фанеру от живого пения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News. Часть из них может быть возвращена в США, затем переброшена в другие регионы. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает как интересам Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мэр сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
2: Александр Раар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются и в отношении азиатских союзников. Жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ», жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали. И теперь, например, у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть дохода. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам «Бизнес ФМ» подтвердил и другой житель Щелковского района.
4: Ну, это бредовая идея, грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем, не знаем. Там будет видно.
2: Это был комментарий жителя Щелковского района об ограничениях в работе домашнего интернета. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
5: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
2: Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите нам об этом в директе нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
6: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технология технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
7: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
6: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
8: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
6: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
9: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
1: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана «Бьорн» – «Лагом сет». Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея де Лоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
2: Погода в Москве отличная. Плюс 16, слабая облачность и никаких дождей. Ни сегодня, ни, к слову, завтра. В воскресенье днем температура в городе поднимется до плюс 21. «16.16» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
12: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит по пошлины, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, со второго квартала или с третьего, или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
13: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
12: Конечно. Здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки не отработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили, и все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22 дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
13: А с комплектующими как будет здесь?
14: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
2: Максим Годаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре 2025 года ЕС и США заключили всеобъемлющее торговое соглашение, предусматривающее снижение пошлин на европейский автомобильный экспорт с 27,5% до 15%. Евросоюз, в свою очередь, обязался отменить тарифы на все американские промышленные товары и открыть рынок для широкого круга американской продукции – морепродуктов, молочных товаров, свинины и соевого масла. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские автомобили не повлияет на рынок США. Главное последствие – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
15: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. К другим темам. В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
16: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
17: В первую очередь этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
16: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
18: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
16: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
19: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного — это запрет терминалов, а из неочевидного — это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
16: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
20: Реклама.
21: Сова? Это мне?
22: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Арсенал. В годы войны на предприятии, которое называлось «Машиностроительный завод номер 7 имени Фрунзе», выпускали пулеметы и минометы, а также целый ряд пушек – противотанковые, полевые, горные и корабельные. Кроме того, инженеры «Арсенала» принимали участие в разработке знаменитых «Катюш». Часть оборудования успели эвакуировать, однако один из эшелонов пришлось вернуть, поскольку противник захватил станцию МГА. Впоследствии орудия отправляли на фронт по льду Ладожского озера и на самолетах с Ржевского и Комендантского аэродромов. На заводе был открыт первый в Ленинграде стационар для работников, страдающих дистрофией. Благодаря двухнедельному отдыху в теплых палатах остались живы более 1500 человек. А чтобы улучшить питание заводчан, были сформированы 2 бригады рыбаков. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: 16:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Массовый сбой произошел у интернет-провайдеров Москвы и Подмосковья. Пользователи сообщают, что через Wi-Fi не открываются ни сайты, ни приложения, ни страницы самих провайдеров. Жительница Щелковского района рассказала газете «РУ», что домашний интернет стал работать по белым спискам. В службе поддержки провайдера ей сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение сверху, и компания не несет за это ответственности. Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предупреждал, что ограничения связи, которые будут действовать в Москве на майские праздники, могут затронуть в том числе и домашний интернет. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает эмиратское госагентство ВОМ. Решение принято после всесторонней оценки оперативной обстановки и условий безопасности, а также по согласованию с соответствующими органами, отметили в Главном управлении гражданской авиации страны. Там добавили, что непрерывный мониторинг в режиме реального времени сохраняется для обеспечения наивысшего уровня национальной безопасности. Жители Одессы сегодня несут цветы к стихийному мемориалу возле Дома профсоюза в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года. Площадь Куликова поля с утра оцеплена полицией и Нацгвардией, сообщает украинское издание «Страна». По его данным, на входе к стихийному мемориалу полиция и СБУ проводят досмотр, проверяют не только документы, но и мобильные телефоны. Жертвами противостояния сторонников и противников Майдана возле Дома профсоюзов 12 лет назад стали 48 человек, еще свыше 250 пострадали. Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере. Об этом сообщает телеграм-канал Международного союза КВН. По информации телеграм-каналов «Мэш» и «Шот», артистка перебегала трассу в неположенном месте. Ее сбил автомобиль. Ей было 53 года. Рыбалко стала чемпионом высшей лиги в составе «Утомленных солнцем» в 2003 году. После чемпионства комиков активность команды снизилась, и она участвовала только в юбилейных играх. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость. Ранее он составлял 200 тысяч долларов. Но получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге, но пока этот сервис доступен не каждому. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа, слева робот не наливает. Миранда Пристли уже не та. Вторая часть бестселлера «Дьявол носит Прада» разочаровала мировую прессу. Претензии не к актерам, а к сюжету, который, по мнению критиков, утратил остроту. Между тем, в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии предрекают успех. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих, как Дубай, возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Люди и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает первые шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
0: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал «Коммерсант», если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
3: Все работает, все департаменты, все функционирует. Помимо виз, заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
0: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
4: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас там столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
0: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Также Арабские Эмираты буквально сегодня, наконец, полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации. Но тон и образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса фильмом не впечатлилась. С обзором Варвара Кочеткова.
20: Подробности.
5: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением, «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Вокс увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся расистский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10, на Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак.
2: Но есть и другая точка зрения. Фильм привлекает зрителей своей живостью, юмором и отлично снятыми сценами и точно будет популярен в России, уверен редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
6: Фильм в целом мне очень понравился. Он, по моим ощущениям, получился лучше, чем можно было ожидать. По нескольким причинам. Создатели очень удачно, с одной стороны, работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному, верным образом не перегрузив картину, не сделав ее таким фестивалем воспоминаний о прошлой ленте, действительно создав новое произведение, которое актуально. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» и первого, и второго журналистика и модная журналистика. И эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. СМИ прошли через дигитализацию, появилось множество социальных медиа, значительно сократились бюджеты у прессы, в особенности, наверное, у печатной. И вот в этих условиях существуют герои второго фильма, в условиях, когда журналистик не имеет такого богемного волшебного образа, который создавался в первом фильме. Конечно, это все описано невероятно юмористично, иронично, и действительно фильм становится удовольствием. Это совершенно универсальное кино, оно смешное, оно живое, оно углубляет персонажей, оно делает их более многомерными и при этом затрагивает важные темы. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности. И, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
7: В Китае сейчас идет кампания против «Дьявола носит Прада» из-за того, что в фильм ввели новую помощницу Энди Сакс, азиатку Дзин Чао. Зрители обвиняют образ в карикатурности, и имя Дзин Чао при определенном произношении напоминает оскорбление в адрес китайцев. Насколько вообще большая эта кампания и насколько реально обвинение?
6: Мне она, честно говоря, кажется немного надуманной. Мне показалось, что это совершенно нормальный, хороший персонаж. Это такая отсылка к тому, какой главной героиня Энди Сакс была 20 лет назад, какой она пришла в журнал «Подиум». Она, в принципе, как раз была примерно такой же неловкой ассистенткой, которая только начинает свою карьеру, которая заинтересована в серьезной журналистике гораздо больше, чем в модной журналистике, но при этом она использует работу в модном глянцевом издании как шанс.
2: Юлия Анадера, кинообозреватель. В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна, и главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, но их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов-мобиль» Дмитрий Рогов.
8: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный, киллер-фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке заряди, например, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошей защиты для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
23: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо, и заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
1: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина как таковая не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля – это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
23: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке «Ренвекс-2026» «Росатом» показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа, которая сама подъезжает к машине и заряжает ее.
20: Реклама.
9: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Вот интересно, что более показательно для понимания положения дел на ипотечном рынке? То, что в марте 26 года все заметно лучше, чем было год назад, и даже месяц назад, в феврале? Или то, что в целом в первом квартале этого года все заметно хуже, чем было в четвертом квартале прошлого? В итоговых подсчетах Объединенного кредитного бюро есть и про то, и про другое, но про позитивный март думать как-то приятнее. Согласно данным ОКБ, за первый месяц весны банки выдали россиянам более 78,5 тысяч кредитов на покупку жилья. По сравнению с февралем количество выдач выросло на 16%, а в годовом выражении аж на 36%. Объем мартовских ипотек дошел до отметки почти 322,5 миллиарда рублей. Это тоже заметно больше показателей и февраля, и прошлогоднего марта. Игроки первичного рынка на позитиве. Доля нового жилья пусть чуть-чуть, но увеличилась до 28% от общего количества кредитов. Стало быть, доля вторичного жилья составила 72%. Хотя тут смотря с чем сравнивать. В марте 2025 года на новостройки приходилось 53% от всех выданных ипотек. Аналитики ЦИАН со своей стороны, фиксирующие переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, говорят, что в первом квартале года вторичный рынок показал большую устойчивость, чем первичный, который пострадал на фоне изменения условий программы семейной ипотеки. На вторичке за квартал продажи просели на 27%, а в сегменте новостроек сразу на 43%. К тому же ценовой разрыв между сегментами сегодня очень заметен. В среднем строящееся жилье дороже готового на 23%, и покупатели не могут на это не реагировать. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
21: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
23: 16:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Банки и маркетплейсы начали договариваться по скидкам.
20: Итоги недели.
23: Покупатели на Озон с начала мая смогут получать скидки при оплате картами Совкомбанка и МТС «Деньги». Спор между системными банками и маркетплейсами разгорелся еще в прошлом году как раз из-за программы лояльности. Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что теперь с банками маркетплейсов придется взаимодействовать, сотрудничать и даже конкурировать. Валерий Убадоев продолжит.
10: В заявлении пресс-службы Озон говорится, что Совкомбанк и МТС «Деньги» присоединились к программе лояльности маркетплейса, которая называется «Зеленая цена». Если упрощать, то ее суть в том, что банки дают маркетплейсу деньги, а он, в свою очередь, направляет их на снижение цен для покупателей, которые платят картами банков-партнеров. С осени прошлого года к этой программе Озон могут подключиться любые российские кредитные учреждения. Маркетплейс ожидает, что количество банков-партнеров вырастет в ближайшее время. В ноябре прошлого года Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и, между прочим, Совкомбанк в совместном письме выступили против схемы, когда покупатель получает скидку за то, что платит через банк, который принадлежит маркетплейсу. Один из вариантов разрешения спора предлагал Центробанк, как писали ведомости в феврале. Идея регулятора была в том, чтобы рядом с единой ценой товара находилось всплывающее окно, при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют. Партнерство Озон с Совкомбанком и МТС деньгами, по сути, похоже на реализацию идеи Центробанка, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
12: Очевидно, что линия, которую гнул СБ, побеждает. СБ ратует за справедливую конкуренцию между банками. Он против того, чтобы какие-то избранные банки могли только давать скидки и кэшбэки за покупки на маркетплейсах. Либо это не может давать никто, либо к этому могут добровольно присоединяться разные банки. Я не уверен, что прям все банки туда ринутся сотрудничать с маркетплейсами, вообще все крупные. Я думаю, что в основном будут предъявлять интерес к такого рода сотрудничеству не самые крупные банки, которым нужно пополнение в лице клиентской базы. Для крупных банков, у которых и так уже сформирована довольно крупная клиентская база, это не столь актуально.
10: В начале апреля РБК со ссылкой на источники утверждал, что ВТБ и Wildberries обсуждают варианты интеграции. Пресс-служба объединенной компании Wildberries Rus это опровергла, а основательница маркетплейса Татьяна Ким назвала полной чушью информацию о якобы вхождении ВТБ в капитал Wildberries. А на прошлой неделе президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, цитата, «удушить банки маркетплейсов уже не удастся». Теперь с ними нужно сотрудничать, взаимодействовать, а где-то и конкурировать. Он отметил, что по ряду направлений и продуктов ВТБ уже работает с Wildberries. Конфликт между банками и маркетплейсами потихоньку сглаживается, и это на руку потребителям, считает директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.
13: Несмотря на те споры, которые были, мы видим позитивные тенденции, поэтому однозначно все эти взаимные интеграции приветствуются. Люди, которые ежедневно осуществляют покупки на маркетплейсах, если видят, что маркетплейс помимо стандартного своего сервиса готов предоставить им еще много разных возможностей, начиная от возможности забронировать где-то отель, заканчивая возможностью воспользоваться какими-то финансовыми услугами, да, в рамках банкинга, то, конечно, новый формат, который позволяет тебе в одном месте получать огромный пласт услуг, безусловно, привлекательный для потребителя.
10: Стоит напомнить, что Озон в прошлом году впервые получил чистую прибыль и в первую очередь благодаря своему банку, через который Marketplace и предоставляет скидки. Как говорится в сообщении, Озонбанк продолжает участвовать в этой программе, но отмечается, что уровень скидок по картам банков-партнеров будет одинаковым. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
23: Владимир Путин исключил Озонбанк из перечня кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями и долями, составляющими их уставные капиталы. Эти ограничения были введены еще в октябре 2022 года. В феврале этого года ЦБ выдал Озонбанку лицензии на ведение депозитарной и брокерской деятельности. Мораторий на штрафы – это хорошо, но есть угрозы посерьезнее.
20: Итоги недели.
23: Экспедиторы обсуждают решение Минтранса не штрафовать бизнес, который не по своей вине не успел зарегистрироваться в системе Гослог. По словам собеседников Business FM, отсутствие этой регистрации влечет за собой целую цепочку потенциальных проблем. Иван Медведев подробнее.
14: Гослог – это цифровая система, через которую государство контролирует движение товаров, документов или ресурсов. Кто отправил, куда доставили и сколько осталось. С 1 мая экспедиторские компании, которые к этому моменту не успели зарегистрироваться в этой системе, фактически потеряют право работать. А тем, кто продолжит оказывать услуги без регистрации, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Но на конец апреля в реестре оказалось всего 4 с небольшим тысячи уведомлений. По словам собеседника Бизнес FM, на самом деле в России этим бизнесом занимаются десятки тысяч компаний. За два дня до вступления в силу новых правил в Минтрансе изданию «Коммерсант» заявили, что тех, кто вовремя подал документы на регистрацию, но в силу технических причин, сбоев, задержек и очередей не попал в реестр, штрафовать не будут. По словам экспертов, это косвенно подтверждает, что очереди на регистрацию очень большие и система не справляется. За мораторий на штрафы бизнес говорит спасибо, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопуло, но добавляет, что отсутствие регистрации – это не только угроза штрафов. Дело в том, что после попадания в реестр у бизнеса есть 45 дней на то, чтобы заявить о себе как об экспедиторе в ФСБ. И непонятно, с какого момента будет отсчитываться этот срок и что будет, если в 45 дней не уложиться. Причем проблема эта массовая, потому что многие, кто занимаются этим бизнесом, сами себя экспедиторами даже не считают и могли вовсе не подавать документы в Гослог, продолжает Георгий Властопуло.
15: К экспедиторам причисляются компании, не которые де юре о себе заявили о том, что они экспедиторы, либо их договор носит название «договор транспортной экспедиции», а компании, которые по сути и по функциям выполняют роль экспедитора. То есть по сути это означает, что ФНС может взять любой договор, где компания-подрядчик исполняет услуги, связанные с организацией перевозки, с документарным сопровождением того или иного груза, и она автоматически по своей сути договор признается экспедиторским. И будет проверена такая компания, была ли она внесена в реестр Гослог. Вот в чем суть. То есть компаниям, например, может сидеть 3-4 человека, организовывать перевозки небольшого магазина, доставляет грузы до маркетплейсов или еще до складов канцелярии, но они должны были позаботиться, по крайней мере, о том, чтобы подать заявление на включение в Гослог. И сколько таких компаний, никто не знает. Возможно, имя им легион.
14: И некоторые из них уже говорят о том, что

0: некоторые еще не включены в реестр, не минимальные, потому что налоговое законодательство такого условия не устанавливает. В целом в налоговом праве существует принцип автономности. Он говорит, что даже если нарушены какие-то требования регуляторного характера, например, требования регистрации, наличия лицензии и так далее, то это не имеет значения для цели налогообложения, если иное прямо не предусмотрено налоговым кодексом. И в данном случае, поскольку такого требования нет, то для учета расходов и использования вычетов по НДС каких-то препятствий здесь нет.
1: Впрочем, бизнесу стало бы намного легче, если бы что-то подобное заявили непосредственно в Федеральной налоговой службе. Редакция Business FM уже направила в службу соответствующий запрос. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Продолжительность жизни.
3: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа, области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Неизвестные угнали танкер МТ «Еврика» под флагом Того у берегов йеменской провинции Шабва. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на береговую охрану Йемена. По данным пограничников, на борт поднялась группа вооруженных людей. После получения контроля над судном его направили через Аденский залив в сторону Сомали. В береговой охране отметили, что местонахождение танкера известно. Власти предпринимают усилия, чтобы освободить судно и обеспечить безопасность экипажа. Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца года. Об этом сообщил министр энергетики страны Бахрил Лахадалия. По его словам, поставки начнутся в ближайшее время. Это позволит обеспечить страну всеми видами топлива. Конкретные вопросы, связанные с механизмами закупок и ценами на российскую нефть, будут решаться бизнесом. Кроме того, по словам чиновника, Индонезия рассматривает возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа. Однако этот вопрос пока остается на стадии обсуждения. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в Гааге, перенес инсульт. Он доставлен в городскую больницу, сообщил его сын Дарко Младич. Ранее он рассказал, что, начиная с 1 мая, ждет ответ на запрос о временном освобождении генерала для прохождения лечения в Сербии, передает телеканал АТВ. В 2017 году Ратко Младич был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению за геноцид, преступление против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 и экстрадирован в Гаагу. Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископа Павла Пеци по состоянию здоровья. Его обязанности будет временно исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный Папой Римским апостольским администратором, сообщает сайт архиепархии. Новый митрополит будет назначен Папой Римским в определенный им самим срок. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: бизнес.

0: ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США снижают военное присутствие в Германии. Самый многочисленный контингент штатов в Европе сократится на 5000 человек. Минобороны страны назвали это решение ожидаемым и допустили, что в будущем американские военные будут полностью выведены из ЕС. Насколько реальна такая перспектива и как оценивают последние события в Германии? Доступны только белые списки в разных регионах страны. Жители жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются, что получили указания сверху, и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Поменял минус на плюс? Сообщи об этом зрителям. В Казахстане артистов, поющих под фонограмму, обязали публиковать эту информацию в концертных афишах и объявлениях. А если нет, то кто и как это проверит? И всегда ли возможно отличить фанеру от живого пения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News. Часть из них может быть возвращена в США, затем переброшена в другие регионы. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает как интересам Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
2: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мэр сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия – Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются и в отношении азиатских союзников. Жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ», жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали. И теперь, например, у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть дохода. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам «Бизнес FM» подтвердил и другой житель Щелковского района.
3: Это бредовая идея, грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем, не знаем. Там будет видно.
1: Это был комментарий жителя Щелковского района об ограничениях в работе домашнего интернета. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
4: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
1: Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите нам об этом в директе нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
5: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд. Не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
6: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн». Ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
5: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
7: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
5: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
8: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
0: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
10: Расскажи мне про Чукотку, прошу Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании «Russia Discovery».
11: Ты просто видишь там бесконечность, большие долины, вот эти не очень высокие склоны, но тем не менее притягивающие твой взгляд, где горы, они вплотную подступают к этому морю. Это какое-то особенное чувство свободы, которое чувствуется в поведении, в движении тех животных, которых ты видишь. Китах, которые просто резвятся на просторе этих заливов, олени, которые двигаются с такой живой рекой мимо тебя. Вот это все тебя как бы наполняет каким-то особым ощущением этого места. И вот, наверное, какую-то дополнительную ценность этому придает вот эти особые точки, которых на Чукотке достаточно много. Ну, например, самая восточная точка материковой части России – это мыс Дежнёва. Например, точка пересечения 180-го меридиана и полярного круга. Тоже достаточно известная точка. Там установлен даже специальный знак, знак Солнца, который как бы олицетворяет, что вот эти два таких важных географических элемента где-то в этом месте пересекаются. Например, тот же самый 180-й меридиан, он делит остров Врангеля на две части, и восточная часть острова находится в западном полушарии, а западная часть острова находится в восточном полушарии. Для многих как-то магически интересно пребывать вот в таких точках. Не знаю, в некотором смысле это всего лишь некоторые условности, цифры и так далее, но, тем не менее, многие стремятся достигнуть, например, Северного полюса, хотя на сотни километров вокруг все выглядит абсолютно одинаково, и вот какого-то специфического, наверное, визуального какой-то особенности в этом месте точно нет.
10: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Погода в Москве.
1: В столице плюс 15, облачно с прояснениями. Завтра температура в городе поднимется до плюс 21. +17.15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
12: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник, германский. А конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с второго квартала или с третьего, или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
13: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
12: Конечно. Здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки не отработаны. Любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили, и все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что таможня все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari, Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Ну, если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
13: А с комплектующими как будет здесь?
14: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
1: Максим Годаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре 2025 года ЕС и США заключили всеобъемлющее торговое соглашение, предусматривающее снижение пошлин на европейский автомобильный экспорт с 27,5% до 15%. Евросоюз, в свою очередь, обязался отменить тарифы на все американские промышленные товары и открыть рынок для широкого круга американской продукции – морепродуктов, молочных товаров, свинины и соевого масла. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские автомобили не повлияет на рынок США. Главное последствие – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
15: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. К другим темам. В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
16: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
17: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
16: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
18: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
16: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
19: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного – это запрет терминалов, а из неочевидного – это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
16: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
20: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
21: Сова? Это мне?
22: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
24: Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик.
25: Я слушаю Бизнес ФМ, потому что это профессиональное мнение от экспертов в бизнесе, которое зачастую, когда я был предпринимателем, помогало мне принимать правильные управленческие решения. Сейчас для меня это в первую очередь голос предпринимателей и выстраивание правильного направления развития всего бизнеса в Санкт-Петербурге.
23: Бизнес ФМ Петербург. Инъекция фактов и здравого смысла.
0: Наизусть. Марк Твен.
26: Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки.
0: Наизусть. На Бизнес ФМ.
26: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
27: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Речь, в частности, идет о крупнейшем немецком автомобильном порте в Бремерхафене. Проект стоимостью свыше 1,3 миллиардов евро включен в бюджет Германии на этот год и является частью подготовки Европы к потенциальной войне. Средства будут направлены на усиление причалов для транспортировки военной техники, включая танки «Леопард» массой до 60 тонн. Семь стран ОПЕК+ предварительно согласовали увеличение квот на добычу нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки после того, как Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из организации, передает Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Поводом стало видео, снятое столичным дизайнером Натальей Сундуповой. Она рассказала, что двух пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и ударили по голове. Сундупова пыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. После происшествия Наталья вызвала полицию. Женщина рассказала, что с ней уже связали представители Бурятии в Москве, они будут держать ситуацию под контролем. Первая майская гроза ожидается во вторник в Москве, сообщили РИА Новостям в гидрометцентре. Несмотря на грозу, будет очень тепло, до 25 градусов. Ветер же может усилиться до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость. Ранее он составлял 200 тысяч долларов. Но получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге, но пока этот сервис доступен не каждому. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. «Миранда Присли» уже не та. Вторая часть бестселлера «Дьявол носит Прада» разочаровала мировую прессу. Претензии не к актерам, а к сюжету, который, по мнению критиков, утратил остроту. Между тем, в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии предрекают успех. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих, как Дубай, возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Люди и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает первые шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
2: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал «Коммерсант», если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
3: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
2: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
4: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
2: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Также Арабские Эмираты буквально сегодня, наконец, полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации. Но тон и образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса фильмом не впечатлилась. С обзором Варвара Кочеткова.
5: Подробности.
6: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением, «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Вокс увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся расистский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10, на Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак.
1: Но есть и другая точка зрения. Фильм привлекает зрителей своей живостью, юмором и отлично снятыми сценами и точно будет популярен в России, уверен редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
7: Фильм в целом мне очень понравился. Он, по моим ощущениям, получился лучше, чем можно было ожидать. По нескольким причинам. Создатели очень удачно, с одной стороны, работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному, верным образом, не перегрузив картину, не сделав ее таким фестивалем воспоминаний о прошлой ленте, действительно создав новое произведение, которое актуально. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявола носит Прада» и первого, и второго журналистика, и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. СМИ прошли через дигитализацию, появилось множество социальных медиа, значительно сократились бюджеты у прессы, в особенности, наверное, у печатной. И вот в этих условиях существуют герои второго фильма, в условиях, когда журналистик не имеет такого богемного, волшебного образа, который создавался в первом фильме. Конечно, это все описано невероятно юмористично, иронично, и действительно фильм становится удовольствием. Это совершенно универсальное кино, оно смешное, оно живое, оно углубляет персонажей, оно делает их более многомерными и при этом затрагивает важные темы. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
8: В Китае сейчас идет кампания против «Дьявола носит Прада» из-за того, что фильм ввели новую помощницу Энди Сакса, азиатку Дзин Чао. Зрители обвиняют образ в карикатурности, и имя Дзин Чао при определенном произношении напоминает оскорбление в адрес китайцев. Насколько вообще большая эта кампания и насколько реально обвинение?
7: Мне она, честно говоря, кажется немного надуманной. Мне показалось, что это совершенно нормальный, хороший персонаж. Это такая отсылка к тому, какой главной героиня Энди Сакс была 20 лет назад, какой она пришла в журнал «Подиум». Она, в принципе, как раз была примерно такой же неловкой ассистенткой, которая только начинает свою карьеру, которая заинтересована в серьезной журналистике гораздо больше, чем в модной журналистике, но при этом она использует работу в модном глянцевом издании как шанс.
1: Юлия Анадера, кинообозреватель. В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит «Старт Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна, и главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, но их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
9: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь. Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке заряди, например, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошей защиты для этого. Максимум может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так. Чтобы поцарапать, я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
1: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо, и заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
10: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Ну, могут же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
1: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа, которая сама подъезжает к машине и заряжает ее.
11: Реклама.
12: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
13: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
12: Просто космос!
13: Звони 611-25-25.
12: Ага, 611-25-25.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский Ювентус был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским Интером. Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали Интеру. Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. Интер сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает Наполи. Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, Интер проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, Интеру может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже, что влечет значительные финансовые потери. А вот замешанным персоналиям грозят тюремные сроки. По итальянскому законодательству они могут быть немалые. Грустно, что такой скандал отвлекает внимание от прекрасного сезона Интера. Но если он и правда был добыт нечестным, то печальнее вдвойне.
11: Спорт и деньги на Business FM.
1: 17:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Платформа по продаже подержанных автомобилей CarPrice перешла Ростеху. Вместе с ней госкорпорации переданы доли ряда других компаний, изъятых по делу Александра Галицкого.
11: Итоги недели.
1: Это следует из данных Spark Interfax. Сам Галицкий и его инвестфонд Almas Capital Partners были признаны решением суда запрещенным в России экстремистским объединением. В доход государства было обращено имущество на 8 миллиардов рублей. Подробности у Михаила Задорожного.
15: По данным Spark Interfax, CarPrice и другие ранее связанные с Галицким активы сменили владельца 23 апреля. Росимущество в списке бывших собственников не фигурирует. То есть решение суда об обращении активов в доход государства по делу Галицкого было исполнено в виде передачи этих активов напрямую в госкорпорации. По словам юристов, это не противоречит действующему законодательству. О самой платформе CarPrice и ее перспективах рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
16: Платформа была, наверное, первым таким стартапом автомобильным, который попытался, что называется, оцифровать процесс продажи подержанных автомобилей. Как первенец, в общем-то, она собрала довольно серьезные инвестиции, была очень хайповая, и многие приводили ее в пример как удачный стартап, который клонировал в России некоторые западные стартапы. Платформа несколько раз меняла владельцев, она работает на сегодняшний день, по-моему, порядка 60 городах, в день прокачивает через себя примерно 300 машин. Это немного, это 5 машин на одну точку, и развивалась она преимущественно, кстати говоря, по франшизе. Это, в общем, довольно специфичный актив, который, я думаю, что было бы правильно все-таки довольно оперативно попытаться продать какой-то компании, которая все-таки ближе по экспертности к авторынку. И думаю, что это вполне запросто может быть какая-то крупная дилерская группа, которая заинтересована в притоке подержанных автомобилей с рынка для перепродажи и, собственно, дополнительного заработка.
15: Ранее ведомости со ссылкой на источники сообщали, что среди изъятых по решению суда активов были акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтека» Шамилю Шакирову. В ГК «Ланит» тогда заявили издание, что Филипп Генс не является инвестором фондов Александра Галицкого. «Бизнес-ФМ» направила в «Ланит» запрос, но там от комментариев отказались. О новом владельце «Карпрайс» адвокат Кира Карума, представляющая интересы Александра Галицкого, узнала из публикации СМИ.
17: То, что по решению суда в пользу государства были обращены активы не только Галицкого, но и других лиц, это было оглашено в судебном заседании 23 марта. Когда говорят о том, что активы уходят в доход государства, соответственно, от государства выступает уже Росимущество. И именно оно распределяет, кому и как нужно передать активы, которые поступили в пользу государства. Новость о том, что активы перешли Ростеху, я прочитала сама в прессе. Ниоткуда больше узнать я об этом не могла. Что касается беспрецедентности, здесь ничего не поменялось. Беспрецедентно, когда обращают доход государства, имущество лиц, не привлеченных к участию в деле.
15: Что касается Александра Галицкого, по процессу которого изъята «Карпрайс». Как считает генпрокуратура, с 22 года бизнесмен фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. По ее оценке, за последние годы фонд направил 50 миллионов долларов украинским компаниям, которые работают в сфере УПК. Сам бизнесмен говорил, что фонд инвестирует только в гражданские проекты, а его устав прямо запрещает инвестиции в производство оружия. Изъятие активов третьих лиц по делу Галицкого комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
18: Необычно, что изымается собственность таким образом и передается другой компании. Это, конечно, совсем отвечает рыночным отношениям и экономической ситуации. Создает, конечно, напряжение сильное на рынке. А кто следующий, у кого еще есть какие-то активы, которые могут быть изъяты. И на сегодняшний день в разговорах с бизнесом, большим бизнесом, конечно, слышится тревожность и непонимание все-таки правил. Когда изымается имущество, почему изымается.
15: В самом Ростехе заявили Интерфаксу, цитата, «Решение о передаче компании под управление госкорпорации принимает государство. Наше дело – их исполнить», конец цитаты. Там добавили, что эти компании будут задействованы в национальных интересах. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
1: Европейские регуляторы продолжают усиливать давление на соцсети.
19: Итоги недели.
1: Еврокомиссия заявила, что Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, недостаточно эффективно ограничивает доступ для несовершеннолетних. Инстаграм и Фейсбук должны изменить дизайн своих приложений. Ранее практически те же претензии европейские регуляторы предъявили ТикТок, а в отношении соцсети X Еврокомиссия выписывала штрафы. Отдельные европейские страны уже вводят запреты на соцсети для детей или рассматривают такую возможность. Валерий Убадоев продолжит.
20: Как пишет журнал «Политико», на такие меры Брюссель идет, потому что сам находится под давлением со стороны европейских столиц. Ряд стран Евросоюза уже ввел запреты на соцсети для детей, но проблему, которая существует, по мнению европейцев, это не решает. Все эти запреты дети могут обходить различными способами. Переложить ответственность за это Еврокомиссия хочет на Мета, которой принадлежат Инстаграм и Фейсбук, и которая признана в России экстремистской и запрещена. По мнению европейских регуляторов, американская компания недостаточно эффективно ограничивает доступ к своим соцсетям для детей младше 13 лет. И если будет установлено, что Инстаграм и Фейсбук нарушают цифровые правила ЕС, то их могут оштрафовать на 6% от всего их годового дохода. Это потенциально миллиарды евро, продолжает президент гильдии маркетологов Игорь Березин.
21: Это проявление власти большой там, бюрократической там, управляющей структуры. С другой стороны, есть Мета, еще не запрещенная, но не сильно угодная европейцам. За не первый раз там Мете грозят всякими этими карами. Иногда там даже какие-то штрафы там накладывали. Евробюрократия хочет самоутвердиться. Это очень удобная история.
20: Поменять дизайн также обязана, по мнению европейских регуляторов, соцсеть TikTok. Еврокомиссия ранее указывала, что бесконечный скроллинг видео вызывает привыкание у детей и подростков. Также было начато расследование в отношении Snapchat. А соцсеть X Еврокомиссия оштрафовала на 120 миллионов евро еще в декабре прошлого года за несоблюдение европейских цифровых правил. Журнал «Политику» отмечает, что на всем этом фоне ЕК представила свое новое приложение, благодаря которому пользователи могут подтвердить свой возраст, не передавая данные социальным платформам. Урсула фон дер Ляйен говорила, что приложение соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности, но энтузиасты взломали его за 2 минуты. Основатель Telegram Павел Дуров, который и сам столкнулся с уголовным преследованием во Франции, комментируя взлом, заявил, что это приложение может стать инструментом для слежки за гражданами Евросоюза. Возникает вопрос, а не случайно ли европейское давление на соцсети усилилось в преддверии появления специально разработанного приложения? Эксперты считают, что вряд ли это связано, но исключать такой вариант нельзя. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала Лобушкин, Георгий Лобушкин.
0: Универсально, то есть серебряной пули здесь в том, как проверить возраст ребенка дистанционно, нет. Только разве что подтверждать свой возраст с помощью аккаунта на госуслугах, но госуслуги есть только в России. Дискуссии возникают давно, еще со времен ВКонтакте, когда я там работал, и у нас в правилах это было, что пользоваться можно с 14 лет, по-моему. Как мы это проверяли? Ну, никак. Нельзя было указать возраст меньше. На этом как бы проверка заканчивалась. По-моему, она сейчас также и заканчивается во всех сервисах. Если совсем положа руку на сердце, то, конечно, за нашими детьми должны присматривать мы, родители. И вот эта ответственность на нас в большей степени, она всегда была и сейчас остается.
20: В самой Мета, комментируя европейские претензии, заявили, что компания с ними не согласна. Проблема проверки возраста затрагивает всю отрасль. Однако в Мета заверили, что в скором времени сообщат, какие меры компания готова предпринять, чтобы разрешить вопрос. Подробностями там не поделились. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
11: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
19: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-карты.

0: интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием HiFO Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия HiFO T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новой для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
1: Тест-драйв на Business FM. Все золото мира. Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, в церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пекин распорядился, чтобы китайские компании игнорировали санкции США против 5 отечественных нефтеперерабатывающих предприятий, связанных с торговлей иранской нефтью, сообщает Bloomberg. Мера рассматривается как демонстративный шаг со стороны Китая для снижения последствий американских ограничений. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на проведение операций. Министерство коммерции Китая заявило, что действия США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы. Правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих одобрения Совета Безопасности ООН и правовой основы в международном праве, подчеркивается в заявлении министерства. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WOM. Решение принято после всесторонней оценки оперативной обстановки и условий безопасности, отметили в Главном управлении гражданской авиации. Там добавили, что непрерывный мониторинг в режиме реального времени сохраняется. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. Ранее сегодня стало известно, что 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова, который обматерил остановившую его охрану главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США снижают военное присутствие в Германии. Самый многочисленный контингент штатов в Европе сократится на 5000 человек. Минобороны ФРГ назвали это решение ожидаемым и допустили, что в будущем американские военные будут полностью выведены из ЕС. Насколько реальна такая перспектива и как оценивают последние события в Германии? Доступны только белые списки. В разных регионах страны жители жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области.

0: власти. Провайдеры ссылаются на то, что получили указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Алаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как их изъять назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как это все воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. Жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили, что это распоряжение сверху, и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть дохода. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам «Бизнес FM» подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите нам об этом в директе нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. Сегодня в Москве и Подмосковье фиксируются массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулись приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступают из Ярославской области. Через мобильную сеть там работают только белые списки. К другим темам. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
4: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
5: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо поет поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
4: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
6: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
4: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
8: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
7: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Трасса М-11 Нева станет первым в России электрокоридором. Это, как заявили в компании «Автодор Девелопмент», позволит решить многолетнюю проблему владельцев аккумуляторного транспорта. Дело в том, что из-за нехватки заправочных станций преодолеть несколько сотен километров от одной столицы до другой было довольно сложно. Максим Тихонов в продолжении темы.
11: Поиск розетки вскоре перестанет быть одной из обязательных составляющих поездки на электромобиле из Петербурга в Москву и обратно. Утвержденная ранее Минтрансом концепция предусматривает установку зарядных станций на ключевых участках трассы М-11. Все они будут быстрыми, что избавит владельцев каров от ожидания в очереди и желающих запитаться. Напомним, что пилотный проект анонсировали еще в прошлом году с прицелом дать старт уже в 2026. Выбор Невы, кстати, вполне очевиден. Проезд по ней, как и по другим платным трассам, для электротранспорта остается безвозмездным. Мнение транспортного инженера Ивана Вергазова.
12: Конкретно эти мероприятия сложно назвать какими-то решающими в вопросе популярности улучшения доступности электромобилей, потому что перемещение между Петербургом и Москвой все равно не являются, скажем так, ощутимо массовыми. И именно этот вопрос не является проблемой электромобилей в России. Понятно, что это, скорее всего, часть какой-то масштабной программы, которой там регионы должны быть включены, причем не только Москва и Петербург, и другие, хотя бы города-миллионники и, соответственно, трассы между ними, да, та же М4 Дон должна быть, хотя бы платные трассы должны. То есть это достаточно такая большая программа, но на массовость потребления, на массовость использования электромобилей все же в первую очередь влияет их стоимость.
11: Еще в середине 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сеть зарядных станций в дальнейшем будет расширяться постоянно. В частности, в рамках профильного национального проекта власти направят около 5,5 миллиардов рублей на строительство 2000 новых станций и хабов. Большую ставку на развитие ЭЗС делают и в петербургской администрации. Не так давно губернатор Александр Беглов объявил, что сеть быстрых станций охватила все районы города. Сейчас их уже больше 400. По этому показателю северная столица уступает разве что Москве. Впрочем, доступность инфраструктуры не особо отразилась на катастрофических цифрах продаж электричек. Например, с января по август 2025 в мегаполисе зарегистрировали около 400 единиц, что на 51% меньше, чем за аналогичный период 2024. Более поздних цифр пока нет, но, как замечают эксперты, позитивных изменений ждать не стоит. Комментирует автоэксперт Денис Гаврилов.
13: Электромобили импортных брендов переходят в нишу премиального сегмента. С другой стороны, есть проекты производства электромобилей в России по нескольким маркам, но пока они все еще не вышли на необходимые объемы, и в основном эти проекты, они нацелены больше на корпоративных клиентов, то есть на там, таксопарки, на парки каршеринга, на корпоративные парки. А вот именно продукт, который был бы доступен розничному клиенту, его пока еще не видно. Я бы тут еще добавил, что развивается сегмент гибридных автомобилей, и здесь как раз есть как гибридные автомобили, которые импортируются в страну, так и гибридные автомобили, которые производятся в стране, на которые действует госпрограмма, и вот по ним объемы продаж, они выше, чем чисто по электромобилям. И так как часть гибридных автомобилей, она подключаемая, то, соответственно, она будет тоже требовать зарядной инфраструктуры.
11: Ранее, к слову, в Национальном автомобильном союзе предложили ввести в стране специальные регистрационные знаки для электромобилей. Они по замыслу могут быть зеленого цвета. Авторы инициативы убеждены, что это позволит правоприменителям оперативно выявлять экотранспорт в общем потоке или на парковках, так как к нему применяются различные льготы. Максим Тихонов, Бизнес FM Петербург.
10: Рост объема долговой нагрузки у жителей северной столицы может быть связан не только с экономической ситуацией, но и с высокой оценкой своего благосостояния в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Ранее город вошел в тройку лидеров по кредитному рейтингу жителей, уступив только Москве. Петербуржцы оказались надежнее заемщиков из большинства российских регионов. Подробности в материале Анны Лейбук.
14: Петербург по итогам марта 2026 года занял второе место в стране по кредитному рейтингу жителей с показателем 775 баллов, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Выше оказалась только Москва, у нее 780 баллов, замыкает тройку Чувашия. Эксперты объясняют, что положение региона в топе связано в том числе с популярностью кредитных продуктов у населения. Чем больше у жителей опыта взаимодействия с банками, тем выше их рейтинг. Отметим, что даже несмотря на высокие процентные ставки, по некоторым подсчетам, в северной столице кредитная карта есть у каждого второго, пишет «Деловой Петербург». О том, что еще может влиять на кредитный рейтинг жителей, рассказывает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
15: в неуспешном и депрессивном районе, назовем его так, не могут быть люди с высокими заработками. Но мы имеем в виду не отдельно, всегда на каком-то фоне всегда может быть какой-то успешный бизнесмен, успешный руководитель. Но если говорить в целом о людях, которые живут в депрессивном районе, у них, по-моему, не надо объяснять, почему у них низкий кредитный рейтинг, потому что там просто в принципе, может быть, недостаточно просто рабочих мест. И те люди, если там и есть рабочие места, то в депрессивном районе это низкооплачиваемые места. Они тоже, соответственно, кредитного рейтинга тоже никакого, потому что кредитный рейтинг учитывает вашу возможность взять кредит и обеспечивать его своевременное обслуживание. Так что тут корреляция-то очень такая тесная.
14: Добавим, что высокий кредитный рейтинг петербуржцев соседствует с тревожной картиной объема долговой нагрузки. Например, в городе растет число тех, кто обращается к микрофинансовым организациям. Так, в 2025 году долг петербуржцев перед МФО вырос почти на 40% по сравнению с 2024 и достиг отметки в 16 миллиардов рублей, сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябаконь. По его словам, за год заемщиков стало больше на 350 тысяч человек. Нельзя отметить и растущую популярность сервисов рассрочки. Число россиян, кто пользуется их услугами, за два года выросло почти втрое, сообщили ведомости. Как подчеркивают эксперты, быстрее всего аудитория таких сервисов растет в онлайн-сегменте, где взять что-либо в рассрочку можно в один клик. Оформляются такие займы чаще всего для оплаты небольших покупок, например, одежды или обуви. О том, почему люди стали чаще брать кредиты, рассуждает социолог Владимир Сократилин.
16: Экономическая ситуация, конечно, тут действует, и действует некая, я бы сказал, политическая ситуация. То есть представление о том, как дальше будет меняться жизнь конкретных потребителей. Они, вероятно, думают, что их жизнь в ближайшее вот время будет стабильной. То есть главным фактором является экономическая и вторым по значимости политическая ситуация.
14: Ранее стало известно, что северная столица заняла 32-е место в топе регионов по самым дисциплинированным заемщикам в бизнесе. Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам в регионе на 1 марта 2026 года составила 2%. Ленинградская область, в свою очередь, вошла в десятку регионов. Доля просрочки составила всего 0,5%. Анна Либук, Бизнес ФМ Петербург.
10: Далее азбука роскоши с Аленой Андреевой, затем новости коротко.
9: Азбука роскоши на Бизнес ФМ Петербург.
17: Элегантный стиль, жоли мадам, архитектурная точность и отказ от аскетизма, обязательные перчатки, шляпки, меховые оторочки и использование дорогих тканей, атласа, шелка и плотной шерсти. Все это Пьер Бальмен.
9: Кандидат экономических наук Алена Андреева.
17: Его отец владел оптовым бизнесом по продаже драпировочных тканей. Мать вместе со своими сестрами управляла модным бутиком, где юный Пьер проводил много времени. Наблюдая за работой с тканями, создавал бумажных кукол, для которых придумывал наряды. Мать Пьера настаивала, чтобы он стал архитектором, считая эту профессию серьезной. В 1933 году он поступил в престижную школу изящных искусств в Париже. Продержался в ней всего год, но этот год навсегда изменил его подход к одежде. «Шитье – это архитектура движения», – говорил Бальмен. Сначала он выстраивал фундамент и каркас изделия, внутренние слои, подкладку, жесткие вставки, чтобы ткань сидела идеально, даже если женщина активно двигается. Его знаменитые жакеты имели сложный крой из множества деталей. Он рассчитывал каждый шов так, чтобы визуально сузить талию и расширить плечи, создавая эффект идеальных пропорций.
9: Азбука роскоши на Бизнес ФМ Петербург.
17: Бальмен быстро понял, что хочет строить дома для тела, а не для людей. Он бросил учебу и в 1945 году открыл собственный модный дом. Чтобы собрать деньги на аренду и ткани, использовал семейные связи и сбережения, накопленные за годы работы наемным дизайнером. В мире, привыкшем к суровой экономии военного времени, его дебютный показ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Бальмен представил новый женский силуэт с узкой талией и подчеркнутой грудью, юбки из метров дорогого шелка и шерсти, вышивку, мех и изысканные детали. Гертруда Стайн, влиятельная американская писательница и близкая подруга Пьера, написала о нем восторженную статью в журнале Vogue, назвав его новым талантом Франции. Это мгновенно открыло Бальмену двери на прибыльный американский рынок.
9: Азбука роскоши с Аленой Андреевой на Business FM Петербург.
17: Пьер понимал магию экрана. Его наряды для Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн не просто украшали, они создавали миф о недосягаемости кинозвезд. В 1960-х Бальмен стал личным кутюрье королевы Таиланда. Для мирового турне он создал ей гардероб, соединивший западный шик с восточными традициями тайского шелка и золотого шитья. Это закрепило за брендом статус королевского дома. Кристиан Диор однажды сказал о стиле Пьера: «Никто не понимает структуру платья лучше, чем Бальмен». Это было высшим признанием от главного конкурента.
9: Этот день в истории города. 2 мая 1729 года в городе Штеттин родилась Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. В 1744 году она приехала в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем. После принятия православия получила имя Екатерины Алексеевны, а 1 сентября 1745 года была обвенчана с Петром. К власти Екатерина пришла в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее мужа, Петра III. Екатерина II увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры живописи и состояла в переписке со многими французскими просветителями. Историческое значение ее деятельности однозначно оценить сложно. Среди достижений – расширение границ империи, модернизация армии и государственных органов, рост на 14 миллионов человек населения страны, появление 216 новых городов и увеличение в два раза количества промышленных предприятий. При этом именно во времена Екатерины II впервые в российской истории появился государственный долг в размере 34 миллионов рублей. Этот день в истории города на Business FM Петербург. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования в агитации созданных искусственным интеллектом изображений и голоса людей, вымышленных и умерших. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на их использование. Отдельно прописано правило для лиц, аффилированных с иноагентами. Если их образ или голос используются в агитации, это должно сопровождаться соответствующей пометкой. Импорт Турции из России по итогам первого квартала снизился почти на 23% или 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил турецкий министр торговли Амер Балат на презентации о внешней торговле страны. Это самое значительное снижение среди стран-партнеров. Наибольший рост импорта Турции за январь-март пришелся на Китай. Увеличение составило 1,8 миллиардов долларов. Кроме того, рост зафиксирован по США, Казахстану, Швейцарии и Мексике. Вдова основателя «Битлз» Джона Леннона Йоко Оно добилась прекращения продаж крафтового пива «Джон Лемон», которое 5 лет выпускала небольшая пивоварня на западе Франции. Как сообщает «Гардиан», художнице удалось доказать, что пивовары нарушили ее права на товарный знак, зарегистрированный 10 лет назад для защиты имени покойного мужа. Пивоварня в Бонналейке выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря в течение 5 лет. На этикетке была изображена карикатура на Джона Леннона в очках из ломтиков лимона с подписью «Get Back», игрой слов, отсылающей к хиту «Beatles Get Back» и названию крепкого немецкого лагера. Владелец пивоварни настаивает, что это была шутка и дань уважения музыканту. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 18.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры. Любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость. Ранее он составлял 200 тысяч долларов. Но получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге, но пока этот сервис доступен не каждому. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин, во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа, слева робот не наливает. «Миранда Пристли» уже не та. Вторая часть бестселлера «Дьявол носит Прада» разочаровала мировую прессу. Претензии не к актерам, а к сюжету, который, по мнению критиков, утратил остроту. Между тем, в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии предрекают успех. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих, как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Люди и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает первые шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить 2-летний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
2: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал «Коммерсант», если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
3: В все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
2: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
4: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
2: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Также Арабские Эмираты буквально сегодня наконец полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации. Но тон и образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса фильмом не впечатлилась. С обзором Варвара Кочеткова.
0: Подробности.
5: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением, «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Вокс увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся расистский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10, на Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак.
1: Но есть и другая точка зрения. Фильм привлекает зрителей своей живостью, юмором и отлично снятыми сценами и точно будет популярен в России, уверен редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
6: Фильм в целом мне очень понравился. Он, по моим ощущениям, получился лучше, чем можно было ожидать. По нескольким причинам. Создатели очень удачно, с одной стороны, работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному, верным образом не перегрузив картину, не сделав ее таким фестивалем воспоминаний о прошлой ленте, действительно создав новое произведение, которое актуально. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» и первого, и второго журналистика и модная журналистика. И эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. СМИ прошли через дигитализацию, появилось множество социальных медиа, значительно сократились бюджеты у прессы, в особенности, наверное, у печатной. И вот в этих условиях существуют герои второго фильма, в условиях, когда журналистик не имеет такого богемного, волшебного образа, который создавался в первом фильме. Конечно, это все описано невероятно юмористично, иронично, и действительно фильм становится удовольствием. Это совершенно универсальное кино, оно смешное, оно живое, оно углубляет персонажей, оно делает их более многомерными и при этом затрагивает важные темы. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу, здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
7: В Китае сейчас идет кампания против «Дьявола носит Прада» из-за того, что фильм ввели новую помощницу Энди Сакс, азиатку Дзин Чао. Зрители обвиняют образ в карикатурности, и имя Дзин Чао при определенном произношении напоминает оскорбление в адрес китайцев. Насколько вообще большая эта кампания и насколько реально обвинение?
6: Мне она, честно говоря, кажется немного надуманной. Мне показалось, что это совершенно нормальный, хороший персонаж. Это такая отсылка к тому, какой главная героиня Энди Сакс была 20 лет назад, какой она пришла в журнал «Подиум». Она, в принципе, как раз была примерно такой же неловкой ассистенткой, которая только начинает свою карьеру, которая заинтересована в серьезной журналистике гораздо больше, чем в модной журналистике, но при этом она использует работу в модном глянцевом издании как шанс.
1: Юлия Анадера, кинообозреватель. В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна, и главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, но их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
8: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер-фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь. Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке заряди, например, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошей защиты для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
1: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят, все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо, и заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
9: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля – это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
1: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа, которая сама подъезжает к машине и заряжает ее.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Государственный Обуховский завод. В первые месяцы войны доля женского труда на предприятии, которое называлось «Большевик», увеличилась на 50%. На фронт и в партизаны ушло около 6 тысяч добровольцев. Несмотря ни на что, за июль-август 1941 года сталевары женщины, подростки и старики выплавили металла столько же, сколько за первое предвоенное полугодие. Часть сотрудников эвакуировали в Сталинград, а затем на Урал. На завод было сброшено более 3500 снарядов, свыше 500 крупных и несколько тысяч зажигательных авиабомб. Сотрудники ремонтировали прибывающие с фронта орудия при свечах и коптилках, изготавливали снаряды и мины, а также детали для «Катюш» и пулеметов «Максим». Кроме того, большая группа заводчан занималась постройкой и обслуживанием «Дороги жизни». Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург. В звуке или в тексте, ушами или глазами, но всегда мозгами. Только по делу. Один бренд, два адреса. Бизнес FM и BFM.ru. Между делом с Кирой Альтман.
10: Я спросила Ольгу Чернышову, художника, наблюдателя, философа. Оль, простите меня за излишний пафос, но я так чувствую. Так вот, я спросила о том, как она относится к старости, к этой ступени жизни.
11: Ну вот вы про руки заговорили. Я когда увидела, что руки стареют, я думаю, ну вот хорошо. Вот если уже руки стареют, да, то надо рисовать только то, что очень хочется. И вот я думаю, а зачем, вот если уже, если это такое твое время, да, вроде бы, и все, вот надо только ориентироваться на то, что внутри, например, да, вот, и как-то для меня вот старый скорее как сигнал того, что, ну, время мало, и нужно как-то точнее, там, четче, может быть, ко времени по-другому относиться.
10: Разговор про время жизни повернул к среде жизни, к городу, по которому мы ходим с Ольгой пешком. И тут мы вместе вспомнили про деревья в катках.
11: У нас сейчас в жизни очень много подмен. Задача дерева – соединять небо и землю. Это вообще написано в китайской философии. И деревья – это вообще наши друзья и защитники, и многие цивилизации на Земле это понимали. И дерево – это не декоративный предмет, который можно в катке поставить и в лучшем случае увести, а в худшем просто выкинуть, потому что оно тебе вот этот праздник каждый день московский организовало. Где-то эти несчастные сейчас, ну, вот там Садовое кольцо озеленяется, там они, конечно, им очень тяжело, я за ними наблюдаю, но они растут все-таки и живут. И я даже видела дроздов, я не знаю, что там за яблоки, из чего они состоят, из какого свинца. Давно там эти дрозды, значит, эти яблоки ели, потому что им тоже уже... Они жили вот... Ну, то есть ты прилетаешь, и нету, да, твоего больше места. Ну, как-то вот это все очень тяжело.
10: Художник Ольга Чернышова. Кира Альтман. Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: 18:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Банки и маркетплейсы начали договариваться по скидкам.
0: Итоги недели.
12: Покупатели на Озон с начала мая смогут получать скидки при оплате картами Совкомбанка и МТС «Деньги». Спор между системными банками и маркетплейсами разгорелся еще в прошлом году как раз из-за программы лояльности. Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что теперь с банками маркетплейсов придется взаимодействовать, сотрудничать и даже конкурировать. Валерий Убадоев продолжит.
13: В заявлении пресс-службы «Озон» говорится, что Совкомбанк и МТС «Деньги» присоединились к программе лояльности маркетплейса, которая называется «Зеленая цена». Если упрощать, то ее суть в том, что банки дают маркетплейсу деньги, а он, в свою очередь, направляет их на снижение цен для покупателей, которые платят картами банков-партнеров. С осени прошлого года к этой программе «Озон» могут подключиться любые российские кредитные учреждения. Маркетплейс ожидает, что количество банков-партнеров вырастет в ближайшее время. В ноябре прошлого года Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и, между прочим, Совкомбанк в совместном письме выступили против схемы, когда покупатель получает скидку за то, что платит через банк, который принадлежит маркетплейсу. Один из вариантов разрешения спора предлагал Центробанк, как писали ведомости в феврале. Идея регулятора была в том, чтобы рядом с единой ценой товара находилось всплывающее окно, при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют. Партнерство «Озон» с Совкомбанком и МТС «Деньгами» по сути похоже на реализацию идеи Центробанка, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
14: Очевидно, что линия, которую гнул СБ, побеждает. СБ ратует за справедливую конкуренцию между банками. Он против того, чтобы какие-то избранные банки могли только давать скидки и кэшбэки за покупки на маркетплейсах. Либо это не может давать никто, либо к этому могут добровольно присоединяться разные банки. Я не уверен, что прям все банки туда ринутся сотрудничать с маркетплейсами, вообще все крупные. Я думаю, что в основном будут предъявлять интерес к такого рода сотрудничеству не самые крупные банки, которым нужно пополнение в лице клиентской базы. Для крупных банков, у которых и так уже сформирована довольно крупная клиентская база, это не столь актуально.
13: В начале апреля РБК со ссылкой на источники утверждал, что ВТБ и Wildberries обсуждают варианты интеграции. Пресс-служба объединенной компании Wildberries Rus это опровергла, а основательница маркетплейса Татьяна Ким назвала полной чушью информацию о якобы вхождении ВТБ в капитал Wildberries. А на прошлой неделе президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, цитата, «удушить банки маркетплейсов уже не удастся». Теперь с ними нужно сотрудничать, взаимодействовать, а где-то и конкурировать. Он отметил, что по ряду направлений и продуктов ВТБ уже работает с Wildberries. Конфликт между банками и маркетплейсами потихоньку сглаживается, и это на руку потребителям, считает директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.
15: Несмотря на те споры, которые были, мы видим позитивные тенденции, поэтому однозначно все эти взаимные интеграции приветствуются. Люди, которые ежедневно осуществляют покупки на маркетплейсах, если видят, что маркетплейс помимо стандартного своего сервиса готов предоставить им еще много разных возможностей, начиная от возможности забронировать где-то отель, заканчивая возможностью воспользоваться какими-то финансовыми услугами, да, в рамках банкинга, то, конечно, новый формат, который позволяет тебе в одном месте получать огромный пласт услуг, безусловно, привлекательный для потребителя.
13: Стоит напомнить, что «Озон» в прошлом году впервые получил чистую прибыль и в первую очередь благодаря своему банку, через который Marketplace и предоставляет скидки. Как говорится в сообщении, «Озонбанк» продолжает участвовать в этой программе, но отмечается, что уровень скидок по картам банков-партнеров будет одинаковым. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
12: Владимир Путин исключил Озонбанк из перечня кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями и долями, составляющими их уставные капиталы. Эти ограничения были введены еще в октябре 2022 года. В феврале этого года ЦБ выдал Озонбанку лицензии на ведение депозитарной и брокерской деятельности. Мораторий на штрафы – это хорошо, но есть угрозы посерьезнее.
0: Итоги недели.
12: Экспедиторы обсуждают решение Минтранса не штрафовать бизнес, который не по своей вине не успел зарегистрироваться в системе Гослог. По словам собеседников Бизнес-ФМ, отсутствие этой регистрации влечет за собой целую цепочку потенциальных проблем. Иван Медведев подробнее.
16: Гослог – это цифровая система, через которую государство контролирует движение товаров, документов или ресурсов. Кто отправил, куда доставили и сколько осталось. С 1 мая экспедиторские компании, которые к этому моменту не успели зарегистрироваться в этой системе, фактически потеряют право работать. А тем, кто продолжит оказывать услуги без регистрации, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Но на конец апреля в реестре оказалось всего 4 с небольшим тысячи уведомлений. По словам собеседника Бизнес-ФМ, на самом деле в России этим бизнесом занимаются десятки тысяч компаний. За два дня до вступления в силу новых правил в Минтрансе изданию «Коммерсант» заявили, что тех, кто вовремя подал документы на регистрацию, но в силу технических причин, сбоев, задержек и очередей не попал в реестр, штрафовать не будут. По словам экспертов, это косвенно подтверждает, что очереди на регистрацию очень большие и система не справляется. За мораторий на штрафы бизнес говорит спасибо, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола, но добавляет, что отсутствие регистрации – это не только угроза штрафов. Дело в том, что после попадания в реестр у бизнеса есть 45 дней на то, чтобы заявить о себе как об экспедиторе в ФСБ. И непонятно, с какого момента будет отсчитываться этот срок и что будет, если в 45 дней не уложиться. Причем проблема эта массовая, потому что многие, кто занимаются этим бизнесом, сами себя экспедиторами даже не считают и могли вовсе не подавать документы в Гослог, продолжает Георгий Властопула.
17: К экспедиторам причисляются компании, не которые де юре о себе заявили о том, что они экспедиторы, либо их договор носит название «договор транспортной экспедиции», а компании, которые по сути и по функциям выполняют роль экспедитора. То есть по сути это означает, что ФНС может взять любой договор, где компания-подрядчик исполняет услуги, связанные с организацией перевозки, с документарным сопровождением того или иного груза, и она автоматически по своей сути договор признается экспедиторским. И будет проверена такая компания, была ли она внесена в реестр Гослог. Вот в чем суть. То есть компаниям, например, может сидеть 3-4 человека, организовывать перевозки небольшого магазина, доставляет грузы до маркетплейсов или еще до складов канцелярии, но они должны были позаботиться, по крайней мере, о том, чтобы подать заявление на включение в Гослог. И сколько таких компаний, никто не знает. Возможно, имя им легион.
16: И некоторые из них уже говорят о том, что клиенты задают вопросы. Не получится ли так, что налоговая не примет к вычету НДС, заявленный по договору с компанией, не успевшей попасть в реестр? А кто-то говорит, что часть партнеров, исходя из этих опасений, уже уходит к тем, кто точно в реестре, чтобы не рисковать. Налоговый адвокат, партнер MEF Legal Вадим Зарипов считает, что причин для беспокойства нет.
18: С точки зрения законодательства, оснований для отказа в каких-то расходах и вычетах по экспедиционным услугам вот таких компаний, которые еще не включены в реестр, не имеют.

0: Стало бы намного легче, если бы что-то подобное заявили непосредственно в Федеральной налоговой службе. Редакция Business FM уже направила в службу соответствующий запрос. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Не знаю, какие планы у погоды, но у меня шашлыки на майские будут точно. К снегу я морально готова, и даже плейлист у меня для этого случая есть. Сижу, придумываю, какое мясо и в чем мариновать. Рестораны и шефы, конечно, подбрасывают идей, вдохновляют на то, чтобы закатать рукава и закатить пир горой. В «Левантин» 9 видов шашлыков, 6 вариаций кебабов и 7 выдержанных в камере сухого вызревания стейков. И нужно сходить туда заранее, чтобы из всех вариантов выбрать подходящий для дачного хвостовства перед друзьями. Рецептами ребята поварская бригада из Стамбула, надо сказать, делятся щедро. Фисташкового кебаба, например. На килограмм хорошо зачищенной молодой ягнятины, 200 граммов рубленых фисташек, столько же перца рамира, ну и, как обычно, лук, томаты без семян и кожи, петрушка, зеленые чили, молотые перцы и соль. Питу или лаваш, на которых традиционно подается кебаб, шеф советует обязательно полить растопленным сливочным маслом. Еще в «Левантин» из понравившегося лично мне чоп-шиш из ягненка в соусе с печеных перцев и шашлык из говядины, подмаринованный в гранатовом соусе. Кстати говоря, все шашлыки в ресторане можно купить в подготовленном для мангала, но еще не приготовленном виде, вообще не рисковать пальцами, шинкуя мясо. Мясорубка для кебаба – плохая затея. Шашлычная разминка перед майскими в «Докторе Живаго». Опять 50% скидка теперь на мясные блюда меню. А здесь их 25. И на фирменные пельмени с мраморной говядиной или олениной, и на котлеты из дичи с брусникой, и даже блинчики с телячьим языком. 1 мая щедрое маркетинговое волшебство развеется. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
4: 18:59 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Bloomberg сообщает, что Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения нефтехранилищ. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил об упорядоченном сворачивании деятельности. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной закрытия стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки в рамках трехлетнего эксперимента. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин. Аптеки на колесах будут работать в районах, где нет аптек и медорганизации. В них можно будет купить все, кроме лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические препараты. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США снижают военное присутствие в Германии. Самый многочисленный контингент штатов в Европе сократится на 5000 человек. Минобороны ФРГ назвали это решение ожидаемым и допустили, что в будущем американские военные будут полностью выведены из ЕС. Насколько реальна такая перспектива и как оценивают последние события в Германии? Доступны только белые списки. В разных регионах страны жители жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом

0: В эфире «Бизнес ФМ». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется под 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как это все воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. Жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили, что это распоряжение сверху, и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть дохода. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам «Бизнес ФМ» подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Это бредовая идея, грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем, не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите нам об этом в директе нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. Сегодня в Москве и Подмосковье фиксируются массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулись приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступают из Ярославской области. Через мобильную сеть там работают только белые списки. К другим темам. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
4: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена. Размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
5: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
4: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет даблтреком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
6: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
4: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
8: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
7: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
10: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли — тут каждый решает сам.
7: «Спорт и деньги» на Бизнес FM.
11: Погода в Москве.
0: В столице плюс 14, а дальше цифры, которые точно поднимут вам настроение. Завтра в городе плюс 21, а в понедельник и вторник температура поднимется до 25 градусов. «19.16» в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заняться Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
12: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
13: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
12: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли они взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если посмотреть по повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
13: А с комплектующими как будет здесь?
14: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ обещала убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
15: Ранее по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
16: Подробности. Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархи отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего одна четверть от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
16: Реклама.
7: контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
17: Мончегорск, расположенный в 140 километрах от Мурманска, называют северной Пальмирой Кольского полуострова. Монча на языке саамов значит «красивый». Город своей упорядоченной архитектурой действительно напоминает Петербург. Проспект Металлургов построили по примеру Невского проспекта. Вокруг, кстати, также много воды, проточное озеро Лумбалка и одно из крупнейших в России озеро Имандра. А неподалеку раскинулся Лапландский заповедник. Местные чиновники настаивают, что настоящий лапландский Дед Мороз родился именно здесь. В подтверждение туристам демонстрируют сказочный терем, который можно посещать круглый год. Мончегорск получил статус города в тревожном 1937 году. Вся его история связана с разработкой месторождений медно-никелевых руд и никелевым комбинатом. Летом в Мончегорске, а это, напомню, за полярным кругом, проходит фестиваль водных развлечений «Имандра Waterfest». Парад лодок, в том числе самых необычных, вплоть до пластиковых бутылок и надувных матрасов, а также выступления флайбордистов, которые взлетают в воздух за счет реактивной силы потока воды.
7: Топонимические заметки на Business FM Петербург.
9: У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Бизнес говорит, а кто надо, услышит. Радио не на словах, а на деле. Бизнес FM. Все золото мира. Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пекин распорядился, чтобы китайские компании игнорировали санкции США против 5 отечественных нефтеперерабатывающих предприятий, связанных с торговлей иранской нефтью, сообщает Bloomberg. Мера рассматривается как демонстративный шаг со стороны Китая для снижения последствий американских ограничений. Министерство коммерции Китая заявило, что действия США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы. Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископа Павла Пеццы по состоянию здоровья. Его обязанности будет временно исполнять епископ Николай Дубинин, который до сих пор был помощником Пеццы, сообщает сайт архиепархии. Новый митрополит будет назначен понтификом в определенный им самим срок. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. Ранее стало известно, что 42-летнего жителя Оренбургской области Сирика Таспакова, который обматерил остановившую его охрану главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Практически половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость. Ранее он составлял 200 тысяч долларов. Но получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Первый в России робот-заправщик появился в Екатеринбурге, но пока этот сервис доступен не каждому. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Пристли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих, как Дубай, возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Люди и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает первые шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
18: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал «Коммерсант», если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
19: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
18: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
20: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
18: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Также Арабские Эмираты буквально сегодня наконец полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, шикарные костюмы и локации. Но тон и образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась к Миранде. Западная пресса фильмом не впечатлилась. С обзором Варвара Кочеткова.
1: Подробности.
21: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, призовые, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит. И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Западная пресса встретила фильм без восторга. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent», наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании. А «Тайм», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на сегодняшнюю индустрию, историю о смерти старых медиа, которые сами стали жертвой продаж и чистой прибыли. На популярном американском агрегаторе рецензий на кинематограф Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. Вокруг нового персонажа, помощницы Энди, азиатки Джин Чао, уже разгорелся расистский скандал. Часть аудитории увидела в ней набор устаревших и оскорбительных стереотипов об азиатах. Героиню называют слишком правильной, зажатой, социально неловкой и одержимой карьерой. Критики считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Оно звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Что касается оценок зрителей, на крупнейшей платформе кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 баллов из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак.
0: Но есть и другая точка зрения. Фильм привлекает зрителей своей живостью, юмором и отлично снятыми сценами и точно будет популярен в России, уверен редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
22: Фильм в целом мне очень понравился. Он, по моим ощущениям, получился лучше, чем можно было ожидать. По нескольким причинам. Создатели очень удачно, с одной стороны, работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному, верным образом не перегрузив картину, не сделав ее таким фестивалем воспоминаний о прошлой ленте, действительно создав новое произведение, которое актуально. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» и первого, и второго журналистика, и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. СМИ прошли через дигитализацию, появилось множество социальных медиа, значительно сократились бюджеты у прессы, в особенности, наверное, у печатной. И вот в этих условиях существуют герои второго фильма, в условиях, когда журналистик не имеет такого богемного, волшебного образа, который создавался в первом фильме. Конечно, это все описано невероятно юмористично, иронично, и действительно фильм становится удовольствием. Это совершенно универсальное кино, оно смешное, оно живое, оно углубляет персонажей, оно делает их более многомерными и при этом затрагивает важные темы. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
23: В Китае сейчас идет кампания против «Дьявола носит Прада» из-за того, что фильм ввели новую помощницу Энди Сакс, азиатку Дзин Чао. Зрители обвиняют образ в карикатурности, и имя Дзин Чао при определенном произношении напоминает оскорбление в адрес китайцев. Насколько вообще большая эта кампания и насколько реально обвинение?
22: Мне она, честно говоря, кажется немного надуманной. Мне показалось, что это совершенно нормальный, хороший персонаж. Это такая отсылка к тому, какой главная героиня Энди Сакс была 20 лет назад. Какой она пришла в журнал «Подиум», она, в принципе, как раз была примерно такой же неловкой ассистенткой, которая только начинает свою карьеру, которая заинтересована в серьезной журналистике гораздо больше, чем в модной журналистике, но при этом она использует работу в модном глянцевом издании как шанс.
0: Юлия Анадера, кинообозреватель. В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна, и главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, но их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
2: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь. Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке зарядины, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своим сенсором, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
0: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят, все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо, и заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
3: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично. Ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
0: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа, которая сама подъезжает к машине и заряжает ее.
5: Реклама.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: В любой момент, в любом месте, в вашем гаджете. Радио не на словах, а на деле. Когда приемника нет, а радио есть. Мобильное приложение «Бизнес FM». В поиске «Бизнес FM» латинским шрифтом.
5: Продолжительность жизни.
25: 90% препаратов, прошедших доклинические испытания, проваливаются в клинических. Одна из главных причин – лекарства тестируют на мышах.
5: Журналист Алена Копылова.
25: Геном мыши совпадает с человеческим на 85%. Оставшиеся 15 и есть причина, почему 9 препаратов из 10 проваливаются на испытаниях. Органоиды – попытка решить проблему. Это миниатюрные трехмерные структуры, выращенные из стволовых клеток в лаборатории. Они самоорганизуются и начинают вести себя как настоящий орган. Кишечные органоиды производят слизь и всасывают вещества. Легочные поглощают кислород. Мозговые формируют нейронные связи. размером с горошину, но функционально удивительно близки к оригиналу. Прорыв произошел в 2009 году. Голландский ученый Ханс Клеверс вырастил первый кишечный органоид из одной стволовой клетки. Идея тогда казалась фантастикой. Сегодня созданы органоиды сердца, печени, почек, мозга, поджелудочной железы и опухолей. Именно опухолевые органоиды – один из самых перспективных инструментов в онкологии. Из биопсии пациента выращивают миниатюрную копию его опухоли и тестируют на ней разные препараты до начала лечения. Применение технологии выходит и далеко за пределы онкологии. Во время вспышки вируса Зика в 2015 году исследователи использовали мозговые органоиды, чтобы выяснить, как именно вирус вызывает пороки развития мозга у плода. То, что невозможно изучить этически на живом человеке, стало доступным в лаборатории.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
0: 19:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Платформа по продаже подержанных автомобилей CarPrice перешла Ростеху. Вместе с ней госкорпорации переданы доли ряда других компаний, изъятых по делу Александра Галицкого.
4: Итоги недели.
0: Это следует из данных Spark Interfax. Сам Галицкий и его инвестфонд «Алмаз Capital Partners» были признаны решением суда запрещенным в России экстремистским объединением. В доход государства было обращено имущество на 8 миллиардов рублей. Подробности у Михаила Задорожного.
8: По данным Spark Interfax, CarPrice и другие ранее связанные с Галицким активы сменили владельца 23 апреля. Росимущество в списке бывших собственников не фигурирует. То есть решение суда об обращении активов в доход государства по делу Галицкого было исполнено в виде передачи этих активов напрямую в госкорпорации. По словам юристов, это не противоречит действующему законодательству. О самой платформе CarPrice и ее перспективах рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
10: Платформа была, наверное, первым таким стартапом автомобильным, который попытался, что называется, оцифровать процесс продажи подержанных автомобилей. Как первенец, в общем-то, она собрала довольно серьезные инвестиции, была очень хайповая, и многие приводили ее в пример как удачный стартап, который клонировал в России некоторые западные стартапы. Платформа несколько раз меняла владельцев, она работает на сегодняшний день, по-моему, порядка 60 городах, в день прокачивает через себя примерно 300 машин. Это немного, это 5 машин на одну точку, и развивалась она преимущественно, кстати говоря, по франшизе. Это, в общем, довольно специфичный актив, который, я думаю, что было бы правильно все-таки довольно оперативно попытаться продать какой-то компании, которая все-таки ближе по экспертности к авторынку. И думаю, что это вполне запросто может быть какая-то крупная дилерская группа, которая заинтересована в притоке подержанных автомобилей с рынка для перепродажи и, собственно, дополнительного заработка.
8: Ранее ведомости со ссылкой на источники сообщали, что среди изъятых по решению суда активов были акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтека» Шамилю Шакирову. В ГК «Ланит» тогда заявили издание, что Филипп Генс не является инвестором фондов Александра Галицкого. Бизнес FM направила в «Ланит» запрос, но там от комментариев отказались. О новом владельце CarPrice адвокат Кира Карума, представляющая интересы Александра Галицкого, узнала из публикации СМИ.
11: То, что по решению суда в пользу государства были обращены активы не только Галицкого, но и других лиц, это было оглашено в судебном заседании 23 марта. Когда говорят о том, что активы уходят в доход государства, соответственно, от государства выступает уже Росимущество. И именно оно распределяет, кому и как нужно передать активы, которые поступили в пользу государства. Новость о том, что активы перешли Ростеху, я прочитала сама в прессе. Ниоткуда больше узнать я об этом не могла. Что касается беспрецедентности, здесь ничего не поменялось. Беспрецедентно, когда обращают доходы государства, имущество лиц, не привлеченных к участию в деле.
8: Что касается Александра Галицкого, по процессу которого изъята CarPrice. Как считает генпрокуратура, с 22 года бизнесмен фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. По ее оценке, за последние годы фонд направил 50 миллионов долларов украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Сам бизнесмен говорил, что фонд инвестирует только в гражданские проекты, а его устав прямо запрещает инвестиции в производство оружия. Изъятие активов третьих лиц по делу Галицкого комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
12: Необычно, что изымается собственность таким образом и передается другой компании. Это, конечно, совсем отличает рыночным отношениям и экономической ситуации. Создает, конечно, напряжение сильное на рынке. А кто следующий, у кого еще есть какие-то активы, которые могут быть изъяты. И на сегодняшний день разговоров с бизнесом, большим бизнесом, конечно, слышится тревожность и непонимание все-таки правил. Когда изымается имущество, почему изымается.
8: В самом Ростехе заявили Интерфаксу, цитата, «Решение о передаче компании под управление госкорпорации принимает государство. Наше дело – их исполнить». Конец цитаты. Там добавили, что эти компании будут задействованы в национальных интересах. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
0: Европейские регуляторы продолжают усиливать давление на соцсети.
13: Итоги недели.
0: Еврокомиссия заявила, что Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, недостаточно эффективно ограничивает доступ для несовершеннолетних. Инстаграм и Фейсбук должны изменить дизайн своих приложений. Ранее практически те же претензии европейские регуляторы предъявили ТикТок, а в отношении соцсети X Еврокомиссия выписывала штрафы. Отдельные европейские страны уже вводят запреты на соцсети для детей или рассматривают такую возможность. Валерий Убадоев продолжит.
14: Как пишет журнал «Политико», на такие меры Брюссель идет, потому что сам находится под давлением со стороны европейских столиц. Ряд стран Евросоюза уже ввел запреты на соцсети для детей, но проблему, которая существует, по мнению европейцев, это не решает. Все эти запреты дети могут обходить различными способами. Переложить ответственность за это Еврокомиссия хочет на Мета, которой принадлежат Инстаграм и Фейсбук, и которая признана в России экстремистской и запрещена. По мнению европейских регуляторов, американская компания недостаточно эффективно ограничивает доступ к своим соцсетям. Соцсетям для детей младше 13 лет. И если будет установлено, что Инстаграм и Фейсбук нарушают цифровые правила ЕС, то их могут оштрафовать на 6% от всего их годового дохода. Это потенциально миллиарды евро, продолжает президент гильдии маркетологов Игорь Березин.
15: Это проявление власти большой, там, бюрократической, там, управляющей структуры. С другой стороны, есть Мета, еще не запрещенная, но не сильно угодная европейцам. За не первый раз там Мете грозят всякими этими карами. Иногда там даже какие-то штрафы там накладывали. Евробюрократия хочет самоутвердиться. Это очень удобная история.
14: Поменять дизайн также обязана, по мнению европейских регуляторов, соцсеть TikTok. Еврокомиссия ранее указывала, что бесконечный скроллинг видео вызывает привыкание у детей и подростков. Также было начато расследование в отношении Snapchat. А соцсеть X Еврокомиссия оштрафовала на 120 миллионов евро еще в декабре прошлого года за несоблюдение европейских цифровых правил. Журнал «Политику» отмечает, что на всем этом фоне ЕК представила свое новое приложение, благодаря которому пользователи могут подтвердить свой возраст, не передавая данные социальным платформам. Урсула фон дер Ляйен говорила, что приложение соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности, но энтузиасты взломали его за 2 минуты. Основатель Telegram Павел Дуров, который и сам столкнулся с уголовным преследованием во Франции, комментируя взлом, заявил, что это приложение может стать инструментом для слежки за гражданами Евросоюза. Возникает вопрос, а не случайно ли европейское давление на соцсети усилилось в преддверии появления специально разработанного приложения? Эксперты считают, что вряд ли это связано, но исключать такой вариант нельзя. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
16: Универсально, то есть серебряной пули здесь в том, как проверить возраст ребенка дистанционно, нет. Только разве что подтверждать свой возраст с помощью аккаунта на госуслугах, но госуслуги есть только в России. Дискуссии возникают давно, еще со времен ВКонтакте, когда я там работал. И у нас в правилах это было, что пользоваться можно с 14 лет, по-моему. Как мы это проверяли? Ну, никак. Нельзя было указать возраст меньше. На этом как бы проверка заканчивалась. По-моему, она сейчас также и заканчивается во всех сервисах. Если совсем положа руку на сердце, то, конечно, за нашими детьми должны присматривать мы, родители. И вот эта ответственность на нас в большей степени, она всегда была и сейчас остается.
14: В самой Мета, комментируя европейские претензии, заявили, что компания с ними не согласна. Проблема проверки возраста затрагивает всю отрасль. Однако в Мета заверили, что в скором времени сообщат, какие меры компания готова предпринять, чтобы разрешить вопрос. Подробностями там не поделились. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Между делом с Кирой Альтман.
17: Позвала в гости Вадима Мамонтова, знатока далеких, как я их называю, диких земель, основателя компании Russia Discovery. И спрашиваю, какую музыку ты слушаешь там, где людей нет?
26: Для Чукотки я вообще готовил специальный плейлист, и каждый день мы
7: включали пару треков, связанных с тем или иным местом, где мы бывали. Ну, например, когда мы проходили мимо острова Ратманово, небольшой остров в Беринговом проливе, через 3 с небольшим километра от него находится остров Крузенштерна, уже американский остров, и между этими островами проходит государственная граница. Это то место на Земле, где мы всегда Америку опережаем на 18 часов. И вот между ними есть такая как бы полосочка ничейной территории, и Иосиф Кобзон когда-то спел песню, которая так и называется «Полосочка ничейной тишины». Там мы слушали, соответственно, этот трек. Когда мы заходили в бухту Провидения, там есть старое чукотское село, которое называется Нунглигран. Не больше сотни жителей там всего живет. И есть один очень удивительный такой чукотский коллектив. Называется «Эргрон». Он существует с 1967 года. Одна из, наверное, самых известных песен как раз называется «Нунглигран». Она вот про это село. Хотя, когда ты читаешь текст этой песни, перевод с чукотского на русский, понимаешь, что там описан повседневный быт этой деревни. И, наверное, ничего то, что рисует воображение, когда ты слушаешь звуки этой песни, звуки этой музыки, оно, наверное, этому тексту этой песни не соответствует. Но, тем не менее, это, наверное, был один из самых моих заслушиваемых треков до поездки. И особенно, конечно, здорово он звучал в самом путешествии.
17: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом.

0: магазине «Китайский ювелир» Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
1: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурятии, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС. А заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите безопасности собственными силами без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из ФРГ после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в Германии дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска

0: будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым. И это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона, но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия, Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. Жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ», жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали. И теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть дохода. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам бизнеса подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея, грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем, не знаем. Там будет видно.
0: В Подмосковье не вводили ограничения на работу проводного интернета, заявили в Мингосуправление Московской области. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся, в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отношения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите нам об этом в директе нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксируются массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business.FM, в наших соцсетях с такими проблемами столкнулись приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославской области. Через мобильную сеть там работали только белые списки. Поменял минус на плюс? Сообщи об этом зрителям. В Казахстане артистов, поющих под фонограмму, обязали публиковать эту информацию в концертных афишах и объявлениях. А если нет, то кто и как это проверит? И всегда ли возможно отличить фанеру от живого пения? Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
4: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Iridium, Inmarsat, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
5: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов в России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов и, в первую очередь, против него направлен новый постановление.
4: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет, наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
6: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
4: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть и обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос – как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного — это запрет терминалов, а из неочевидного — это смотря как читать это постановление. Есть фраза: для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара. По кодам смартфоны не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение словесное.
4: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
8: Строго по делу. Руководитель платформы роста РВБ Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Платформа роста – это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
8: Юлия Полетаева, руководитель платформы роста РВБ. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Я знаю, чем утешить вас в такую погоду. Планами на будущее. Например, горячие встречи с австралийцем филиппинского происхождения Джоном Хавьером. Он приедет в московский ресторан «Майя» с гестом своего лондонского проекта. На Большую Дмитровку из Ноттинг-Хилла. Готовить Италию вперемешку с Китаем. На самом деле, ужины в мае, на которые со всего мира приезжают повара, близкие друзья шефа ресторана Тома Халпина, для Москвы – настоящее событие. Во-первых, это несколько месяцев подготовки, билеты, стыковки, продукты. Но когда ты по-настоящему хочешь, препятствий нет. Хавьер – это страсть на кухне, смелый микс сочетаний, поиск альтернативных техник и новых ингредиентов. Но на базе классики, которую он хорошо знает. В парижском Асьете он изучал высокую кухню. В Нома, где и познакомился с Томом Халпином, постигал тонкости авангардной нордической, а в Гонконге открывал современный кантонский ресторан «Happy Paradise», отмеченный в телешоу Энтони Бурдена. Хавьер сравнивает кухню с музыкой, и в этом смысле он, конечно, представитель кулинарной джазовой импровизации. 14 мая в мае будет их с Халпином версия китайско-итальянского брака по любви, еды с открытого огня. Французский ресторан «Шенуар» «Мизон де Лос» меж тем вдохновляет Клюи, городок в 300 километрах от Парижа, где 1 мая каждого года трудящимися французами съедается 500 000 улиток. Чтобы российским трудящимся не было завидно, «Шенуар» объявил карнавал улиток аж с 1 по 11 мая. Так что можете соригинальничать и заменить майские шашлыки на майские улитки, что будет вполне в духе этой удивительной весны. 890 рублей – дюжина. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Бизнес FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
12: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
13: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
12: Конечно. Здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается. И каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически. Если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
15: А с комплектующими как будет здесь?
14: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне, но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразится.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
16: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
17: Подробности. Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
18: Заводы Ленинграда. Вклад в победу.
19: Ижорский завод –
18: Накануне войны на Ижорском заводе работала почти половина жителей 45-тысячного Колпино. Чтобы защитить город, его окружили сетью дерево-земляных и бетонных сооружений, оснащенных пушками. Несмотря на бронь, в первые дни боев заявление с просьбой отправки на фронт написали 6 тысяч заводчан, а часть оборудования перевезли в Ленинград и эвакуировали на восток. Из горожан и рабочих был сформирован прославленный Ижорский батальон. В годы блокады, когда противник был буквально в 3 километрах, здесь было построено несколько бронепоездов, изготавливались бронекомплекты для легендарных танков КВ «Клим Ворошилов», обшивались броней грузовики, а также было изготовлено 600 тонн насосных труб, из которых по дну Ладоги был проложен бензопровод, снабжавший топливом осажденный Ленинград. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
19: За чистую монету.
20: Денежные приметы на Бизнес FM.
21: В Китае и Японии разбогатеть можно с помощью кусочка змеиной кожи, которую принято носить в кошельке. Там верят то, что именно способность рептилии менять покров обеспечивает ей очень долгую жизнь. По мнению местных жителей, то же должно происходить и с деньгами, если хранить их рядом с лоскутом змеиной кожи. Они точно не переведутся.
19: За чистую монету на Бизнес FM.
22: Все золото мира. Первое российское месторождение золота, пригодное для промышленной разработки, было найдено на Урале, близ Екатеринбурга, в 1745 году старообрядцем Ерофеем Марковым. На самом деле он занимался добычей горного хрусталя и продавал его на гранильную фабрику. Но в очередных раскопках обнаружил в образцах руды вкрапления, похожие на золото. Частная добыча золота была в России под запретом, и Марков, как и положено, сообщил о своей находке властям. Через 2 года в том месте заложили шахту Березовскую, которая впоследствии стала одной из крупнейших на Урале. По сохранившимся воспоминаниям, Ерофей Марков дослужился до штейгера, то есть горного мастера, и проработал на Березовской шахте до 70 лет, после чего вышел в отставку, имея вполне достойную пенсию.
19: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеца. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеца временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? ВАЗ обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
1: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал «Коммерсант», если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
2: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
1: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
3: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
1: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей. Но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
4: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
5: Чем обязаны?
6: Я новый старший редактор «Подиума».
5: Не может этого быть.
6: Да, и мы очень рады.
5: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
4: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
7: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальное произведение, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
4: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтэуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
24: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
4: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Варвара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатский автомобиль. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
8: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь. Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
0: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
9: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично. Ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
0: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
10: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город. Как появлялись города? На Бизнес FM.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта ЦДИ, который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в два этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью Business FM начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект – абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК+, 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+, целевые показатели. Продолжает эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
15: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка Армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно их добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь, может быть, и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгромные выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут очень серьезно оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в свое время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже, может быть, и против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
0: Станислав Митрохович, эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
16: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в момент, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
0: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
17: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее, минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
18: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн». Ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому и есть и уровень какой-то, и потребитель есть соответствующий.
17: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения, требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
2: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
17: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
19: Продолжительность жизни.
20: В 2000

0: внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС. А заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас ФРГ дислоцировал

0: Около 40 тысяч американских военнослужащих – это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News. Часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение в ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, и особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
1: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
0: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Но прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали. И теперь у нее нет возможности возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам бизнес-ФМ подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея, грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем, не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business.FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
6: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
7: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
6: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
5: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале второго тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу Рубин обыграл на выезде Балтику 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. Рубин не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
8: В первом тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм мы перестроились, и другая игра была.
5: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыка, в 14 место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить по РНН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата Краснодар в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: «Между делом» обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании Russia Discovery, музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня, ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
10: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чердаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуаи, как правило, оттуда отправляется сюда, к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру второго дня я вышел на такой как бы панорамный лаунж, на судне он есть, еще не было никого, все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали, но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому, на самом деле, для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может, на самом деле, возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
9: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
4: «Между делом» на Business FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Студия Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
12: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и в первую очередь для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
13: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
12: Конечно. Здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивают, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, да, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Но если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
15: А с комплектующими как будет здесь?
14: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
16: Ранее по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
17: Подробности.
18: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. Реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Знай меру.
19: скрупул. Изначально это мера массы серебряных монет в Древнем Риме, немногим более 1 грамма. В одном динарии было 4 скрупула. Русский аптекарский скрупул равнялся 1 грамму с четвертью. В английской системе мер чуть больше. Русскому языку скрупул подарил слово «скрупулезность» в значении «тщательность», «аккуратность» в мелочах. «Знай меру» на Business FM.
4: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
20: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Business FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеццы. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеццы временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карен Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов? С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
1: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал «Коммерсант», если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
2: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
1: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
22: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
1: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год, то есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
3: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
6: Чем обязаны?
7: Я новый старший редактор «Подиума».
6: Не может этого быть.
7: Да, и мы очень рады.
6: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
3: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. Гардиан назвал его добродушным и бодрым развлечением. Variety – приятным, но все же слабым продолжением. The Hollywood Reporter писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. The Independent, наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Business FM поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
23: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
3: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтэуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
24: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
3: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
5: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке заряди, например, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так. Чтобы поцарапать, я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
0: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
8: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки. Понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично. Ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
0: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Камбоджийский риэль впервые появился в 1900

0: аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются от самой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества Сан-Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела блокировки Катара, сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от самой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
2: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире в сутки, не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
3: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч.

0: тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
1: Даже опытные звукорежиссеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
0: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
2: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
0: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был

0: Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от Бурятии, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС. А заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий? Гарантии от США. Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте, и особенно в Германии, отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он

0: делает. Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране и фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
1: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся, в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
6: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
7: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
6: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
5: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде в «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
8: В 1-м тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
5: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес FM».
1: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
4: Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
9: Чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
4: Журналист Алена Копылова.
9: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа – области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
1: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
10: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит по Всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потеря. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
11: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
10: Конечно, здесь у нас есть первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari, Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
12: А с комплектующими как будет здесь?
11: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
13: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
4: Подробности.
14: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархи отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
1: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны. Вопреки прогнозам на Business FM.
4: Знай меру. Скрупул. Изначально это мера массы серебряных монет в Древнем Риме, немногим более 1 грамма. В одном динарии было 4 скрупула. Русский аптекарский скрупул равнялся 1 грамму с четвертью. В английской системе мер чуть больше. Русскому языку скрупул подарил слово «скрупулезность» в значении «тщательность», «аккуратность» в мелочах. «Знай меру» на Business FM.
16: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Расскажи мне про Чукотку, прошу Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
18: Ты просто видишь там бесконечность, большие долины, вот эти не очень высокие склоны, но тем не менее притягивающие твой взгляд, где горы, они вплотную подступают к этому морю. Это какое-то особенное чувство свободы, которое чувствуется в поведении, в движении тех животных, которых ты видишь. Китах, которые просто резвятся на просторе этих заливов, олени, которые двигаются с такой живой рекой мимо тебя. Вот это все тебя как бы наполняет каким-то особым ощущением этого места. И вот, наверное, какую-то дополнительную ценность этому придает вот эти особые точки, которых на Чукотке достаточно много. Ну, например, самая восточная точка материковой части России – это мыс Дежнёва. Например, точка пересечения 180-го меридиана и полярного круга. Тоже достаточно известная точка. Там установлен даже специальный знак, знак Солнца, который как бы олицетворяет, что вот эти два таких важных географических элемента в этом месте пересекаются. Например, тот же самый 180-й меридиан, он делит остров Рангеля на две части, и восточная часть острова находится в западном полушарии, а западная часть острова находится в восточном полушарии. Для многих как-то магически интересно пребывать вот в таких точках. Не знаю, в некотором смысле это всего лишь некоторые условности, цифры и так далее, но, тем не менее, многие стремятся достигнуть, например, Северного полюса, хотя на сотни километров вокруг все выглядит абсолютно одинаково, и вот какого-то специфического, наверное, визуального какой-то особенности в этом месте точно нет.
17: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеца. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеца временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены?
19: Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает.
1: Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
19: Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
20: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000
14: тысячи экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
20: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
14: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
21: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
14: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
22: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
23: Чем обязаны?
24: Я новый старший редактор «Подиума».
23: Не может этого быть.
24: Да, и мы очень рады.
23: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
22: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» – приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с бизнес-ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли» кинообозреватель Юлия Анадера.
0: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика, и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
22: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
2: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Мирандия. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
22: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%, на Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов-мобиль» Дмитрий Рогов.
3: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер-фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь. Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека.

0: 1946 году, придя на смену Пингю. В результате послевоенной гиперинфляции 2,5 американских цента стали стоить квадриллион пингё. Один форинт меняли на 400 октиллионов пингё. Сегодня форинт более чем на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
1: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический: еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает по Папа-Клерную «Алло-алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2-3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей. Удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом, это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства с заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке с клубникой и пармезаном. Цена предложения – 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя к этой касте на празднике бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню – беллини, японские шприцы или классические шприцы апероль, которые подают в вазе-колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50%, все майские, обещает в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди-саур без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК Плюс целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
3: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК Плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка Армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше. Да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь, может быть, и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти сибирские

0: выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств, из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара, сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже, может быть, против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от самой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
2: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире в сутки, не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока, но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в момент, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
3: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
4: Даже опытный звукорежиссер актеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прям вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера нужные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
3: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
5: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
3: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский Ювентус был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским Интером. Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали Интеру. Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. Интер сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает Наполи. Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, Интер проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, Интеру может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже,

0: Морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурятии, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС. А заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий? Гарантии от США. Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране.

0: и фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. И я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
1: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
6: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
7: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
6: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
5: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале второго тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала похожа вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде в «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во втором тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
8: В первом тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. Второй тайм мы перестроились, и другая игра была.
5: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыка, в 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Также треть рамки 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
4: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
9: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной на брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lysan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4 Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новый для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
4: Тест-драйв на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия – алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов. Культ наличности на Business FM.
1: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
10: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник, германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. мысленно, да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и в первую очередь для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
11: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
10: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
12: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что таможня все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решений компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
11: А с комплектующими как будет здесь?
12: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
13: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
14: Подробности. Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархии отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
1: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Офисы класса «Б». Родной, конечно, но какой-то малолюбимый ребенок офисного рынка Москвы, на которого давно никто не ставил. А с недавних пор все громче звучит призыв, который коммерческий директор по коммерческой недвижимости МР Кермен Мастеев формулирует так. Современные, но более простые и доступные по цене офисы класса «Б» надо начинать активно строить в окраинных районах, особенно при реализации проектов КРТ, когда компании, занимавшие бывшие административные корпуса и здания завода управлений, вынуждены покидать насиженные места. Спрос будет большой и стабильный, уверен эксперт. Точных оценок нет, но подсчеты, на которые ориентируется рынок, гласят, что в зонах, попадающих под КРТ, есть от 15 до 25 миллионов квадратных метров офисных площадей класса С, Д, Е и что там дальше. Даже если четверть компаний, которые их занимают, захотят не уехать в Подмосковье, а остаться в Москве, это в горизонте 10-15 лет обеспечит офисный спрос в несколько миллионов квадратов, причем не А-класса. При этом, по статистике NF Group, на конец первого квартала этого года общее предложение столичных офисов составляет 1,3 миллиона квадратных метров, из которых лишь 11% приходится на класс «Б». А ведь спрос на него, по сравнению с первым кварталом 2025 года, уже вырос почти в 5 раз вместе с совокупным спросом. Идею поднять с колен строительство «Б-класса» офисные девелоперы называют «не лишенной оснований». Спрос и правда в зоне роста, а конкуренция пока низкая, ниша практически свободна. И девелоперский цикл упрощен, в том числе за счет возможности применять типовые решения. Но есть и опасения, среди которых, например, длинные сроки окупаемости и особая чувствительность Б-класса к качеству эксплуатации. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеца. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеца временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены?
17: ВАЗ обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает.
1: Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
17: Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
18: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000
14: тысячи экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
18: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
14: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
19: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
14: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
20: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
21: Чем обязаны?
22: Я новый старший редактор «Подиума».
21: Не может этого быть.
22: Да, и мы очень рады.
21: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
20: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. «Гардиан» назвал его добродушным и бодрым развлечением. «Варайти» — приятным, но все же слабым продолжением. «The Hollywood Reporter» писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. «The Independent» наоборот считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а «Time», что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. «Вокс» увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Business FM поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
0: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
20: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
2: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Мирандия. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
20: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов-мобиль» Дмитрий Рогов.
3: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер-фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь. Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так. Чтобы поцарапать, я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
1: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
6: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпей чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля – это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
1: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
16: Продолжительность жизни.
7: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
16: Журналист Алена Копылова.
7: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние у части пациентов не улучшается, а наоборот ухудшается. Причем долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет и атакуют собственные ткани. И, наконец, третий механизм – это микроскопическое тромбообразование в сосудах. Но есть и хорошие новости. Риск получить такие осложнения постепенно снижается. Если в 2020 году долгий ковид развивался примерно у 10% заболевших, то к 2022 году среди вакцинированных этот показатель снизился до 3,5%. Исследования долгого ковида впервые дали науке детальную картину того, как вирус запускает хронические процессы в организме. Это открывает новый угол зрения на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
16: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
16: Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей. В 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года.
8: Как появлялись города на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК Плюс целевые показатели, продолжает эксперт фонда «Национальный энергетический». энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского проекта осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгромные выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут очень серьезно оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти эмиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что у вас саудовские телевизионные каналы, там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕКа и ОПЕК плюс, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похожее может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕКа плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партии нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
5: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире в сутки, не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в момент, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
9: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
10: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прям вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
9: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
11: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
9: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
16: Между делом с Кирой Альтман.
23: Я спросила Ольгу Чернышову, художника, наблюдателя, философа. Оль, простите меня за излишний пафос, но я так чувствую. Так вот, я спросила о том, как она относится к старости, к этой ступени жизни.
24: Ну вот вы про руки заговорили. Я когда увидела, что руки стареют, я думаю, ну вот хорошо. Вот если уже руки стареют, да, то надо рисовать только то, что очень хочется. И вот я думаю, а зачем, вот если уже, если это такое твое время, да, вроде бы, и все, вот надо только ориентироваться на то, что внутри, например, да, вот. И как-то для меня вот старый скорее как сигнал того, что, ну, время мало, и нужно как-то точнее, там, четче, может быть, ко времени по-другому относиться.
12: Разговор про время жизни повернул к среде жизни, к городу, по которому мы ходим с Ольгой пешком. И тут мы вместе вспомнили про деревья в катках.
24: У нас сейчас в жизни очень много подмен. Задача дерева – соединять небо и землю. Это вообще написано в китайской философии. И деревья – это вообще наши друзья и защитники, и многие цивилизации на Земле это понимали. И дерево – это не декоративный предмет, который можно в катке поставить и в лучшем случае увести, а в худшем просто выкинуть, потому что оно тебе вот этот праздник каждый день в московский организовало. Где-то эти несчастные сейчас, ну, вот там Садовое кольцо озеленяется, там они, конечно, им очень тяжело, я за ними наблюдаю, но они растут. Все-таки живут. Я даже видела дроздов. Я не знаю, что там за яблоки, из чего они состоят, из какого свинца. Но там эти дрозды, значит, эти яблоки ели, потому что им тоже уже... Они жили вот... Ну, то есть ты прилетаешь, и нету, да, твоего больше места. Ну, как-то вот это все очень тяжело.
12: Художник Ольга Чернышова, Кира Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать

0: подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС, а заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом.

0: шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Но прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
1: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отношения, включения мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославля. Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал Краснодар по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
6: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
7: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
6: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
5: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У Краснодара на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала похожа вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия «Динамовцев» продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
8: В 1-м тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
5: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыка, в 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить по РНН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес FM».
1: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Нота Бена.
10: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Бизнес ФМ «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Бизнес ФМ онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
9: Бизнес ФМ. Нота Бена.
10: В эфире радио не на словах, а на деле.
9: Дело вкуса. С Катей Калиной.
11: Не знаю, какие планы у погоды, но у меня шашлыки на майские будут точно. К снегу я морально готова, и даже плейлист у меня для этого случая есть. Сижу, придумываю, какое мясо и в чем мариновать. Рестораны и шефы, конечно, подбрасывают идей, вдохновляют на то, чтобы закатать рукава и закатить пир горой. В «Левантин» 9 видов шашлыков, 6 вариаций кебабов и 7 выдержанных в камере сухого вызревания стейков. И нужно сходить туда заранее, чтобы из всех вариантов выбрать подходящий для дачного хвастовства перед друзьями. Рецептами ребята поварская бригада из Стамбула, надо сказать, делятся щедро. Фисташкового кебаба, например. На килограмм хорошо зачищенной молодой ягнятины, 200 граммов рубленых фисташек, столько же перца рамира, ну и, как обычно, лук, томаты без семян и кожи, петрушка, зеленые чили, молотые перцы и соль. Питу или лаваш, на которых традиционно подается кебаб, шеф советует обязательно полить растопленным сливочным маслом. Еще в «Левантин» из понравившегося лично мне чоп-шиш из ягненка в соусе с печеных перцев и шашлык из говядины, подмаринованный в гранатовом соусе. Кстати говоря, все шашлыки в ресторане можно купить в подготовленном для мангала, но еще не приготовленном виде, вообще не рисковать пальцами, шинкуя мясо. Мясорубка для кебаба – плохая затея. Шашлычная разминка перед майскими в «Докторе Живаго». Опять 50% скидка теперь на мясные блюда меню. А здесь их 25. И на фирменные пельмени с мраморной говядиной или олениной, и на котлеты из дичи с брусникой, и даже блинчики с телячьим языком. 1 мая щедрое маркетинговое волшебство развеется. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Бизнес ФМ.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
12: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компании, производителя автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит пошлины. Да, всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и в первую очередь для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
13: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
12: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что таможня все это в деньгах, конечно, оценивает, примерно 11%, то есть половина от этих 22% дает Германия. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. Набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решений компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10%, плюс-минус, просто чисто математически. Если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
13: А с комплектующими как будет здесь?
14: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%, а ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
15: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, и на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. а затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
9: Подробности.
16: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархи отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
1: Впрочем, площадь владения Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
9: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
5: Недавно я рассказывал, как получается из увлечения компьютерным симулятором управления футбольной командой сделать карьеру, как из виртуального мира перейти в реальный. Сегодня про обратный процесс. Про то, как компьютерная игра влияет на популярность и гонорары футболистов и даже на их подготовку к матчам. Не секрет, что самым популярным симулятором футбола сейчас является FK26 от компании Electronic Arts. Раньше эта серия называлась FIFA. В этом году игра разошлась тиражом свыше 12 миллионов копий. Казалось бы, развлечение для детей и взрослых, где ты управляешь игроком или командой. Как это относится к реальным событиям на поле и заработкам футболистов? Сложно сказать, совпадение или нет, но в 1997 году Дэвид Бекхэм появился на обложке этой серии игр. Именно тогда начала стремительно расти его популярность и продажи атрибутики с его именем и номером. Без красивого футбола на поле этого бы не случилось, но, может, и симулятор помог. В FK26 есть режим, где из виртуальных копий настоящих игроков можно создать свою команду. У каждого футболиста есть рейтинг. Все чаще агенты обращаются к разработчику с просьбами или даже требованиями поднять рейтинг своих клиентов. Оказалось, он сильно влияет на продажи футболок. Были и обращения улучшить внешний вид игроков в симуляторе. Он приносит подписчиков в соцсетях, а это тоже деньги. Наконец, симулятор стал настолько реалистичен, что очень точно передает действия футболистов на поле и их стиль игры. Многие звезды футбола, включая Мбаппе и Кейна, признаются в том, что используют его для подготовки к матчам, изучая соперников. Грань между виртуальным и реальным мирами все больше стирается. А пинать реальный мяч во дворе или виртуальный на консоли – тут каждый решает сам.
9: Спорт и деньги на Business FM. Голуби, костры, зеркала, складные мачты, воздушные трубы и только потом электронные тире и точки. О временах, когда общение сквозь километры было вопросом выживания. Мессенджеры прошедшей эры, соцсети античности и чаты средневековья. В специальном проекте «На связи». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: С
1: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеца. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеца временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
17: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около тысячи экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
18: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка DCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовит. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
17: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
19: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали. Очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
17: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
20: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
21: Чем обязаны?
22: Я новый старший редактор «Подиума».
21: Не может этого быть.
22: Да, и мы очень рады.
21: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
20: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. Гардиан назвал его добродушным и бодрым развлечением. Variety – приятным, но все же слабым продолжением. The Hollywood Reporter писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. The Independent, наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес-ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли» кинообозреватель Юлия Анадера.
0: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прада» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
20: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
2: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
20: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
3: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный, киллер фичи, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, отсунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
1: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
6: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки. Понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично. Ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
1: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Как уже рассказывала Бизнес ФМ, с 1 июля россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с помощью биометрии. По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая схема снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Хотя, как считают эксперты, на быстрый массовый спрос нововведение может рассчитывать вряд ли. И пока останется нишевой технологией для продвинутых покупателей. А вот до расчетов в криптовалюте, которой по разным оценкам в России пользуются около 20 миллионов человек, рынку недвижимости далеко. Часть криптокапитала вполне могла бы перетечь в сегмент новостроек, но принять ее девелоперы не могут. Во-первых, нельзя по закону. Во-вторых, первичные сделки проходят через банковские контуры. И какая уж тут криптовалюта с ее волатильностью и сложностями контроля происхождения средств. В-третьих, девелопер работает с фиксированной экономикой проекта. И любые колебания стоимости актива на этапе расчетов создают прямые финансовые риски. В общем, пока крипто-сделки – это, как правило, конвертация в рубли и затем покупка по стандартной схеме. Хотя промежуточные варианты уже изучаются, особенно с учетом опыта Дубая, ряда европейских стран и даже соседней Белоруссии. Как рассказывает коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин, там криптооперации интегрированы в правовое поле через лицензированные площадки. К тому же, по наблюдениям коммерческого директора Capital Group Оксаны Дивеевой, формируется определенная доля клиентов, которые являются состоятельными криптоинвесторами. При этом владельцы криптовалют нередко стремятся избежать конвертации в фиатную валюту, сохраняя активы в цифровом формате. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен. Культ наличности на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК+, 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+ целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК+ сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка Армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК+ вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК+ распался и потом снова собрался. Ведь, может быть, и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК+? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут через закрытое давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти пиратские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похожее может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Ормузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
10: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, нефти, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
11: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
12: Даже опытный звукорежиссер иногда не отличают, поет «Атит» вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики, редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И «Мадонна», когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
11: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет дабл-треком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
13: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
11: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
23: Продолжительность жизни.
14: 90% препаратов, прошедших доклинические испытания, проваливаются в клинических. Одна из главных причин – лекарства тестируют на мышах.
15: Журналист Алена Копылова.
14: Геном мыши совпадает с человеческим на 85%. Оставшиеся 15% и есть причина, почему 9 препаратов из 10 проваливаются на испытаниях. Органоиды – попытка решить проблему. Это миниатюрные трехмерные структуры, выращенные из стволовых клеток в лаборатории. Они самоорганизуются и начинают вести себя как настоящий орган. Кишечные органоиды производят слизь и всасывают вещества. Легочные поглощают кислород. Мозговые формируют нейронные связи. Размером с горошину, но функционально удивительно близки к оригиналу. Прорыв произошел в 2009 году. Голландский ученый Ханс Клеверс вырастил первый кишечный органоид из одной стволовой клетки. Идея тогда казалась фантастикой. Сегодня созданы органоиды сердца, печени, почек, мозга, поджелудочной железы и опухолей. Именно опухолевые органоиды – один из самых перспективных инструментов в онкологии. Из биопсии пациента выращивают миниатюрную копию его опухоли и тестируют на ней разные препараты до начала лечения. Применение технологии выходит и далеко за пределы онкологии. Во время вспышки вируса Зика в 2015 году исследователи использовали мозговые органоиды, чтобы выяснить, как именно вирус вызывает пороки развития мозга у плода. То, что невозможно изучить этически на живом человеке, стало доступным в лаборатории.
15: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство.

0: беспилотным летательным аппаратом в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от Бурятии, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС, а заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий? Гарантии от США. Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года, по данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для

0: большинства немцев, я думаю, решение Трампа ни холодно, ни жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мэр сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
1: Александр Рар, немецкий политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет «Политика». Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
2: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
1: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отключения, мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославля, Ярославской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал «Краснодар» по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: В центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
6: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
7: И если там осталось партию и ганарум титул.
6: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
5: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У «Краснодара» на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала, похоже, вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу «Рубин» обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. «Рубин» не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
8: В 1-м тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
5: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыков, 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить «Пари НН», если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата «Краснодар» в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
4: «Строго по делу». Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
4: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
11: Позвала в гости Вадима Мамонтова, знатока далеких, как я их называю, диких земель, основателя компании Russia Discovery. И спрашиваю, какую музыку ты слушаешь там, где людей нет?
12: Для Чукотки я вообще готовил специальный плейлист, и каждый день мы включали пару треков, связанных с тем или иным местом, где мы бывали. Ну, например, когда мы проходили мимо острова Ратманово, небольшой остров в Беринговом проливе, через 3 с небольшим километра от него находится остров Крузенштерна, уже американский остров, и между этими островами проходит государственная граница. Это то место на Земле, где мы всегда Америку опережаем на 18 часов. И вот между ними есть такая как бы полосочка ничейной территории, и Иосиф Кобзон когда-то спел песню, которая так и называется «Полосочка ничейной тишины». Там мы слушали, соответственно, этот трек. Когда мы заходили в бухту Провидения, там есть старое чукотское село, которое называется Нунлигран. Не больше сотни жителей там всего живет. И есть один очень удивительный такой чукотский коллектив. Называется «Эргрон». Он существует с 1967 года. Одна из, наверное, самых известных песен как раз называется «Нунлигран». Она вот про это село. Хотя, когда ты читаешь текст этой песни, перевод с чукотского на русский, понимаешь, что там описан повседневный быт этой деревни. И, наверное, ничего то, что рисует воображение, когда ты слушаешь звуки этой песни, звуки этой музыки, оно, наверное, этому текст этой песни не соответствует. Но, тем не менее, это, наверное, был один из самых моих заслушиваемых треков до поездки, и особенно, конечно, здорово он звучал в самом путешествии.
11: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
13: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит по всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
14: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
13: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
15: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивают, примерно 11%, то есть половина от этих 22 дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Но если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
14: А с комплектующими как будет здесь?
15: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих при ходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
16: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
17: Подробности.
18: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. долларов. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
1: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
17: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Я знаю, чем утешить вас в такую погоду. Планами на будущее. Например, горячая встреча с австралийцем филиппинского происхождения Джоном Хавьером. Он приедет в московский ресторан «Майя» с гестом своего лондонского проекта. На Большую Дмитровку из Нотинг-Хилла. Готовить Италию вперемешку с Китаем. На самом деле, ужины в мае, на которые со всего мира приезжают повара, близкие друзья шефа ресторана Тома Халпина, для Москвы – настоящее событие. Во-первых, это несколько месяцев подготовки, билеты, стыковки, продукты. Но когда ты по-настоящему хочешь, препятствий нет. Хавьер – это страсть на кухне, смелый микс сочетаний, поиск альтернативных техник и новых ингредиентов. Но на базе классики, которую он хорошо знает. В парижском Асьете он изучал высокую кухню. В Нома, где и познакомился с Томом Халпином, постигал тонкости авангардной нордической, а в Гонконге открывал современный кантонский ресторан «Happy Paradise», отмеченный в телешоу Энтони Бурдена. Хавьер сравнивает кухню с музыкой, и в этом смысле он, конечно, представитель кулинарной джазовой импровизации. 14 мая в мае будет их с Халпином версия китайско-итальянского брака по любви «Еды с открытого огня». Французский ресторан «Шенуар» «Мизон де Лос» меж тем вдохновляет Клюи, городок в 300 километрах от Парижа, где 1 мая каждого года трудящимися французами съедается 500 000 улиток. Чтобы российским трудящимся не было завидно, «Шенуар» объявил карнавал улиток аж с 1 по 11 мая. Так что можете соригинальничать и заменить майские шашлыки на майские улитки, что будет вполне в духе этой удивительной весны. 890 рублей – дюжина. С вами была Катя Калина.
17: «Дело вкуса» на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
17: Business FM. Нота Бена.
20: Во вторник, 5 мая, с 9 утра до полудня на московском передатчике Business FM «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте Business FM онлайн с помощью официального мобильного приложения радиостанции.
17: Business FM. Нота Бена.
21: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Business FM. Новости. Коротко.
22: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету, интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеццы. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеццы временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карин Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов? С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
2: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
3: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
2: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
6: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал. Все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев – это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, из того, что я видел, опять-таки сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
2: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые и транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
7: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Ранвей» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
23: Чем обязаны?
24: Я новый старший редактор «Подиума».
23: Не может этого быть.
24: Да, и мы очень рады.
23: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
7: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. Гардиан назвал его добродушным и бодрым развлечением. Variety – приятным, но все же слабым продолжением. The Hollywood Reporter писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. The Independent, наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Бизнес ФМ поделилась редактор интернет-издания «Афиша Дейли», кинообозреватель Юлия Анадера.
25: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
7: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
4: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
7: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы, их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
5: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный, киллер-фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке заряди, например, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошей защиты для этого. Максимум он может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так. Чтобы поцарапать, я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
1: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
8: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого мы можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина как таковая не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля это очень критично, ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
1: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
21: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Подошел к концу регулярный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации и началось самое интересное – плей-офф. 16 команд в сериях сначала до 3, а потом до 4 побед оспаривают право на звание лучшей команды лиги. Или чемпионом мира, как это любят называть в Америке. Из этих 16 клубов у меня, как у любителя старой школы баскетбола, одна вызывает ностальгию – Детройт Пистонс. Команда из города, который до сих пор не оправился от кризиса американской автоиндустрии. Команда с богатейшей историей, которая выигрывала последний титул в 2004-м. А 2 года назад завершила сезон с позорными 14 победами в 82 играх регулярки. В мае 24-го вице-президентом клуба стал бывший игрок московского ЦСКА Трейджен Лэнгдон. И началось преображение клуба. Траж возвращается к 80-м годам прошлого века и знаменитой команде, прозванной «Плохие парни». Именно тот бескомпромиссный, жесткий, а порой жестокий стиль игры демонстрирует сегодняшний Детройт, который в этом сезоне одержал 63 победы. У Пистонс самая плотная защита в НБА, и местами она действительно напоминает игру тех плохих парней конца 80-х. Билла Леймбера, Денниса Родмана и Джо Думарса, которые не стеснялись прессовать соперника локтями, а иногда и кулаками. Вот только виртуозных передач и скользящего стиля игры великого Айзея Томаса не хватает. Хотя, есть же первый выбор драфта 21 года Кейт Каннингем. Главная звезда Пистонс с контрактом на 46 миллионов долларов в этом сезоне раздавал по 7,5 голевых передач за игру и набирал по 33 очка. Нравится мне смотреть такой олдскульный баскетбол. И именно из-за этого хочется, чтобы Детройт снова добрался до финала НБА.
21: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК+, 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК+, целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетики. Энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
11: Я думаю, что те люди, которые понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше, да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод с Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны. Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь, может быть, и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых коллекторовых интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгром на выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через оказывать давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти городские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого. Выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в то время имела опыт блокировки Катара сухопутных границ. Я не исключаю, что это похожее может быть против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕК+, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
1: Станислав Митрохович, эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
12: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в моменте, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
1: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговые компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
13: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
14: Даже опытный звукорежиссер
10: актеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные. Как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики, редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров мне признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистом, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
13: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет даблтреком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
14: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
13: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта – ЦДИ, который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в 2 этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью Business FM начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект – абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей.
16: Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города.
17: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных.

0: Получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп мстит Европе за отказ поддержать войну в Иране. Объявлено о сокращении американского военного контингента в Германии, самого крупного в ЕС. А заодно о введении 25% пошлин на европейские автомобили и грузовики. Здесь тоже основные потери понесет Германия. Почему Трамп выбрал Фридриха Мерца главной мишенью? Готова ли Европа к новой торговой войне и защите собственной безопасности без былых гарантий от США? Доступны только белые списки. Россияне жалуются на ограничения домашнего интернета. Сообщения о проблемах с доступом через Wi-Fi поступают из столицы, Подмосковья и Ярославской области. Провайдеры ссылаются на указания сверху и говорят, что ограничения продлятся все майские праздники. Именем короля житель Швейцарии, провозгласивший себя монархом, требует сограждан оплаты пошлин за проезд по участкам дорог, которые он оформил в собственность. Джонас Лаувинер воспользовался лазейкой в законе о бесхозных землях. Теперь юристы ломают голову, как изъять их назад. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Германия модернизирует свою транспортную инфраструктуру для переброски военной техники на случай войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Трамп приказал вывести 5000 военных США из Германии после того, как канцлер Мерц раскритиковал его операцию в Иране. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 40 тысяч американских военнослужащих. Это самый большой контингент в Европе. В Пентагоне заявили, что перед принятием решения произошел тщательный анализ дислокации сил. Войска будут выведены в течение полугода-года. По данным CBS News, часть из них может быть возвращена в США, а затем переброшена в другие регионы. Как пишет New York Times, это решение ведомстве объяснили наказанием за позицию Берлина по Ирану. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ответ заявил, что присутствие американских солдат на европейском континенте и особенно в Германии отвечает интересам как Европы, так и США. Впрочем, по его словам, решение Вашингтона было вполне ожидаемым, и это должно подтолкнуть ЕС к укреплению собственной обороны. Писториус допустил, что в перспективе США могут вывести весь свой контингент из Европы, в связи с чем ей нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности. Как все это воспринимается в Германии, говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Нужно просто понимать, что Трамп, как президент, имеет, конечно, очень много власти. Но все равно у него нету такой власти, чтобы, например, полностью закрыть НАТО или вывести Америку из этой организации. Или всех американских солдат без решения Конгресса из Европы направить опять домой. Но что он делает? Он, как мне кажется, сейчас будет мстить Мерцу за то, что тот открыто его, Трампа, покритиковал за войну в Иране. И фактически обвинил Трампа в том, что он разрушает мировую систему. Я думаю, что Трамп это оставить не может и таким образом мстит Мерцу тем, что просто выводит часть американских войск, сейчас посмотрим, сколько на самом деле выведет, из Германии в другую страну. Что это значит для обороны Германии? Ну, это удар по германо-американским отношениям. Это удар по престижу Германии внутри НАТО. Это удар по Германии как главному союзнику Америки в военном и вопросах безопасности в Европе. Это может привести дальше к тому, что Трамп решит и атомное оружие американское, которое находится на территории Германии под Франкфуртом, что он это тоже переведет в другую страну или заберет. Это будет дальнейшим шагом к удару по престижу Германии в этом отношении. Но для большинства немцев, я думаю, решение Трампа не холодно, не жарко. Многие так не хотят дальше находиться под американским крылом, считают, что Европа и Германия должна сама вооружаться и сама создавать свою армию вне зависимости от Америки. Поэтому я думаю, что больших каких-то последствий, кроме вот престижных, не будет. Мерц сам понимает, что дальше, как говорится, на рожон лезть нельзя, и будет пытаться сейчас каким-то образом сгладить опять конфликты, которые возникли в отношении Трампа. Поедет в Вашингтон, будет уговаривать Америку опять быть добрым в отношении немцев и так далее, и так далее. Короче говоря, никакого страшного происшествия в этом отношении не произошло.
2: Александр Рар, немецкий

0: Политолог. События последних суток показывают, что Трамп больше заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними, пишет политика. Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками становятся все более непримиримыми, поэтому в Европе думают над тем, как стать независимыми от Вашингтона. Но пока получается плохо, говорится в материале. Financial Times пишет, что США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия. Штаты экстренно пытаются восполнить арсеналы и истощенные войной с Ираном. Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Балтии о срыве графиков передачи ракетных систем. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Почему эксперты рынка называют эту прибавку символической, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Но прямо сейчас жители Подмосковья жалуются на ограничения домашнего интернета. Через Wi-Fi открываются только сайты из белых списков. Как рассказала газете «РУ» жительница Щелковского района, интернет-провайдер «Всем Wi-Fi» у нее дома начал работать только по белым спискам с 1 мая. По ее словам, в поддержке объяснили это распоряжением сверху и сказали, что ограничения продлятся все майские праздники. Заранее о них, как утверждает собеседница издания, пользователей не предупреждали, и теперь у нее нет возможности работать онлайн. Девушка рискует потерять значимую часть своих доходов. Работу домашнего Wi-Fi по белым спискам Business FM подтвердил и другой житель Щелковского района.
1: Ну, это бредовая идея. Грузится все очень долго. Как к этому можно положительно относиться? Да никак. Люди не могут работать на удаленке. Пока еще никак не решаем. Не знаем. Там будет видно.
0: Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал о возможных ограничениях мобильного интернета на майские праздники в Москве. По данным издания, интернет столицы могут ограничить 5, 7 и 9 мая. Это объяснялось мерами безопасности в преддверии Парада Победы. Но о домашнем интернете речи не шло, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Ранее министр связи сообщал о том, что белые списки не распространяются на проводной интернет. Соответственно, проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому любые ограничения, которые вводятся в теории, они не должны затрагивать ШПД, то есть домашний интернет проводной. Если говорить о тех мерах по ограничениям, которые вводятся, к сожалению, нам об этом официальные власти не сообщают публично. Все, что мы знаем, это отсылка на некие анонимные источники и прочее, об отключениях в Москве и в Подмосковье интернета. Поэтому говорить о том, по какой причине этот провайдер отключил и включил белые списки, не очень понятно. Тем более, что белые списки для проводного интернета, они, насколько мне известно, не существуют. То есть это работает на мобильных сетях. Каким образом они ограничивают там самодеятельность это провайдера или это действительно какое-то распоряжение сверху, мы не знаем, потому что нет официальных комментариев. Когда они появятся, будет что-то более понятно. Но в данный момент безопасностью объясняют практически все, что угодно. И чем регулируются такие отношения, отключения мы публично не видим, потому что эти документы не попадают в публичное поле.
0: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Если вы тоже столкнулись с ограничением домашнего интернета белыми списками, расскажите об этом в директоре нашего телеграм-канала или в чат-боте в МАКС. В субботу в Москве и Подмосковье фиксировались массовые сбои домашнего интернета. У сотен пользователей Wi-Fi перестал подключаться в принципе. Согласно опросу Business FM в наших соцсетях, с такими проблемами столкнулась приблизительно треть слушателей. Также жалобы на ограничение мобильного интернета поступали из Ярославля. Славской области через мобильную сеть. Там работали только белые списки. Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Дерби двух столиц прошло в Москве и завершилось со счетом 3-1. «Зенит» обогнал Краснодар по очкам и вышел на первое место в таблице минимум на сутки. Подробности этого и других матчей дня у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым. К центральной игре тура ЦСКА подошел не в лучшем настроении. 4 матча без побед в РПЛ, травмы, разлады в команде. При этом главный тренер красно-синих Фабио Челестини не унывал. Отвечая накануне на вопрос корреспондента Матч ТВ, он заявил, что планирует победить и «Зенит», и через 2 дня «Спартак» в полуфинале Кубка России.
4: У нас еще есть возможность закончить третьими этот сезон.
5: И estamos a 2 partidos de ganar un título.
4: И, по сути, мы в 2 матчах от победы в Кубке. Самый лучший способ подготовиться к «Спартаку» – это провести хороший матч с «Зенитом». Да? Я всегда так делал.
3: «Зенит» тоже весной нестабилен, но светит ему гораздо больше, чем ЦСКА. Команда Сергея Симака все еще претендует на чемпионство. Правда, начали гости с берегов Невы совсем не за здравие. Уже на 5-й минуте Лусиано заработал пенальти, и Иван Обляков вывел армейцев вперед. «Зенит» оклемался ближе к середине тайма. Провел несколько острых атак. До поры Владислав Тороп ЦСКА выручал. Но Игорь Дивеев, который зимой перешел в «Зенит», нашел ключи к воротам армейцев. Как и обещал Дивеев, этот гол он праздновать не стал из уважения к болельщикам команды, за которую выступал 6 лет. В начале 2-го тайма Александр Соболев вывел питерский клуб вперед, отправив мяч головой в нижний угол. А затем все вопросы о победителе снял Луис Энрике, забив очень красивый гол. 3-1. Счет мог быть и крупнее, но ЦСКА несколько раз спасал Тороп. «Зенит» набирает 62 очка и выходит минимум на сутки в лидеры таблицы. У Краснодара на 2 очка меньше. А отставка Челестини стала похожа вопросом времени. Даже если каким-то чудом армейцы выиграют Кубок России, сложно представить, что специалист останется в ЦСКА еще на сезон. К тому же, согласно последним инсайдам, руководство клуба активно ищет ему замену. И одним из главных кандидатов называют бывшего наставника «Севильи» и молодежной команды «Барселоны» Гарсию Пимьенту. Ранее в субботу Рубин обыграл на выезде «Балтику» 1-0. Единственный мяч в игре забил Мирлен Даку. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне. Однако до конца встречи албанец не доиграл и получил травму. На 78-й минуте его унесли с поля на носилках. Рубин не проигрывает этой весной при Франке Артиге уже 9 матчей. Последний раз поражение было в конце февраля. А футболисты Ростова в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» 2-1. Это первая победа ростовчан за последние 5 матчей, а антисерия динамовцев продолжилась. 6 игр без побед. Гости вышли вперед благодаря автоголу Яна Джапа. Во 2-м тайме у «Динамо» с пенальти мяч забил Гамит Агаларов, а победу ростовчанам принес точный удар Роналдо на 77-й минуте. После финального свистка главный тренер дагестанской команды Вадим Евсеев взял всю вину на себя.
6: В 1-м тайме команды «Динамо» Шкала не было. Всю ответственность я за это беру на себе. Значит, не донес, значит, и тот состав выбрали. 2-й тайм мы перестроились, и другая игра была.
3: Игра-то, может, и перестроилась, только вот махачкалинская «Динамо» снова уступила и по-прежнему в зоне стыка, в 14-е место. И уже в воскресенье команду Евсеева может сместить по РНН, если победит «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Также 3 мая в рамках 28-го тура РПЛ состоится встреча Сочи-Оренбург, а лидер чемпионата Краснодар в гостях сыграет с «Акроном» и постарается вернуть себе первую строчку.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
8: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
9: Продолжительность жизни на Business FM.
0: В студии Ольга Кокорекина. Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%. По его версии, ЕС не выполнил в полной мере торговое соглашение, заключенное с США. Трамп пообещал, что новые пошлины введут уже на следующей неделе. В то же время американский президент уточнил, что они не будут касаться автомобилей, чье производство локализовано на территории США. Собственные производственные мощности в Штатах есть у Volkswagen, Mercedes и BMW. Объявление о повышении пошлин прозвучало сразу после того, как Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. За день до этого Мерц обвинил Трампа в отсутствии стратегии в войне с Ираном и потребовал ее прекратить, так как она бьет по экономике Германии. В ответ Трамп потребовал от Мерца заниматься Украиной и привести в порядок свою разваливающуюся страну. Германия – крупнейший поставщик автомобилей из ЕС в США и, скорее всего, пострадает от новых пошлин сильнее всех, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
10: В реалиях это будет означать, что европейским производителям придется переориентировать свои потоки на другие страны. Возможно, это будет Азия, европейские страны. Ну и, соответственно, это не замедлит сказаться и на прибыли, и на стоимости акций. Проще всего будет посмотреть на то, как откроется индекс DAX в понедельник германский, а конкретно акции компаний, производителей автомобилей, насколько серьезные потом последствуют шаги после слов о том, что он вводит по всегда же надо смотреть еще и на действия, насколько это будет быстро оформлено в законодательные акты, какие будут стоять даты, потому что, как обычно, это может быть отложенное какое-то вот повышение пошлин. Я не удивлюсь, что если в понедельник последует уточнение, что они будут вводиться, например, с третьего квартала или отдельным странам будет послабление, ну, все как обычно. Но в целом, естественно, для мировой экономики и, в первую очередь, для экономики еврозоны, конечно же, это потери. Причем это действительно как минимум единицы, скорее всего, десятки миллиардов долларов.
11: Но и вероятность снижения мирового ВВП и рост инфляции высока.
10: Конечно, здесь у нас есть в первую очередь китайский автопром, который семимильными шагами развивается, и каким образом будут решать эту проблему европейцы, непонятно. Естественно, это потери и ВВП, в первую очередь, этих стран, но, естественно, мирового. Естественно, инфляция, потому что любые новые логистические цепочки, неотработанные, любые поиски новых покупателей, всегда это рост цен.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Под ударом так или иначе могут оказаться все европейские автомобили. Все зависит от того, насколько производителям важен американский рынок. Смогут ли они как-то скорректировать цены и готовы ли взять часть финансовой нагрузки на себя, пожертвовав прибылью? Пока на эти вопросы ответить сложно, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
12: Европа занимает примерно 22%, если смотреть по 2025 году, общего объема импорта в США автомобилей. Если брать в деньгах, потому что с таможней все это в деньгах, конечно, оценивать, примерно 11%, то есть половина от этих 22, дает Германии. Это прежде всего BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Хотя некоторые автомобили, те же BMW, собираются в том числе и в Америке. Поэтому по Германии это ударит в значительной степени, но не только по Германии, потому что возникает вопрос, вопрос, а где же вторая половина по деньгам сидит? Великобритания, которая поставляет Land Rover и Jaguar. Там Словакия, как это ни странно для многих, которые делают те же Porsche. Швеция с автомобилями Volvo. Италия со своими Ferrari и Lamborghini. Австрия, где производятся некоторые Mercedes и Гелендваген, в частности. Там есть еще Франция, Венгрия, Бельгия и так далее. И набирается вот еще половина. Поэтому в той или иной степени все эти страны подпадают под удары производства, а поскольку в не самых очевидных странах, ну, в той же Словакии или Бельгии или Венгрии расположены заводы крупных компаний, тех же Porsche там или каких-то других, то, конечно, общий расклад будет зависеть от решения компании конкретной, Mercedes или BMW или Audi или Rolls-Royce, как они будут выстраивать свою политику. Терять американский рынок не хочет никто, очевидно, что все будут так или иначе за него цепляться. Но если смотреть повышение пошлин от таможенной стоимости до 25%, это значит, что каждая машина так или иначе подорожает примерно на где-то 10% плюс-минус, просто чисто математически, если компании, производители не возьмут на себя часть вот этой нагрузки. Возможно, какие-то модели или модификации снимут с поставок, если они сейчас уже на грани рентабельности.
11: А с комплектующими как будет здесь?
12: С комплектующими и так все уже сложно, потому что на американские заводы огромный объем комплектующих приходит извне. Но комплектующие в данном вопросе, в общем-то, на них это никак не отразит.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В сентябре прошлого года ЕС и США подписали большое торговое соглашение. Американские пошлины на европейские автомобили должны были снизиться с 27,5% до 15%. А ЕС в ответ обещал убрать тарифы на все американские промышленные товары и пустить на свой рынок морепродукты, молочку, свинину и соевое масло. На какие именно пункты соглашения ссылался Трамп, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Повышение пошлин на европейские авто серьезно не повлияет на рынок США. Главное последствие – это то, что Америка теперь точно не получит обещанных европейских инвестиций, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
13: Ранее, по соглашению, которое было подписано летом прошлого года, тарифы на европейские машины в США устанавливались в размере 15%. Ну, дополнительные 10%, я думаю, что вряд ли все-таки так уж сильно повлияют на расклад сил на внутреннем американском рынке. Тем более, что не забываем, что немалая часть европейского автопрома и так уже имеет заводы в Соединенных Штатах, и с этих заводов поставляется большое количество автомобилей на внутренний американский рынок. Но что более важно, я думаю, что Соединенные Штаты теперь уже точно не дождутся каких бы то ни было европейских инвестиций. То есть того, что им было обещано в прошлом году, вложение в 700 миллиардов долларов в американскую экономику. То есть это изначально было фикцией, но все-таки предполагалось, что хотя бы какие-то деньги до Америки дойдут. Но теперь я думаю, что очевидно, что уже, скорее всего, точно никакие деньги до Соединенных Штатов не доберутся. И европейцы в данном случае будут все больше и больше, большее своеволие проявлять в отношении Трампа. Тем более, что они уверены, что, в общем, они уже в целом Трампа пересидели. Остается всего лишь полгода до выборов в Конгресс Соединенных Штатов, на которых, скорее всего, побеждают демократы. И после этого Трамп превращается в хромую утку. Поэтому, скорее всего, раскол американо-европейский в ближайшее время будет только усугубляться.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Айтишник из Швейцарии объявил себя королем страны. А затем бесплатно получил во владение больше 117 тысяч квадратных метров земли и стал брать деньги за ее использование.
14: Подробности.
15: Джонас Лаувенер – айтишник по образованию. Он наполовину швейцарец, наполовину марокканец. Когда Лаувенер стал королем в 2019 году, ему было всего 24 года. Как пишет «Таймс», поначалу его помпезную коронацию в Швейцарии, где монархия отродясь не было, восприняли как безобидную эксцентричность. А потом Лаувенер стал присваивать земли, пользуясь лазейкой в законе страны. Дело в том, что в Швейцарии бесхозную землю можно бесплатно оформить в собственность, нужно лишь подать официальную заявку. Таким образом, король оформил на себя около 117 тысяч квадратных метров. Земли Лаувенера разбросаны по всей стране и не очень ценны. Но во владении новоиспеченного короля оказались 83 отрезка дорог, и предприимчивый монарх стал брать деньги за их пользование, например, с владельцев домов на прилегающих участках. Это уже стало поводом для пристального внимания властей к самопровозглашенному королю. Тем более, что пример Лаувенера вдохновил других граждан на поиск бесхозных земель в реестрах. В некоторых частях страны власти заговорили о внесении поправок в закон, чтобы закрыть эту самую лазейку с землевладением, а некоторые адвокаты стали предпринимать попытки судиться за право пользования приватизированными дорогами. К себе Лаувенер относится серьезно. Властям кантона Люцерн он предложил бесплатное пользование одной из своих дорог, но только при условии, что она будет названа в его честь. В противном случае его величество потребовал 150 тысяч франков. У Лаувенера есть свой сайт, на котором он позирует саблей, короной и орденами на груди. Свой дом он называет королевской резиденцией и даже выставил перед ним списанную бронемашину в качестве охраны. Помимо короля Швейцарии, другие его титулы – это грандмейстер ордена заслуг, адмирал императорского флота и полевой маршал императорского легиона. Кроме того, Лаувенер учредил императорский банк, который оперирует вымышленной валютой. На реальную власть Джонас Лаувенер, по его же словам, не претендует. В интервью он говорит, что добился практически полной свободы, а его земельные приобретения дали ему финансовую независимость. В случае же, если он действительно станет королем, с этой свободой придется попрощаться.
0: Впрочем, площадь владений Джеймса Лаувенера – это всего 1/4 от площади Ватикана, самого маленького государства в мире.
14: «Между делом» с Кирой Альтман.
16: «Между делом» обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании Russia Discovery, музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня, ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
17: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чердаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуаи, как правило, оттуда отправляется сюда к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру второго дня я вышел на такой как бы панорамный лаунж, на судне он есть, еще не было никого, все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали, но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому, на самом деле, для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может, на самом деле, возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
16: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
14: «Между делом» на Business FM.
18: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
19: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала.
14: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вашингтон рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе для свержения правительства страны. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента Дональда Трампа. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Гавану пойти на уступки. США настаивают на приватизации госпредприятий острова, привлечении иностранных инвестиций, улучшении доступа мирных жителей к интернету и необходимости обязать их покупать американские энергоносители. Губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал помочь мужчине, который пытался прорваться к нему на первомайском митинге в Екатеринбурге. Он поручил оказать ему юридическую поддержку. 42-летнего жителя Оренбургской области, который обматерил остановивших его охранников главы региона, арестовали на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В правительстве области не считают инцидент попыткой нападения на губернатора. Папа Римский Лев XIV подписал отставку главы католиков России Павла Пеца. Это связано с состоянием здоровья архиепископа. Он больше не может полноценно выполнять свои обязанности, сообщила пресс-служба архиепархии Божьей Матери в Москве. На место Пеца временно назначили епископа Николая Дубинина, который до сих пор был его помощником. Он будет управлять делами епархии, пока Ватикан не выберет нового постоянного главу архиепархии. 12-метрового горбатого кита, застрявшего в конце марта на мелководье в Балтийском море, выпустили в Северное море. Его доставили туда на специальной барже. Эта операция была частной инициативой. Немецкие мультимиллионеры Карен Вальтер Моммерт и Вальтер Гунц потратили на нее около 1,5 миллиона евро. Спасатели продолжат следить за китом через прикрепленный к его телу GPS-трекер. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВНЖ за покупку квартиры любой. Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, составлявший до этого около 200 тысяч долларов. Правда, получить вид на жительство на двоих при покупке дешевой квартиры в складчину не получится. Какие еще ограничения предусмотрены? Вас обслуживает робот-заправщик. В Екатеринбурге появилась первая в России умная бензоколонка. Однако воспользоваться ее услугами может не каждый. Во-первых, из-за цены робот заправляет только сотый бензин. Во-вторых, из-за расположения бензобака. Он должен быть строго справа. Слева робот не наливает. Миранда Присли превратилась из «Железной леди» в сентиментальную. Мировая пресса раскритиковала вторую часть кинобестселлера «Дьявол носит Прада». Претензии не к актерам, а к сюжету. Что с ним не так? И почему в России сиквелу о жестком мире фэшн-индустрии пророчат успех? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Перезагрузка для своих. Как Дубай возвращает релокантов. С момента объявления перемирия между США и Ираном прошел почти месяц, и Эмираты вновь открывают двери для экспатов. Частники и бизнес сохраняют осторожность, но государство уже делает шаги навстречу потенциальным инвесторам. Раньше, чтобы получить двухлетний вид на жительство, нужно было купить объект минимум за 200 с лишним тысяч долларов. Теперь этот порог отменили. Подробнее Алина Орлова.
21: До ближневосточного конфликта в Эмираты ежедневно приезжало около 1000 экспатов. Они составляли 90% населения государства. Этот тренд нужно поддерживать, особенно в контексте плана развития Дубая до 40-го года по двукратному увеличению населения и расширению строительства. Обеспокоенные отъездом иностранцев и сотрудников международных компаний власти еще в марте начали обсуждать и другие послабления. Например, хотят разрешить релокантам больше времени находиться за границей без потери налогового статуса. Главная привлекательность государства – нулевой подоходный налог и безопасность. Правда, есть нюанс. Как писал Коммерсант, если Россия автоматически не признает человека резидентом Эмиратов, то налоги все равно придется платить по полной. С начала этого года между странами действует соглашение об устранении двойного налогообложения, по которому экспаты платят в России лишь 10% от банковских доходов. Но без официального статуса налогового резидента оно не работает. Поэтому уехавшим нужно либо больше времени проводить в третьих странах, либо срочно вернуться в Эмираты. Управляющий партнер дубайской компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко добавляет, что раньше покупка дешевой студии не давала почти никаких прав. Теперь же любой человек с любой суммой при покупке получает равные возможности. Может оформить визу, стать резидентом, открыть счет в банке. Это серьезно расширяет круг людей, которые захотят приехать и остаться. В Эмиратах началась активная перезагрузка, говорит Елена Тимченко.
22: Все работает, все департаменты, все функционирует, помимо виз. Заметные послабления в банковской системе для приезжих, для нерезидентов. То есть сейчас можно будет, начиная с одного банка ADCB, при приезде открыть по биометрическим данным сразу счет для туриста, не являясь резидентом. Инфраструктурные проекты. Опять же, за эту неделю было объявлено строительство золотой ветки метро. Приблизительная стоимость проекта 10 миллиардов долларов. То есть Дубай активно готовится. Я бы назвала это перезагрузкой. Требуется время.
21: Так что массового исхода россиян нет, и жизнь потихоньку возвращается. С начала прошлой недели открылись школы, которые полтора месяца работали онлайн. И многие, кто временно уезжал, вернулись, чтобы отправить детей на обучение. На улицах снова пробки. Город внешне живет как прежде, рассказывает житель Дубая Иван.
2: Кто-то уехал, кто-то нет. Среди моих знакомых никто не уезжал, все оставались здесь. Вот эти новые правила, о которых вы написали, очевидно, что правительство пытается привлечь новых инвесторов. Единственное, что нет здесь такого понятия, как ВНЖ. Эмираты для иностранцев — это страна временного проживания. То есть разрешение на проживание всегда привязано к какому-то основанию. В данном случае это виза, которая выдается на основании покупки недвижимости. И каждые 2 года нужно это основание подтверждать. То есть если вы потеряли право собственности, то вы теряете и визу, и право нахождения в стране. Я вот сейчас сам столкнулся с ситуацией, когда мне нужно оформлять новый контракт. Я живу в арендном жилье. И удивительно, но цены на аренду пока что не снижаются совсем. Где-то незначительные снижения в рамках 5-9% они есть, но глобально все предложения продолжают держать цены, которые были до начала этого конфликта. Что касается рынка покупки, ну, из того, что я видел, опять-таки, сильного снижения в предложении на различных сайтах я не вижу. Я подозреваю, что будет какой-то отложенный эффект, потому что часть людей уехала, кто-то еще не вернулся, и новые люди приезжать не будут. В связи с этим спрос, очевидно, упадет, и, наверное, тогда, месяца через 2-3, цены начнут снижаться.
21: По словам Ивана, сейчас аренда евродвушки на окраине Дубая обойдется в 70-75 тысяч дирхам в год. То есть около 120 тысяч рублей ежемесячно. Купить подобный вариант можно и за 20 миллионов рублей, но стоимость продажи сильно варьируется. Торг собственникам вполне уместен. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Также в субботу Арабские Эмираты наконец полностью открыли небо и возобновили прямые транзитные перелеты в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило эмиратское агентство УАМ. В мировой прокат вышла вторая часть легендарного фильма «Дьявол носит Прада». 20 лет спустя те же любимые актрисы и актеры, продуманные костюмы и знакомые локации. Но образ жесткой Миранды Пристли изменился с едкого на сентиментальный, как пишут критики. По сюжету глянцевые журналы теперь переживают трудные времена. Героиню Энн Хэтэуэй уволили из газеты, и она вернулась в подиум. Западная пресса фильмом не впечатлилась. Почему? Варвара Кочеткова попыталась понять, не потеряла ли история актуальность.
4: Уже 40-летняя Энди Сакс возвращается в журнал «Runway» после своего сокращения в солидной газете. Там она писала важные, но откровенно скучные тексты, пока новым владельцем не стал миллиардер в духе Джеффа Безоса и не начал наводить свои порядки. Бессменному главному редактору «Подиума» Миранде Присли ближе к 70. У нее появился муж, бородатый скрипач, а теперь и новая старая подчиненная Энди, которую Миранда не помнит.
5: Чем обязаны?
23: Я новый старший редактор «Подиума».
5: Не может этого быть.
23: Да, и мы очень рады.
5: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
4: И это еще не все. В фильме есть даже Леди Гага, которую Мэрил Стрип, по ее же словам, пригласила лично. Пресса встретила фильм сдержанно. Гардиан назвал его добродушным и бодрым развлечением. Variety – приятным, но все же слабым продолжением. The Hollywood Reporter писал о пышном сиквеле с удачными остротами, но смешанными смыслами. The Independent, наоборот, считает, что кино оказалось лучше своей пиар-компании, а Time, что картина в чем-то даже реальнее оригинала, просто заметно мрачнее. Vox увидел в фильме сатиру на медиа-индустрию. Старые СМИ умерли, пав жертвой продаж и чистой прибыли. Своими впечатлениями о фильме с Business FM поделилась редактор интернет-издания Афиша Дейли, кинообозреватель Юлия Анадера.
24: Создатели очень удачно работали с ностальгией, создали очень много отсылок к оригинальной ленте, но при этом сделали это очень по-современному. В предыдущие годы такое кино создать было бы нельзя, поскольку в центре истории «Дьявол носит Прады» журналистика и модная журналистика, и эта индустрия очень сильно претерпела изменения за последние 20 лет. Мне кажется, что «Дьявол носит Прада» — это такой слепок современности, и, наверное, в особенности интересно будет зрителям увидеть работу Мэрил Стрип. Она рассказывала в интервью, что в первом фильме она следовала за книгой, за оригинальным произведением, по которому был снят первый фильм. В новом фильме она получила большую свободу. Здесь ее не ограничивало ничто, кроме вот сценария, созданного для второго фильма.
4: «Дьявол» не обошелся без скандалов. Новая помощница Энди, азиатка Джин Чао, показана стереотипно. Слишком правильная, социально зажатая и одержимая карьерой. Мнения критиков разделились. Одни считают, что вместо живого персонажа зрителям показали собирательный образ старых голливудских клише. Другие уверены, Джин – это омаж на саму Энди в начале карьеры. Отдельные претензии вызвало и имя героини. Джин Чао звучит слишком близко к расистской насмешке над азиатами. Сама Энн Хэтэуэй признается, ей было интересно, что почувствует Энди, когда снова окажется там, откуда однажды ушла, решив, что это не ее место. Вот что она сказала на премьере.
3: «Мне кажется, что Энди Сакс, которая в первой части так старалась всем угодить, теперь обрела уверенность. Она не боится делать то, что не нравится Миранде. Она, конечно, хочет порадовать свою начальницу, но при этом она нашла свой собственный путь, и за этим очень интересно наблюдать».
4: Оценки киноагрегаторов расходятся. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма от кинокритиков 74%. На Metacritic стоит 63 балла. На крупнейшей платформе о кинематографе IMDb фильм набрал пресные 7 из 10. На Letterboxd 3,5 из 5. Зрители спрашивают, где был дьявол, имея в виду неплохо, нехорошо, просто никак. Барбара Кочеткова, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: В России официального проката не будет, но показы все же ожидаются после майских праздников. С 1 по 10 мая кинотеатры снова приостановили прокат зарубежных фильмов. Часть площадок и билетных сервисов сейчас ставит старт «Дьявол носит Прада 2» на 12 мая и позже. На АЗС в Екатеринбурге заработал первый в России робот-заправщик. Новинка – не человекоподобный робот, а умная автоматическая колонка. Задача водителя – четко припарковаться по разметке, совместив лючок бензобака с заправочным механизмом. А дальше все происходит автоматически. Робот сам открывает крышку бензобака, вставляет пистолет и наливает бензин. Но есть нюансы. Пока технология несовершенна. Главный ограничитель – расположение бензобака. Система работает только с машинами, у которых он справа. К тому же устройство разработано в Китае и лучше всего понимает азиатские автомобили. С европейскими и некоторыми другими марками пока возникают проблемы. Их сейчас решают. Первая реакция посмотревших видео – страх, что робот-заправщик ошибется и поцарапает кузов. Но эти опасения напрасны, говорит автоэксперт, автор проекта «Рогов Мобиль» Дмитрий Рогов.
6: Конечно же, вау-эффект она вызывает. Это повод заехать, посмотреть, снять видео, выложить в соцсети, показать друзьям. И как способ выделиться какой-то автозаправочной станции, как ультрасовременный киллер фичер, что называется. Как какая-то действительно практичная и нужная вещь? Нет, я в это, честно сказать, не верю. И как пример, если вы были в парке Зарядье, например, там я видел роботов, которые продают кофе, они также наливают, заливают там все. Это больше как аттракцион, а нежели какая-то практичная вещь, которую действительно надо распространить на каждую заправку. Конечно, на каждой заправке проще поставить аппарат самообслуживания, где ты открыл машину, сунул пистолет, залил, оплатил и уехал. И, конечно, вот такое гораздо больше будет распространено для экономии, для сокращения персонала. Ну, а если кто-то хочет именно удобство обеспечить и оправдать чуть большую стоимость, чем других станций, конечно, они будут держать человека, который является заправщиком, может, и стекла помоет. По поводу, кстати, верю ли я, что этот робот может поцарапать машину? Нет. Я более чем уверен, что там наверняка достаточно хорошая защита для этого. Максимум может сказать, что я не могу заправить, да, если видит там своими сенсорами, что что-то не так, чтобы поцарапать. Я думаю, что шанса в этом не больше, чем когда будет заправлять человек, а может быть даже и меньше.
0: Дмитрий Рогов, автоэксперт. Со временем все наладят. Все системы будут взаимодействовать друг с другом как надо. Заправка будет проходить идеально. Просто сначала бензин на такой АЗС будет стоить чуть дороже, считает владелец автомоек Александр Фирагин.
7: Для начала будет элемент шоу, потом постепенно привыкнут, а потом уже, в общем-то, и как же без этого можем жить. Это как с мойками. Мы не могли представить себе, что вот появятся какие-то робот-мойки, которые будут мыть машину. Да, сейчас они моют корявенько, не совсем чисто, не совсем аккуратно, не так, как хотелось бы в идеал. Но моют же, появляются и стоят очереди, и достаточно бюджетно, комфортно людям, вроде как. Да, сейчас еще не умеют убираться в салоне. Пройдет еще немножко времени, появятся те же самые уборщики, и в том числе в салоне автомобиля. Любой бизнес будет минимизировать свои убытки, понятно, что в пределах разумного. Ну, условно говоря, литр стоит 70 рублей, а вот на заправке, где присутствует робот-заправщик, ну, добавят плюс 5 рублей. Но для людей, которые катаются на автомобилях выше среднего класса, стоимость бензина, как таковая, не является ключевой. Стоит он 70 или 75, это не критично. То есть, выпить чашку кофе в течение дня. А люди, которые, условно говоря, там катаются на автомобилях ниже среднего класса, и для него плюс 2 рубля, это очень критично. Ему этот робот-заправщик просто со стороны посмотреть. Ну да, любопытно, да, хорошо.
0: Александр Фирагин, владелец автомоек. В начале апреля на выставке Renvex 2026 в Москве Росатом показал новую технологию зарядки для электромобилей. Это автономная платформа. Она сама подъезжает к машине и заряжает ее без участия водителя. Тому нужно только оставить автомобиль и отметить точку в системе.
8: Дело вкуса с Катей Калиной. Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – Lagom Set. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете – 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Business FM.
18: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Вначале был бизнес.
18: Как появлялись города?
10: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
9: Как появлялись города? На Business FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. ОПЕК Плюс предварительно согласовала повышение квоты на добычу нефти после выхода из нее ОАЭ. Об этом сообщает Рейтер. Как отмечает агентство, это решение принято в преддверии заседания ОПЕК Плюс 3 мая. Целевые показатели добычи нефти будут увеличены примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне этого года. Как пишут СМИ, это символическое решение, поскольку большая часть поставок энергоносителей через Ормузский пролив заблокирована из-за конфликта в Иране. И это вызывает гораздо более серьезные сбои в добыче нефти, чем согласованные ОПЕК Плюс целевые показатели, продолжает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
11: Я думаю, что те люди, которые его понимают, они исходят из тезиса, что нужно изображать некий позитив, что ОПЕК Плюс сохраняется управляемость, что есть взаимопонимание между основными игроками, которые сохраняются, несмотря на то, что довольно важный игрок под названием Эмираты из этой структуры выходит. Но, конечно, в условиях того, что блокировка армейского пролива осуществляется, вот эти все небольшие формальные увеличения никакого значения не имеют. Потому что те страны Персидского залива, которые могут увеличивать добычу, они увеличили уже в тех пределах, где было возможно раньше. Да, вот, допустим, Эмираты использовали свой обходной нефтепровод, и все равно и добыча упала по отношению к уровню, который был в феврале. Саудовская Аравия использует обходной нефтепровод в Красное море, но его мощности вот уже все, что они могли сделать, они в марте сделали. И, естественно, по отношению к тому, что бывали они в феврале, все страны Персидского залива добывают гораздо меньше. Так что в этом смысле решение ОПЕК ничего не меняет, и как раз для Эмиратов это может быть аргумент такой, что вот мы были участником структуры, которая ничего не решает или принимает решения, которые имеют значение только с точки зрения каких-то переговоров, не имеют отношения к тому, что реально происходит на рынке. Но на самом деле можно же фокус и на другой вопрос сместить. Представьте себе, что Армузский кризис разрешен, восстановилось движение танкеров. Будет ли из-за Эмиратов эффект ценовой войны? Как бы, может быть, Эмираты к этому действительно готовятся, но на самом деле я вот целый ряд аргументов вижу, почему им это решение либо может вывести боком, либо они в итоге испугаются ценовой войны и в ОПЕК плюс вернутся. Ну, как вот было, когда, допустим, в 2020 году ОПЕК плюс распался и потом снова собрался. Ведь может быть и возвращение страны с учетом, условно говоря, новых квот, там, новых корректировок интересов или прочих всяких моментов. Почему я считаю, что Эмиратам может быть опасно выходить из ОПЕК плюс? Будет слишком много недовольных. Недовольными будут американцы и нефтяные компании. Это сейчас администрации Трампа было бы неплохо иметь торможение роста цен на нефть, чтобы не проиграть разгромные выборы в Конгресс. Но с точки зрения американских нефтяных компаний, которые имеют очень существенные интересы и лоббистские возможности в Вашингтоне, для них ценовая война совершенно не нужна. Где-нибудь через полгода, через год они могут вообще через закрытое давление на администрацию, какая бы ни была в Вашингтоне, с требованием прекратить все эти иранские выходки, что называется. Очень недовольны саудиты. Посмотрите на то, что говорят саудовские телевизионные каналы. Там в публичном пространстве проводятся идеи, что Эмираты ведут себя безобразно, не предупреждают никого, выходят не только из ОПЕК и ОПЕК+, но еще ходят слухи, что могут выйти из Лиги арабских государств и из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Это вообще прямой вызов другим арабским странам. Ну, короче, Саудовская Аравия в свое время имела блокировки Катара с сухопутных границ. Я не исключаю, что это похоже, может быть, против Эмиратов сделано. Ну, Россия тоже явно будет не в восторге от ценовой войны. Мы же не можем увеличить добычу из-за факторов дронов и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки в конце концов может быть оказаться ситуация, и все-таки Эмиратам будет лучше договориться заново о партнерстве внутри ОПЕКа плюс, чем вот идти на какой-то радикальный сценарий.
0: Станислав Митрохович, эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета. Объединенные Арабские Эмираты в конце апреля заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая этого года. По данным СМИ, причиной стали иранские удары по территории страны, а также стремление Эмиратов увеличить добычу нефти. Также стало известно, что Япония впервые за год закупила российскую нефть. Танкер с партией нефти сорта «Сахалин Бленд» покинул Сахалин в конце апреля и отправился к острову Сикоку. Это решение Токио также связывают с закрытием Армузского пролива. Кроме того, Индонезия купит у России 150 миллионов баррелей нефти до конца этого года, заявил министр энергетики страны. Ситуацию в нефтяном секторе комментирует независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
12: Возвращение российской нефти на старые рынки и выход российской нефти на новые рынки не повлияет на мировые цены на нефть, потому что общий объем нефти, который торгуется в мире, в сутки не сильно меняется. Основной фактор, который влияет сегодня на цену на нефть, это конфликт на Ближнем Востоке. Вероятность того, что Япония и Индонезия будут далее закупать российскую нефть, крайне высока. Но она зависит от того, как будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что как только он закончится, Япония, Индонезия и другие страны, которые начали закупать российскую нефть, будут закупать у той страны, которая предложит самую нижнюю цену. Поэтому, так как после конфликта, скорее всего, начнется ценовая война между странами, и учитывая, что, например, ОАЭ выходит из ОПЕК, а это означает, что она хочет воевать отдельно и не быть лимитирована правилами ОПЕК и ОПЕК+, то достаточно много игроков будут участвовать в ценовой войне. Поэтому нефть будет поставлять тот, кто предложит самую лучшую цену. Спрос на российскую нефть, да, он растет в момент, потому что Россия на сегодня географически, пожалуй, наиболее безопасный поставщик нефти, но нужно понимать, что и стоимость российской нефти выросла существенно более чем в два раза. Мы можем видеть, что в апреле российская нефть, которая исторически торговалась с дисконтом к американским и английским нефтям, стала торговаться с премией к ним. Естественно, что это достаточно высокая цена, и поэтому страны не будут торопиться закупать ее в больших количествах. Но в любом случае для российских компаний и России в целом это выгодно.
0: Владимир Демидов, независимый эксперт рынка нефти и газа. Как отмечает Рейтер, в марте объем, добытый всеми странами ОПЕК плюс сырой нефти, уменьшился почти в два раза по сравнению с февралем. Значительнее всего производство сократили Ирак и Саудовская Аравия. По данным агентства, Россия также снижает уровень добычи из-за повреждений НПЗ в результате атак дронов. При этом Associated Press писала, что эффект украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре оказался неоднозначным и ограниченным. По словам главы консалтинговой компании «Макроэдвайзер» Криса Уифера, это выглядит зрелищно, но задерживает поставки всего на несколько дней. В Казахстане артисты начнут честно признаваться в плюсе. Со 2 мая в республике вступает в силу приказ Министерства культуры и информации, согласно которому, если звезда планирует петь под фонограмму, зритель должен узнать об этом еще до того, как решит купить билет. Другой вопрос, как это будет проверяться, ведь отличить исполнение под плюс порой не так уж и просто. Полина Федосеева продолжит.
13: Закон, который прямо запрещает использовать фанеру на концертах с аудиторией более 200 человек, обязывает организаторов предупреждать об этом заранее. Минимум за 30 дней до старта продаж. Информация об этом должна быть крупно размещена на афишах и билбордах, в кассах и соцсетях, а в теле- и радиорекламе звучать не менее 5 секунд, не тише самого ролика и не в искаженном виде. Если предупреждения нет, использовать фонограмму запрещается. Штраф за нарушение, то есть исполнение под плюс, может достигать почти 4 миллионов тенге или 650 тысяч рублей. Фонограмма используется повсеместно, только вот технологии ушли далеко вперед. Работа звукорежиссеров настолько виртуозна, что порой сложно понять, что происходит со звуком на самом деле. Продолжает музыкальный обозреватель и критик Владимир Полупанов.
15: Даже опытный звукорежиссер
14: актеры иногда не отличают, поет артист вживую или это просто записанная фонограмма. Полный плюс. Например, есть программа «Аутотюн», ты можешь петь мимо, но «Аутотюн» в режиме прямого эфира выравнивает голос. Есть бэки прописанные, как бы нет живых бэк-вокалисток, а бэк-вокал звучит. Фонограмма это или нет? Сейчас все электронщики редко кто прямо вот поет вживую. Видно, что это фанера. И Филипп Киркоров не признавался, не скрываю, говорит, есть номера, где полная фонограмма. Потому что я там танцую, и как бы если бы я пел еще, голос бы сбивался. И Мадонна, когда приезжала сюда, тоже мне рассказывали наши звукорежиссеры, которые работали, где там полная фанера была. Есть какие-то номера технически сложные, когда петь с артистами, правда, тяжело. Поэтому я не знаю, для чего это. Может быть, действительно рынок развивается. В Казахстане очень много хороших, классных команд, артистов, которые внутри страны существуют, а мы их не знаем. Но там деньги есть, поэтому есть и уровень какой-то. И потребитель есть соответствующий.
13: Казахстан в таких инициативах не первый. 2 года назад группа депутатов башкирского Курултая даже внесла в Госдуму похожий законопроект. Правда, дальше первого чтения он не прошел. Они предлагали отрегулировать музыкальную сцену так, чтобы деятельность всех российских артистов была основана, цитата, «на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Один из основных пунктов звучал так. Если выступление исполнителя предполагается под фонограмму, то зрителя об этом нужно уведомить в наглядной и доступной форме. Например, разместить на афише и билете соответствующую пометку. А если не предупредить, вернуть деньги. И это при условии, что вся классическая башкирская эстрада работает под плюс. На сцену выходит вокалист, все инструменты идут в записи, и в лучшем случае сам артист поет даблтреком. С юридической точки зрения требование указывать использование фонограммы в рекламе абсолютно законно и не противоречит свободе творчества. Это характеристика услуги, говорит руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.
15: Свобода творчества защищает право артиста выбирать форму исполнения, художественный образ, репертуар. Но требование сообщить зрителю, что при исполнении будет использоваться голосовая или вокальная фонограмма, не вмешивается в содержание именно концертной программы. Это лишь вопрос формы. Оно касается лишь прозрачности продажи билетов, чтобы зритель заранее понимал, что именно он покупает. Ссылка на коммерческую тайну тоже вряд ли сработает. Информация о том, что используется голосовая фонограмма, не является внутренней коммерческой технологией, финансовой моделью или секретом производства. Более того, если закон прямо обязывает раскрыть такую информацию потребителю, организатор не может закрыть ее режимом коммерческой тайны.
13: Поток гастролеров в Казахстан это вряд ли снизит, говорят эксперты. Просто теперь, если артист приедет в Алматы или Астану и будет петь под фонограмму, организатору придется честно написать об этом. По крайней мере, так должно быть. Полина Федосеева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
16: Летом нас ждет чемпионат мира по футболу. Необычный и, как всегда, с вопросами и интригами еще до своего начала. Но перед ним нужно завершить все другие турниры. Вот и в Европе начинается самое интересное. Лига чемпионов УЕФА подошла к стадии полуфиналов. На этой и следующей неделях определятся участники решающего матча, который пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Мюнхенская «Бавария» сразится с «Пари Сен-Жермен», а мадридский «Атлетико» будет выяснять отношения с лучшей командой Англии – лондонским «Арсеналом». На стадии плей-офф выбыли мощные и интересные команды – «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Но чемпион может быть только один. Интересно, что в 1/8 финала пробились 6 команд английской премьер-лиги. Сейчас из них осталась только одна. Немного по противостояниям полуфиналов. Мюнхенская атакующая машина с Алисеей Кейном и стоимостью состава в 970 миллионов евро против ПСЖ, где звезды на каждой позиции. У французов игроки оцениваются в 1 210 000 000. Это, наверное, более интересный из двух пар соперников, и тут невозможно назвать фаворита. Вот если бы эти две команды могли сыграть в финале. Вторая пара. Арсенал по составу самый дорогой клуб из этой четверки. 1 230 000 000. Атлетико значительно дешевле. 590 миллионов. Мадридская команда даже не входит в топ-25 Европы по трансферной стоимости. А по игре не скажешь. На бумаге преимущество за англичанами, но матрасники очень цепкая команда и с ними всегда непросто. За победы в плей-офф клубы уже заработали 39 миллионов евро призовых. Выход в финал добавит еще 18 миллионов. А нам остается насладиться прекрасным футболом.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады США, сообщает Bloomberg. По сведениям источников агентства, Тегеран заблаговременно приступил к сокращениям, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Отмечается, что иранские инженеры обладают необходимым опытом, чтобы без серьезного ущерба для нефтяных скважин законсервировать их, а затем оперативно возобновить производство. Крупнейший американский бюджетный авиаперевозчик Spirit Airlines объявил о закрытии. В заявлении компании говорится, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов прекращено. Причиной стало значительное повышение цен на нефть из-за иранского конфликта. Переговоры с Белым домом о финансовой помощи, которые велись в последнее время, не увенчались успехом. Российским таможенникам разрешили сбивать беспилотники. Президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах – воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в московском автобусе с уроженкой Бурятии. Как рассказала столичный дизайнер Наталья Сундупова, пассажирок возмутил ее разговор по телефону на бурятском языке. Женщины оскорбили ее по национальному признаку, потребовали уехать жить в свою страну и несколько раз ударили по голове. Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло. В итоге она обратилась в полицию. После публикации видео Наталья получила поддержку не только от бурят, но и от представителей других этносов, включая русских. Единороссы направили официальные обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.